Мы совершенно убеждены в своей правоте. Если что-то совпадает с нашим мнением, то мы тут же торопимся сказать: «Ну, что я говорил?» А если не совпадает, то это «Вы все не так поняли или переврали». А что если просто допустить, что мы можем чего-то не знать или в чем-то ошибаться? Нет, мир не рухнет. Но вот строить отношения терпения и любви с ближними станет гораздо проще. Попробуйте.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Опять говорил Иисус к народу и сказал им:
2: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
1: Тогда фарисеи сказали Ему:
3: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно».
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня».
1: Тогда сказали Ему:
4: «Где твой Отец?»
1: Иисус отвечал:
2: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего».
1: Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Когда-то я, как и многие, ужасно увлекалась всякими психологическими тестами на тип личности. Но это что-то вроде такого псевдонаучно обоснованного гороскопа. Для кого-то они остаются игрой, развлечением, благо всяких бредовых тестов в интернете сейчас тоже хватает. Для кого-то это перерастает в целую жизненную философию, типа «А, ну это Наполеон, все понятно», «А, точно, я интроверт» или «Он параноидальный, что поделать». И это несмотря на то, что везде и всюду в этих классификациях есть куча оговорок, типа «чистых типов не существует». Чем объяснить это увлечение? Мне кажется, мы просто очень любим ковыряться в себе, изучать себя любимого, а главное – оправдывать и объяснять

0: собственные недостатки, которые в свете теории типов как бы являются нашей неотъемлемой частью, какой-то константой, с которой мы должны жить, от которой мы должны отталкиваться, оценивая свои поступки. В общем, в основе этого сладострастного самокопания, мне кажется, лежит уверенность, что мы прекрасны, необычные, особенно одаренные, а все наши недостатки – это как бы неотъемлемая часть достоинств. Этакое научное самолюбование в итоге получается. И вот это уже все очень спорный взгляд на вещи. Меня все это психотипирование резко перестало интересовать, когда я поняла, что мне уже не интересно, какая я есть сейчас. И что я больше не могу полюбить себя такой, какая я есть. Что мне гораздо интереснее, какой я хочу быть. Муж любит повторять фразу своего любимого бизнес-тренинга «Любой может стать любым». Типирование людей дает ложную иллюзию предсказуемости и управляемости. Но при этом подразумевается, что человек загнан в какие-то рамки, и ему никогда не зайти за флажки. Но я вот больше не хочу быть человеком определенного типа. Мне гораздо интереснее концепция, при которой мы свободны меняться. Рассматривание себя и своих особенностей – это всегда взгляд в прошлое. Возможности для саморазвития открываются только если смотреть на себя не как на какой-то застывший гений чистой красоты, а как на довольно непрезентабельный кусок глины, из которого еще предстоит что-то слепить стоящее. Если ты развиваешься, твой тип личности неизбежно меняется. Нет стен, которые тебя ограничивают, а есть только направление, в котором ты хочешь двигаться. И выбрать это направление гораздо важнее, чем узнать свой тип здесь и сейчас.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Русская кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна, иссопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». День смерти лучше дня рождения, потому что день смерти – это конец страданий. Эта истина кажется применима только к верующим. Для остальных смерть никак не может быть лучше, ибо за вратами ее начинается один сплошной бесконечный фильм ужасов наяву. А для Божьих детей это день окончания всех неприятностей. Можно привести разные аналогии. Например, для заключенного день освобождения лучше дня ареста. Или для пациента конец медицинской операции лучше, чем ее начало. Кроме того, смерть знаменует собой конец суете, которой подвержены и христиане. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. 7.2. Если вам нужно попасть на одно из двух мероприятий – похороны и день рождения, что бы вы выбрали? Пока вы многозначительно размышляете, я попробую угадать, куда бы вас тянуло естественным образом. Кажется, не туда, где будет плач, и это нормальное стремление. Почему же Соломон так расставляет приоритеты? Он объясняет. Похороны лучше вечеринок, свадеб и веселых застолий, потому что напоминают нам, чем в итоге закончатся все вечеринки, свадьбы и застолья. Но тут возникает вопрос, а зачем помнить, чем все закончится? Зачем думать о том, каков будет конец всякого человека? Затем, что земная жизнь – это приготовление к тому, что будет после нее. Она имеет смысл именно потому, что будет продолжение. Смерть – это дверь в вечность. Истинно верующий живет в ожидании смерти, но для него это вовсе не мука. Напротив, это утешение, ибо никто из знающих Господа не захотел бы жить на такой земле вечно. Не дай Бог. Да, мы страшимся самой агонии умирания, но не того, что наступит следом. Сразу за трагедией смерти начинается вечная радость, от мыслей, о которой мое сердце наполняется светом. Я знаю, что буду бороться с леденящим страхом, встречая Аввадона. Знаю, что, прощаясь голодными глазами, буду вглядываться в лица любимых. Но в то же время с желанием оставлю этот изуродованный грехом мир.
1: Свободное радио. Музыка, дух –

0: Стих дня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.
0: Свобода.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: христианам в Колоссах.
1: «Жены, повинуйтесь мужьям. Это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Наиболее подходящий момент. Они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Пророк Иеремия, 2 глава, 27 стих. Один христианин сказал своему неверующему соседу, чтобы быть спасенным, недостаточно воскликнуть «Боже мой», когда падаешь с лестницы. Число тех, кто взывает к Богу о помощи во время опасности и забывает о нем, когда опасность проходит, действительно велико. Сколько обращений к нему, безмолвных и громких, звучит во время военных конфликтов, в самолетах, на кораблях, в различных бедствиях и катастрофах. Но стоит ли за этим подлинная вера? Бог знает и может сказать людям: «Вы повернулись ко мне спиной, а теперь вам нужна моя помощь?» Если так может быть и с вами, то обратитесь к Богу и помолитесь Ему просто искренне. Библия говорит: «Теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Но день спасения не будет длиться вечно. Сейчас

0: Сейчас Бог протягивает свою милостивую руку, однако так будет не всегда. Может наступить время, когда обратиться к Нему станет уже невозможно, потому что день благодати закончится. Потом никто не сможет оправдаться перед Ним за отказ уверовать. Должно уверовать сегодня, сказав Ему: «Я прихожу таким, какой я есть». Не пренебрегайте Божьим призывом, когда Он предлагает вам спасение. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Пророк Исаия, 55 глава, 6 стих.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Вера. Возрастает вера в испытаниях, когда враг вокруг ее теснит. Сквозь преграды, через упование, к ней Господь на помощь поспешит и откроет дали неземные, и прольет благословение дождь. Отойдут, заболкнут силы злые, и отступят темнота и ложь. Возрастает вера и в страданиях, словно сталь через огненную печь, закаляясь в жерле испытания, станет крепче, чем булатный меч. И очистится она в горниле, переплавится, до дна дойдет, и, пройдя над пропастью могилы, вдруг надежды золотом сверкнет. Побеждает вера все преграды, достигая Бога наконец, но не лавровый ей дан в награду, а терновый на земле венец. Возрастает вера, если любишь, бескорыстно, жертвенно, всегда, даже если злом ответят люди, а без дел любви она мертва. Возрастает в радости и в горе, и в трудах, лишениях, борьбе, исполняя в жизни Божью волю, станет светом в чьей-нибудь судьбе. Возрастает вера в благодати, утверждаясь истиной одной, и любви, божественное объятие, как покров над верою живой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: притчи Соломона.
1: Страх перед Господом – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Мартин Лютер как-то сказал, что музыка – это лучшее утешение для опечаленного человека. И у нас на Свободном радио музыка – это очень важная персона. Музыка сопереживает и утешает, радует и ободряет. Пусть будет больше музыки, хорошей и разной, воспевающей нашего небесного Творца. Вы на Свободном радио, друзья. С вами Катя.
1: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

Петр Мамонов. Как-то говорю местному батюшке, отцу Владимиру, что тело, шкурка, все равно сдохнет. Он говорит: Петя, лошадку надо беречь. Прав он, ведь тело везет нашу душу. И я берегу лошадку всячески. В прорубь прыгаю каждое утро, окунаюсь, за едой слежу. Ем не вкусненькое, а качественное, хорошее, простое, чистое, что произрастает на земле. Раньше я вкусности разные любил. Теперь для меня нет ничего лучше хлеба и воды. У этих продуктов самый чистый вкус. В любом возрасте лучший повар – голод. Если не поешь 2 дня, то манная каша позавчерашняя покажется вкуснее всякой дичи и рябчиков».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Вы наверняка не раз слышали высказывание «глаза – зеркало души». Обычно авторство этих слов приписывается Льву Николаевичу Толстому. Но также полноправно существует и другое предположение. Мол, высказывание – это не что иное, как видоизмененное латинское выражение лица – зеркало души. И приписывается это высказывание Цицерону. В любом случае, мы сегодня пойдем чуть дальше. Да, глаза – зеркало души. А как насчет вот такой мысли? В старости мы имеем то лицо, которое заслужили. Тут ведь есть над чем подумать? И на самом деле изречение целиком звучит так. В 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом. В 40 – лицо, которое дала нам жизнь. А в 60 – лицо, которое мы заслужили. Задумываться о связи внешности и жизни людей на самом деле стали очень давно. Считается, что первым, кто об этом толково и убедительно написал, был аж далекий Пифагор. Пристально интересовался физиогномикой и Аристотель, и Бальзак. А Платон, прежде чем взять к себе ученики-соискателя, тщательно изучал его внешность. Поступки человека, его действия, образ мысли и взгляды непременно оставляют следы на его лице. Они могут изменять походку, осанку и даже звук голоса. Каждый человек носит с собой историю всей своей жизни. И особенно эта история видна в старости, тогда, когда уже нет физиологической возможности, что называется, держать лицо или его контролировать. Если человек любил улыбаться и часто смеяться, у него появляются характерные морщинки около глаз и глубокие впадины от носа к уголкам рта. Лицо его будто продолжает улыбаться само собой. На людях военных тоже отчетливо видно их прошлое. Чаще всего они имеют глубокие складки между бровей на лбу, ведь им зачастую приходилось сохранять серьезное лицо, даже когда этого, возможно, не хотелось. Ведь военным частенько запрещено проявлять эмоции. Когда губы будто опущены вниз, значит, человек частенько испытывал отрицательные эмоции, был недоволен своей жизнью. Впрочем, не будем углубляться в физиогномику. Очевиден тот факт, что морщинки появляются у всех. Только одним они портят лицо, скрючивают его, а другие остаются обаятельными. Да что там говорить? Просто присмотритесь к бабушкам и дедушкам вокруг. В церкви, в транспорте, в магазинах, в парках во время прогулок. Невооруженным взглядом видно того, кто прожил жизнь, не брезгуя зависти и жадности. И точно так же видно того, кому от вчера ничего не жаль. И если сами не хотите иметь в старости злое морщинистое лицо, задумайтесь уже сегодня, какие мысли и переживания наполняют ваше сердце. Потому как лицо попросту привыкает к тому выражению, в котором оно пребывает чаще всего.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное.
3: Свободное.
2: Радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Александр Папулов?
1: Я хотел бы поделиться с вами Божьим Словом. Давайте мы все откроем послание к Колоссянам, 3 главу, и мы прочитаем некоторое наставление. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами,

0: неправильное поведение. Мы должны прощать. Мы должны относиться дружелюбно к своим братьям и сестрам по вере. И также к своим домашним. И в этом мире не хватает сегодня доброты, не хватает любви, не хватает понимания. Давайте мы, как верующие люди, будем давать эту доброту. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Бог вас любит.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу. Там был человек с сухой рукой. «Разрешено ли в субботу лечить?» — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем его обвинить. «Найдется ли среди вас человек, который, имея одну единственную овцу, не вытащит ее, если она в субботу упала в яму?» — ответил Иисус. «А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разрешается?» Потом он говорит тому человеку: «Протяни руку». Тот протянул, и рука стала здоровой. А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса. Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За ним пошло много народу. Он всех исцелил, но велел им никому не говорить о нем. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию: «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, тот, кто угоден мне. Ему я дарую моего духа, и он возвестит народом суд. Не будет спорить он, не будет кричать, его голоса на улицах не услышишь, не переломит надломленную тростинку и тлеющего фитиля не загасит, пока не приведет к победе справедливость. И на имя его будут уповать народы».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Адвентное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь. Свободное радио.
1: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь, и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы — мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть.

Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду.

0: Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Да сколько можно? Он его уже почти час мурыжит.
2: Полтора, наверное.
3: По-моему, он сегодня явно не в духе.
2: Да он всегда такой.
1: Не знаю,
2: мне
1: что пацаны
2: с предыдущего потока рассказывали. Ему вообще сдать.
4: Ой, ребята. Да уж, конечно. Нет ничего нереального. Все зависит от того, сколько дать на лапу.
2: Ну, сейчас. Беру, да? Буду я еще на это тратиться. Так стипендии гроши.
1: И чего? Ну,
4: ну скажи, брат,
1: сколько дал-то? Что он спросил тебя, ну?
5: Завалил.
4: Валит, валит, да ребята. Ладно.
6: Сидоров!
1: Сидоров, быстрее, Сидоров!
3: Слышь, братан, а как он вообще спрашивает?
5: Да просто валит.
3: Ну как валит просто? А если все выполнено, как он просил?
1: А если через плечо несколько раз плюнуть?
5: Да не прокатит, ты плевал. Зачетку, форточку высовывал, свечки в церкви ставил, по дереву стучал. Все перепробовал.
1: А пятаки клал под пятки?
3: Да не, ребят, это все не по теме.
1: А голову мыть?
4: Деньги, деньги, давай.
3: Вот, пожалуйста, вот список добрых дел за год.
1: Я с грязными волосами.
3: Смотри, тут еще пост соблюдал, как положено. Рождественский, потом Великий, Петров, Успенский. Заповеди соблюдал. Еще могу 50 отрывков наизусть из Евангелия и Псалтыри прочитать. И еще я могу...
1: Главное не стирать.
2: Ну, пожалуйста, ну я же посещал, честно. Ну, помните, я даже с вами как-то говорил. Ну, вы разве не помните, а?
6: Я вас не знаю. Выйдите из аудитории.
2: Ну, как же так?
6: Следующий бессон.
3: Это меня.
4: Ну, неплохо.
1: Ну, давай, Феденька, не подведи, ну, хоть ты.
2: Меня зажмите, а? Ну что, Бессонов, ну, что, Бессонов, наверняка не принял?
1: Ну что молчишь, ну давай, говори.
3: Не принял.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Молчу. Не принял.
1: О, мамочки, я сейчас в обморок просто плюхнусь.
2: Не принял.
6: Рылов.
1: Ой, Рылов.
2: Давай, Рылов, твоя очередь.
4: Сейчас я вам покажу ботаны, как сдавать давай. Надо.
2: На лапу не забудь.
1: А, Бессонов, ну, ты ему список-то показывал, а?
3: Конечно.
1: А про пост говорил?
3: Конечно, говорил.
1: А отрывки наизусть читал, ну?
3: Конечно. Он мне говорит, что когда я держал пост, я Рылову завидовал, что он отбивную ест, а добрые дела делал так, чтобы все видели. Отрывки учил, чтобы казаться умнее, говорит.
1: Да, ничего от него не скроешь, по-моему.
4: Это ж надо, а?
1: Ну и как?
4: Прогнал за шеи. Я ему говорю, вот сколько хочешь, и сиротам, и престарелым, и больным, и на прочую благотворительность. А он заявляет, что если бы не он, то ничего бы у меня не было. И все, что я ему могу дать, и так ему принадлежит. Слышали, да? Ему принадлежит.
1: Нет, я не понимаю, что ему от нас надо-то, а?
7: С чем мы предстанем перед Богом, когда Он позовет нас? Что принесем Ему, если вся наша жизнь не в наших, но в Его руках? Соблюдение правил, следование традициям, исполнение всевозможных обрядов, показная благотворительность – часто это только попытка откупиться от Бога. С чем мы предстанем перед Богом, когда Он позовет нас?
6: Следующий, проходите.
8: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции». След в истории.

0: Классики о вере.
1: Джон Рональд Толкин. Многие из тех, кто живет, заслуживают смерти, и многие из тех, кто умер, заслуживают жизни.
2: Свободное радио. Нам по

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Справедливость. А сыны народа твоего говорят: «Неправ путь Господа», тогда как и их путь неправ. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 17 стих. Интересно, что в этом отрывке люди злятся на Бога за его благодать. Бог провозгласил, что если человек был обречен умереть за свои злые дела, то этот человек может быть прощен, если отвернется от своих грехов и начнет ходить Божьими путями. Бог также обещал, что если человек покается, то ни один из прошлых его грехов не упомянется более. Но это расстроило многих людей. Им не нравилось, что Бог так легко прощал грех. Где здесь справедливость? Человек точно должен что-то сделать, чтобы заслужить Божье прощение. Мы многого не знаем о Боге и Его справедливости. Каково будет Его окончательное решение о том человеке, который жил в каком-то отдаленном месте и никогда не слышал о том источнике спасения, который Бог дал нам через Иисуса Христа? Никто не знает. Но когда он будет стоять перед Господом, и мы услышим приговор, который будет вынесен, мы, несомненно, скажем: «Истинные и праведные суды Твои». Книга Откровения, 16 глава, 7 стих. Вместо того, чтобы критиковать Бога, нам нужно учиться у Него. Нам нужно иметь ту же любовь, сострадание и готовность прощать, какую имеет Бог. Как замечательно, что жизнь, полная зла, может быть очищена в одну секунду. Человек может покачать головой и сказать: «Это несправедливо», но Бог ответит: «Мои пути выше ваших путей». Отец, мы так благодарны за эту благодать и милосердие, которое Ты проявил к нам. Прости нам наши прегрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: 66-й псалом. «Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас, озари нас лицом Своим, чтобы земля познала Твои пути, все народы — Твое спасение. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Пусть племена ликуют, поют от радости, потому что Ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Земля приносит свой урожай, да благословит нас Бог, наш Бог. Да благословит нас Бог, чтобы боялись Его все концы земли».
1: Свободное радио рядом.

0: Привет, свободные! Как ваше? Ничего? Ничего? Удается сохранить спокойствие в бурных водах вашей жизни? Спокойствие – это важно. Только в спокойных водах вещи отражаются неискаженными. И это очень важно. Всем здравствуйте, друзья! Меня зовут Наташа Романцова.
1: Надежда есть всегда.

0: меня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: На свободном.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Отступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

А у вас есть друг, с которым прям не разлей вода? Я думаю, с годами хранить отношения без общего дела становится все труднее, потому что основа дружбы — это общее время, а оно заполнено работой и семьей. Но у христиан в этом смысле есть преимущество. Церковь и еженедельное собрание — это то самое общее дело, помогающее поддерживать связи с близкими по духу людьми. Чем не лайфхак от Бога?

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как показали исследования, проведенные доктором Бертоном Уайтом из Гарвардского университета, существует 6 основных факторов воздействия окружающей среды на развитие интеллекта ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мы уже обсуждали 3 наиболее важных фактора в прошлой передаче. Первое. Самым важным периодом в жизни ребенка с точки зрения развития его интеллектуальных способностей является возраст от 8 до 18 месяцев. Второе. Самым существенным фактором является любовь и забота матери. И третье. Огромное значение имеет количество живой речи, обращенной к ребенку. Ну а сейчас давайте продолжим список. Четвертое. Дети, кому было предоставлено больше свободы передвижения по дому, развиваются гораздо быстрее, чем те, чья свобода была ограничена. Пятое. Прочная семья. Очень важный образовательный фактор. Если мы действительно хотим воспитать счастливых и развитых детей, то добиться этого мы можем лишь всячески укрепляя семью и совершенствуя отношения между ее членами. И, наконец, шестое. Лучшими родителями являются те, кто преуспел в следующих 3 ключевых функциях. И, наконец, шестое. Лучшими родителями являются те, кто преуспел в следующих 3 ключевых функциях. Они были искусными дизайнерами и создателями окружающей ребенка среды. Они позволяли своим детям отрывать их от работы на какие-нибудь 30 секунд, в течение которых происходил обмен информацией, способствующий укреплению взаимоотношений. И, наконец, они строго следили за соблюдением дисциплины, нисколько при этом не поступаясь своей любовью к детям. Одним словом, исследовательский проект, на который ушло 10 лет, доказал лишь то, что подсказывает матерям их интуиция на протяжении столетий. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: меня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу. То есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
2: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
1: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила:
3: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею».
1: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
4: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
1: Ученики сказали ему:
5: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
4: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
1: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
6: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
1: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
4: «Не бойся, только веруй».
1: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
4: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей:
4: «Талифа куми».
1: Что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
7: «Час хвалы и поклонения» на Свободном радио.

слушаете «Свободное радио».

44-й псалом. «Сердце мое прекрасной речью полнится. Для царя исполню я эту песнь, мой язык – перо искусного писаря. Ты прекраснее всех людей, благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Могучий, припаяшься мечом, облекись в славу и величие, и величие полон, победоносно поезжай верхом, ради истины, смирения и праведности. Пусть рука твоя вершит грозные подвиги, пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя. Пусть народы падут под ноги твои. Вечен престол твой, Боже, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, твой Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. Благоухают твои одежды мирой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн тебя веселит. Среди твоих придворных женщин царские дочери. По правую руку от тебя царица в золоте и зафира. Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся, забудь свой народ и дом отца твоего. Царь возжелал твоей красоты, покорись ему, он твой Господь. Жители Тира придут с дарами, богатейшие из народа будут искать твоей милости. Внутри этих покоев дочь царя, невеста, ее одежда золотом расшита. В многоцветных одеждах выводят ее к царю. Девушек ее подруг ведут к царю вслед за ней. Их ведут с весельем и радостью, они вступают в царский дворец. Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья. По всей земле вождями ты их поставишь. Я сделаю памятным имя твое в поколениях, и народы будут славить тебя вовек».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в Лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».
3: След в истории.

Разрешите предположить, что у каждого из нас есть масса поводов поворчать. Например, кто-то влюбился в молчаливого и спокойного мужчину, а потом пришло осознание, что молчит он только потому, что не умеет одновременно говорить и втягивать живот. А кто-то на полном серьезе ворчит, мол, нынче белая нитка, та самая, что связывает между собой носки, теперь эта нитка стала прочнее, чем сами чулочные изделия. Кто-то всерьез надеялся, что взрослая жизнь – это когда получаешь зарплату, и она вся твоя, можно тратить. А потом ты понимаешь, что взрослая жизнь – это когда у тебя нет времени порыдать на полу, потому что ты его еще не помыла. Ох уж эта взрослая жизнь, друзья. Поводов и причин масса, но все равно не продлевайте аренду грусти в самом себе. Приветствую вас на Свободном радио и желаю отличного дня. Меня зовут Наташа Романцова.

0: 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божьего. «Владыка, ты наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: вернитесь, сыны человеческие. Тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они, как трава, что утром взошла, утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезнем от твоего гнева, мы в смятении от твоей ярости. Ты поставил наши беззакония пред собою и наши тайные грехи пред светом своего лица. Наши дни проходят в твоем гневе, мы завершаем свои годы со стоном. Наших дней лет 70, а для более сильных 80, и большая часть их – беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх пред тобой. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться? Сжалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствия. Да откроется взору рабов твоих дело твое, и слава твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук».
1: Свободное радио.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Художественный фильм «Врач» создан на основе реальной жизни доктора Эда Розенбаума. Он рассказал о своих переживаниях в книге «Вкус моего лекарства». В центре событий фильма резкая перемена в жизни молодого хирурга Джека Макки, давшая себя знать в неожиданном появлении охриплости голоса и непрекращающемся кашле. Причиной этому был рак гортани. Доктор Макки окружил себя всеми атрибутами видимой роскоши: престижной спортивной машиной, домом, как с картинки, дорогими костюмами и красивой женой. Он никогда не был сторонником жалости и сострадания, считая это проявлением слабости. Он утверждал, что для спасения жизни больных важны лишь ответственность и профессионализм хирурга, а душевные переживания за пациента – это только помеха в работе. Макки оперировал мастерски, обычно бросая резкие и полные сарказма замечания в адрес медсестер и своих коллег. Однажды после продолжительного смеха он начал отхаркивать кровь. Результат осмотра был удручающим. «Доктор, у вас опухоль в гортани», сообщила ему миловидная женщина-врач. Какой удар! Его будущее ускользнуло из его рук. Все дорогие забавы потеряли всякий смысл. В короткое время врач превратился в пациента, и его положение как штатного хирурга изменилось на положение больного, носящего под мышкой голубую больничную карточку. Фильм, основанный на подлинных фактах из жизни доктора Розенбаума, является наглядным примером того, как легко мы можем потерять связь с реальностью, что в действительности имеет место с теми, кто ежедневно окружает нас. После неудачных проб излечить опухоль без операционного вмешательства врач был вынужден попросить извинения в неприязни и предвзятом отношении у одного из хирургов и попросил прооперировать его. Операция прошла успешно, после чего последовало выздоровление, и доктор Макки снова начал работать и обучать других. Но теперь все было по-другому. На лекциях студентам медицинского колледжа Макки начал рассказывать о том, что и они, и их будущие коллеги – обычные люди и могут оказаться на операционном столе. Поэтому все врачи должны знать, что такое сострадание. Он приказал им снять белые халаты, надеть больничную одежду и побыть в положении пациентов хотя бы в течение 3 суток, чтобы ощутить состояние человека, когда его здоровье или даже жизнь зависят от медицинского работника. Возможно, доктор Розенбаум понял, какой духовный урок преподали ему эти изменения в его жизни, хотя фильм не раскрывает этого. Однако фактически этот врач начал делать то, о чем Иисус сказал много лет назад. Итак, «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В этой истории содержится еще одна ценная мысль. Хирург, оказавшийся в положении пациента, никогда уже не станет просто искусно манипулировать органами больного, потому что он научился сочувствовать и сострадать ему самому, побывав на его месте». Нам иногда нужно напоминать об уроке, который пережил в своей жизни доктор Розенбаум. Действительно ли мы относимся к людям так, как хотим, чтобы и они относились к нам? Кем бы мы ни были – медсестрой, врачом, водителем автобуса или работником сферы обслуживания – люди, которым мы служим, это живые люди, а не просто клиенты, пациенты или покупатели. Каждый из них неповторим со своими страхами, надеждами, ожиданиями и разочарованиями, и за внешним лоском или за определенной манерой поведения скрывается наше общее сходство, когда дело касается вопрос о жизни и смерти. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.

0: золотые библейские стихи.
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Друзья, привет! С вами Катя. Недавно я прочитала призыв Иоанна Златоуста к нам, чтобы, живя на земле, мы землю делали небом, и, живя на ней, так вели себя во всем, как если бы мы находились на небе. Ведь можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Удивительные слова, правда? Жить на земле и при этом вести себя так, как если бы мы находились на небе. Но хороший челлендж. Ведь мы с вами здесь на земле являемся проводниками, Божьими руками, Божьими голосами. Давайте жить на земле, как на небе.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Всем привет, друзья.
1: Привет.
2: Новая неделя. А ура! Значит, мы здесь, в прямом эфире. 8 июня сегодня, понедельник, и мы начинаем эту неделю. Непростую неделю, я имею в виду по теме этой недели, потому что говорим о святости. А кажется, вроде, ну где святость и где я, да?
1: Ну, знаешь, у некоторых людей с этим проблем вообще никаких нет. Я тебе в новостях расскажу, да.
2: Они просто святые.
1: Да-да-да.
2: Ну, я тут в анонс написал, что если ты объявишь во всеуслышание, что ты святая, то, скорее всего, к тебе будут, ну, как минимум, вопросики, да, может, даже протокол об оскорблении чувств верующих какой-нибудь может составить, да, вот, а, ну, или даже вызвать неотложку и куда-нибудь тебя в психиатрическую лечебницу, ну, на всякий случай проверить, да.
1: Ну, во всяком случае, это будет последствие. Для начала ты можешь очень неплохо на этом заработать.
2: Ну, кстати, может быть, в Африке такие объявляются периодически пророки.
1: Нет, а я тебе почему сказала, что про новостя? Буквально вот недавно была новость, что в Ленобласти задержали вот такую вот женщину, которая объявила себя богиней, лебедью, матерью мира. В общем, со святостью никаких у нее проблем не было. Да, причем она, кстати, кандидат химических наук.
2: Вот. Что-то нахимичила там, походу.
1: Нахимичила. Да, в общем, изъяли кучу всяких ценностей, драгоценностей людей. Она вокруг себя собирала, в основном пенсионеров. В общем, такая матерь-богиня. Ей самой тоже уже 88 лет.
2: Угу.
1: Вот. Но старится. Она очень активная.
2: Знаешь,
1: такая вот матерь.
2: Как говорится, иногда мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна,
1: да,
2: к сожалению.
1: Да.
2: Ну, а, кстати, про святость. Это ведь особенность какая-то, отделенность, да, такая, скорее. И я тут вчера услышал отзыв о нашей семье такой.
1: Так.
2: Дочка мне говорит. Ну-ка. Мне говорит, подруга наша, соседка, сказала, что вы как будто уже вообще как-то так отсоединились от этого мира и как будто уже присоединились к небесному. Типа,
1: ничего
2: вы такие
1: себе
2: особенные.
1: Ой.
2: Вот это комплимент. Вот
1: я чувствую, что сижу рядом с особенным человеком.
2: Чувствуешь, аж звенит.
1: Добродушный. У тебя даже на футболке написано, что ты добродушный.
2: Я селфи сейчас сделаю, пришлю в чат.
1: Добродушный, да.
2: Вот, так что, видишь, вот эта отделенность, она, ну, я, конечно, сразу же сказал дочери, да просто она нас плохо знает, особенно, когда я вас укладываю спать, как я ору на вас. Вот, но...
1: Не бывает. Не верю. Не верю.
2: От бессилия. Вот, но, тем не менее, элементы, иногда все-таки вот эти проблески Божьей искры в нашей жизни, они могут случаться. Проблески Божьей святости какой-то, когда люди такие, ого, ничего себе. Какой
1: что
2: ты?
1: С ним
2: а
1: не
2: что
1: так?
2: Это, да, что это с тобой такое? Почему ты такие там решения принимаешь?
1: Да, это на самом деле качество, которое поселяется в верующем человеке, и оно не, как сказать, неизбежно, я бы даже так сказала. Если внутри тебя живет Божий Дух, он обязательно светит. И его угасить надо прям приложить усилия по угашению. А если ты не очень сильно гасишь, то Бог сияет, Дух сияет.
2: В настольном теннисе я гасить могу.
1: А, да, ну вот это примерно так же.
2: Друзья мои, говорим сегодня о святости. Вы чувствуете себя святым? Вам когда-нибудь говорили, что вы какой-то не такой, какой-то вот особенный человек Божий?
1: Ты знаешь, иногда ты вот так вот думаешь, что ты такой особенный. Такой, и тогда обязательно появляется человек, который тебя с небес на землю опускает и говорит, какой ты нехорошая редиска.
2: Может быть.
1: Да.
2: Вот такая и такие у нас бывают тема сегодня. Так что пишите, присоединяйтесь. Рассказывайте, как у вас дела, как идет ваше лето. У меня тут был отпуск на прошлой неделе. Ну как отпуск?
1: 2 дня.
2: Ну такой.
1: На два дня.
2: Как микрозелень.
1: Все забудьте про меня. А я пью айс-латте, и у меня все хорошо.
2: Вообще замечательно. Я считаю, надо устроить селфи и прислать в чат, как тут у нас какое летнее настроение, летний вайб.
1: Да.
2: В этом часе мы, как обычно, не будем, так сказать, далеко ходить.
1: Вокруг
2: и,
1: да около.
2: Да, почитаем новости, которые мы не могли не заметить, и продолжим чтение Евангелия от Иоанна. У нас сегодня исцеление человека у купальни Вифезды.
1: Точно. И даже есть картина на этот счет.
2: Еще бы, я не сомневался, что у тебя есть картина.
1: От Мурильо.
2: Кстати, а что мы будем делать в следующий раз? Там длинное пространное рассуждение Иисуса и спор по поводу там субботы и по своей божественности. Картины-то нету, наверное, на эту тему.
1: Ну, значит,
2: придется тебе выкручиваться как-то.
1: Абстракционизм.
2: Давай, хорошо, договорились. Вот. Ну и пока мы готовим новости, которые мы не могли не заметить, и которые вы наверняка потом расскажете своим друзьям.
1: Ну, конечно, чтобы заполнить все неловкие паузы.
2: Вот, мы послушаем хорошую музыку. Mm-hmm.

0: вот они мы.
1: А мы все здесь всегда. Не всегда, видимо, но душой всегда присутствуем.
0: Незримо мы присутствуем. У меня для тебя рейтинг. Ты же любишь рейтинги.
1: Обязательно. И кто на первом месте?
0: Где живут атеисты, называется рейтинг. Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов. Согласно последнему новому исследованию, устойчивый рост атеизма наблюдается в
1: Китае. Предлагаю вариант.
0: Нет. Тут в процентах. Тут не в количестве. Понятно, что в Китае все, больше всего. Да.
1: Так.
0: Особенно в урбанизированных странах, развитых обществах, уровень атеизма продолжает активно расти. То есть религиозность, в принципе, начинает уступать. Вот. На первом месте по соотношению, очень странно, Макао.
1: Даже не знаю примерно, что это.
0: Я тоже не знаю. Вот, там 60% атеистов. То есть вообще не
1: макаанцы, какие же вы?
0: Северная Корея.
1: Да что ты говоришь?
0: Да, представьте себе.
1: А я думала, такая там у них религиозная. Они верят, только не в Бога Великого,
0: да,
1: в своего предводителя.
0: Ну, а так, конечно, да, Гонконг, Китай, Южная Корея здесь же в этом смысле.
1: Нет,
0: тоже.
1: Нет,
0: да,
1: Южная Корея там на каждом углу по церкви. Мега причем церкви.
0: Нет, 55% называют себя атеистами, представь себе.
1: Ну, не знаю.
0: Объединенное Королевство всего лишь 21% атеистов. Тут уже резкое падение. После Макао 60, тут 20.
1: Да. То есть это Великобританию ты так называешь, да?
0: Объединенное Королевство, конечно, да.
1: Угу. Для нас простых. Всего лишь 20% атеистов.
0: Всего лишь
1: 20.
0: По сравнению с Макао.
1: Наихристианнейшая страна, я бы тебе даже сказала.
0: Все говорят, это разлагается.
1: Да, все неправда это. Ну, видишь, какие. Мы молодцы зато. А знаешь, я тебе с небес на землю тебя спущу. Назван самый простой способ оценить продолжительность твоей жизни.
0: Перспективную. Кукушка, конечно же. Слушай, я тут, значит, был в лесу.
1: И что она тебе сказала?
0: На той неделе. И слушаю, как кукушка кукует. Я как раз жарю мясо на улице и говорю: кукушка, ну-ка скажи, сколько мне осталось? Да, представьте, вот такой вот я суеверный человек.
1: Ох, какой ты человек интересный, да.
0: Так она как начала куковать, и до вечера куковала.
1: За счету сбился.
0: Конечно.
1: Ты уже сказал, я уже все понял, уже достаточно.
0: Просто так много, что она вот и куковала, и не могла остановиться.
1: А сегодня день таинственных знаков и предсказаний, кстати. Вот кукушка, она тоже из этого арсенала.
0: Ну, давай свой способ.
1: Да, так вот, какой у нас способ? В социальных сетях вирусится утверждение, что сила хвата позволяет предсказать продолжительность жизни человека. Что такое хват? Да, вот знаешь,
0: сила ухвата.
1: Рукопожатие, можно сказать. Вот как сильно ты жмешь руку, сразу по тебе все ясно. Вот. Раньше на всяких ярмарках были такие увеселения, что типа сжимаешь, оно тебе показывает, сколько ты выжил.
0: Слушай,
1: выжил.
0: Есть, открою тебе секрет, есть у мужиков такая тема, кто сильнее руку
1: пожмет. Хрюсть?
0: Это такое доминирование, когда ты здороваешься с человеком, а он тебя зачем-то изо всех сил жмет руку, и еще они дергают на себя. Вот ты замечал, например,
1: капец.
0: Дональд Трамп, например, так делает, когда здоровается, он всегда сжимает руку и дергает на себя человека.
1: Нет, не обращала внимания.
0: Это такой способ
1: внимания.
0: Доминирования.
1: А, такое перетягивание каната такое, да?
0: Типа, я тобой управляю, я.
1: Но на самом деле в основе этого заявления действительно лежат научные данные. Провели в нашем любимом Объединенном Королевстве исследование с участием 500 тысяч жителей Великобритании, представляешь? Не просто 500 человек, а 500 тысяч человек. В возрасте от 40 до 69 лет исследовали людей. И обнаружили ученые, что чем ниже сила хвата, тем выше риск смерти в течение последующих 10 лет. Вот так. Подчеркивает, правда, исследование, что это, конечно, не означает, что если у тебя большая сила кисти, то у тебя будет продолжительность жизни большая. Скорее всего, это говорит о том, что хват отражает общее состояние организма. То есть, если у тебя общий тонус пониженный, понятное дело, что выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительность жизни падает. Вообще, потеря мышечной массы и силы – это известное такое состояние. С возрастом появляется у людей саркопения, называется. Вот. Но ученые сказали, что, конечно, наиболее надежным фактором для долголетия будет не прокачивать свою кисть и укреплять рукопожатие.
0: Да.
1: А, все так
0: же. То есть это не выход купить эспандер и просто качаться.
1: Да. Но нужно, конечно, как всюду, вот это вот все ненавистное нам. Физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон.
0: Скука!
1: Поддержание социальных связей.
0: Это, да, это мы любим.
1: И контроль уровня стресса. Вот это залог долголетия.
0: Как поддерживать без чашечки кофе?
1: Да.
0: Скажите мне, пожалуйста.
1: И эспандер тут вообще не помогает совершенно.
0: Вообще не помогает. Меня вчера соседи так социальные связи поддерживали, что до полуночи музыка грохотала, и дым коромыслом, и визги, и крики.
1: Ну, слушай, погода располагает, очень хорошая погода установилась в нашем регионе.
0: Так что, видишь, тут, видимо, то на то. Социальные связи поддерживают, но при этом нездоровый образ жизни ведут. Так что...
1: В общем, эспандер все-таки прикупи себе.
0: Да, а вообще 70 лет при большей крепости 80, я где-то читал.
1: Ой, я сегодня слушала, у нас как раз...
0: Да, у нас по радио.
1: А мы вместе, наверное, ехали и слушали наше радио.
0: Я думаю, что многие тоже где-нибудь ехали и тоже слушали, и то же самое слышали. Представляете, радио как объединяет. Вот раз, и одну мысль... Куча людей в разных точках.
1: Да, а вот отправьте нам какой-нибудь огонечек, если вы слушали сегодня с утра свободное радио.
0: Опасная, скользкая дорожка. Потому что даже у меня, например, сейчас Телеграм не работает, и даже я не могу огонечек отправить, хотя сразу тебя отправил.
1: Но ты выложил зато нашу фотку с тобой.
0: Успел, да, пока работал. Так, значит, еще ВЦИОМ тут нам сообщает, что современная молодежь отказалась от ценностей поколения 90-х.
1: Вот так вот.
0: Вот это вот нам с тобой сейчас
1: отцы, потому что им уже не указ.
0: Хотя мы с тобой немножко разных поколений.
1: Очень разных. Но я все равно себя причисляю к миллениалам.
0: К миллениалам, да? Ты ранний миллениал, я поздний миллениал, наверное. Ну, значит, мы все-таки из одного, наверное, да?
1: Ладно, все-таки, да.
0: Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты. Представьте себе, да, отцы и дети, об этом давно уже написано. И отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 90-е. Современная молодежь имеет, значит, конечно, она, нет, если раньше молодежь 90-х воспринималась как поколение выживания и рывка, типа выжить и прорваться.
1: Да, мы прям рвались. Да.
0: Прорваться, ну, мне кажется, вот у моего поколения навязчивой идеей было там подняться, разбогатеть и окружить себя дорогими вещами. Ну, это прям, у современного поколения, наверное, это уже мем. Типа, ну, это ж миллениал.
1: Угу.
0: Я, кстати, тут недавно слышал.
1: Что?
0: На детской площадке сидят два пацана, ребенка. И я прохожу мимо, и один говорит, а кто такие эти миллениалы? Да, это старые.
1: Ну, конечно, это их родители. Родители всегда старые.
0: Ухмыляюсь. Так вот, если это, значит, про нас, то нынешняя молодежь, нынешнее поколение, это поколение навигации в сложном мире. Она не более инфантильная, хотя вам так может показаться, а скорее более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие своим ценностям.
1: О, да. Они не будут зарабатывать деньги, если это им некомфортно.
0: Да. Они не будут добиваться успеха ради успеха. Они оценят, а мне будет в этом комфортно? А если нет, то зачем оно мне?
1: В общем, есть чему поучиться.
0: Да?
1: Илон Маск, наш любимый, заявил тут на Медне, что его компания Neuralink скоро будет творить чудеса Иисуса. Как ты думаешь, это будет? Так вот.
0: Это в тему сегодняшнюю.
1: Это все, кстати. Да, про святость нашу. Вот, и, кстати, про картину, которую мы тоже будем говорить сегодня. Текст Священного Писания. Потому что компания как раз Илона Маска разрабатывает сейчас мозговые импланты и стоит на пороге внедрения технологий уровня Иисуса, сказал наш тригликий и ужасный. Недавно в ходе выступления на международном саммите в Израиле рассказал вам Илон Маск об проектах Neuralink в области интерфейсов мозг-компьютер. Подчеркнул, что компания идет к восстановлению уровня мобильности у пациентов с тяжелыми формами инвалидности. То есть поднять может уже, видите ли, людей.
0: Угу.
1: Да. Подчеркнул, что с помощью имплантации...
0: постель свою, скажет.
1: Это сегодня будет, да, у нас. А Илон Маск, в общем, хочет примазаться. Mm-hmm. Ну, кстати, в свое время Битлз погорели именно на том, что сказали, скоро они будут популярнее Иисуса. После этого развалился коллектив.
0: Ну,
1: коллектив
0: развалился. А он заявляет о том, что не популярнее, а то, что он дела сможет делать.
1: Да,
0: ну, что Иисус сказал, будете делать дела, которые я творю, и больше них будете делать.
1: Ну, Илон Маск у нас вообще за христианство.
0: Сделать.
1: Нет, но он говорит не про встань в постель и ходи, может человек тогда при помощи имплантации сделать, а при помощи этого устройства будет зрение возвращено. Угу. Вот. То есть она отменяет слепоту. Вот эта инновация. Уже в конце этого года, говорит, будет. Даже если человек потерял оба глаза, зрительный нерв или, возможно, никогда не видел, даже если он был слеп от рождения, устройство обеспечит ему первоначально ограниченное зрение. Но я думаю, что со временем очень точное зрение, возможно, даже сверхчеловеческое, сказал нам
0: даже
1: Илон Маск. Вот так вот, сверхчеловеческое. Не сегодня, ничего себе. Вот так вот предлагает он нам думать о будущем.
0: Ну, а раз про технологии, тогда я еще одну технологичную новость прочитаю. Но она грустная. У развития искусственного интеллекта есть своя экологическая цена. По оценкам Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при ООН, к 2030 году количество воды, необходимой дата-центра, может достичь уровня, сопоставимого с потребностями 1,3 миллиарда человек. Это дата-центры только будут потреблять.
1: А зачем им так много воды?
0: Охлаждаться, конечно же. Очень это такая вот нагревающаяся штука. Это создаст угрозу природным ресурсам во многих регионах мира. А теперь подумайте о том, что до сих пор существуют страны и целые регионы мира, где вода является дефицитом, ценнейшим ресурсом, да? Где люди не моются просто, потому что нет воды.
1: Да, Африка. Вся
0: там даже
1: почти
0: попить-то с трудом, да? Не говоря уже о помыться. А где-то есть дата-центры, которые эту воду вот
1: испаряют. И да, это вот как раз к вопросу такого вот перевернутого нашего мира, да. Когда люди, радеющие за вот это вот все зеленое, там, зеленую повестку, которые отказываются от всяких второстепенных вещей, но зато все время сидят в смартфонах и, в общем-то, не отлипают от технологий, которые, в общем-то, и обеспечиваются вот этими дата-центрами, которые потребляют
0: которые
1: всю эту зеленую энергию.
0: В свою очередь вносят огромный ущерб в экологию.
1: Есть
0: то же самое, как я купил электрокар, типа, потому что я хочу не наносить ущерб, не оставлять углеродный след, но ты не задумываешься о том, откуда эта колоссальная электроэнергия берется, которую ты заряжаешь свой автомобиль, потому что где-то угольная электростанция сожгла там тонну угля, и чтобы твой автомобиль мог проездить сутки, грубо говоря, понимаешь? Ну, смешно же.
1: Или
0: а потом эту батарейку утилизировать вообще страшно
1: представить. Вот я хотела про это только сказать, да.
0: Жутко
1: куда
0: токсичная ерунда.
1: Аккумуляторы
0: у
1: потом.
0: У нас с тобой вон аккумуляторы стоят от ИБП, это уже сколько? Год.
1: Или больше.
0: Никак не соберемся их утилизировать.
1: Да, ну давай вот о хорошем.
0: Двоякие стандарты, да, вот не очень оно все понятно. Давай о хорошем.
1: Хорошем. Я знаю, что ты очень любишь собирать лего.
0: Да.
1: Да.
0: Да.
1: И вы даже прям вместе собираете. Я помню, ты меня удивил тем, что на Новый год сам себе, друг другу, вы с женой купили лего.
0: Да.
1: Да, очень мило. Так вот, компания лего.
0: По Гарри Поттеру у нас большой набор, замок этот учебный.
1: Очень прекрасно, потому что компания лего заявила, объявила, что выпустит самый большой набор в своей истории. И это будет модель знаменитого храма Саграда Фамилия в Барселоне.
0: Слушай, ну это безумно сложно.
1: Конструктор будет из 12 тысяч деталей. И приурочили его к столетию со дня кончины архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN, который был, собственно говоря, творцом этого прекрасного сооружения. Так вот, 62 сантиметра в высоту это будет, воспроизводит Саграду Фамилию, один из самых известных храмов мира, строительство которого, внимание, продолжается уже более 140 лет. Надеюсь, что построить замок из лего будет все-таки быстрее.
0: Ну, где-то то на то, мне кажется, примерно. У нас, кстати, есть до сих пор набор, но это не лего, это подделка под лего, поэтому мы его и забросили. Трудно очень, потому что собирается, инструкции корявые. Такое большое дерево со всякими, типа, там, домик на дереве, качельки, там, такое, нам подарили дочке. Она начала собирать, психанула, бросила. Я начал собирать, психанул.
1: Тоже психанул.
0: Бросил, мы в итоге все это разобрали.
1: Не святой.
0: Лежит до сих пор, не

0: день, потому что день домохозяина и домохозяйки. Угу. Это тоже ты.
1: Да.
0: А, что еще? Всемирный день океанов, день социального работника и день флекситарианства. Что бы это ни значило.
1: Хорошо, пусть так и будет. Если вы флекситарианин, поздравляем вас. А мы с вами уходим на паузу. И пока будет, так сказать, пока мы будем готовиться к изучению, мы послушаем новиночку от наших друзей, от группы Миро.
0: Да.
1: Рамиль тут порадовал своей группой и выпустил альбом. Они были у нас на фестивале в прошлом году. Выступали, кто помнит,
0: горячие
1: молодого человека
0: парни.
1: В майке, когда все в куртках ходили. Вот он.
0: Это он.
1: Он рубил. Рубили они рок. И они нам пообещали. Мы с Инной вели мероприятие. И прям взяли с них обещание, прям когда они были на сцене, что они в этом году запишут альбом с этим материалом.
0: Вот какие ответственные
1: ребята. Не прошло и года. Угу. Все-таки не прошло. Ребята записали альбом, выпустили. Это, кстати, событие вообще в целом, мне кажется, на нашей христианской русскоязычной сцене, когда угу. выходит альбом не там, сингл, а именно альбом полноценный. Вот
0: да,
1: поэтому я хочу это особенно EP. Отметить. Ребят, молодцы, хорошо, качественно. И, ну так вот, по-своему звучат, они ни под кого по звучанию не косят. А, хотя кое-кого напоминает по мелодике.
0: Но все кому-нибудь что-нибудь напоминают.
1: Вот, ну, в общем, молодцы. Мне очень нравится этот материал. Свою любимую песню поставлю с их альбома. «Машина времени» называется. Очень такой витиеватый, симпатичный и озорной текст. Послушайте.

0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
1: Сегодня читаем 5 главу Евангелия от Иоанна. Там будет одно событие, и потом очень много разговоров по этому поводу, да?
2: И он любит поговорить.
1: Да. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Давайте на этом остановимся. Там уже немножечко все-таки...
2: Размышления, да, не такие, будем дальше читать.
1: Да, они такие уже дальше идут, размышления. Вот. Итак, какой праздник иудейский, точно непонятно здесь, не упоминается, и по контексту тоже не ясно. Ну, праздников много.
2: У них много праздников.
1: Да.
2: Это хорошо.
1: И Иисус снова идет в Иерусалим. Смотрите, он у нас был в Иерусалиме, потом он уходит куда-то, да, идет в Галилею через Самарию.
2: Он постоянно курсирует.
1: А теперь
2: вот
1: опять, да, возвращается
2: туда,
1: в Иерусалим.
2: Да.
1: Опять же, не ясно, в какой последовательности были эти события, потому что Иоанн не очень придерживается хронологической последовательности, но, тем не менее, вот... Откуда-то он опять приходит в Иерусалим. У овечьих ворот купальня была. Ну, вообще, экскурсоводы до сих пор показывают. В храме Святой Анны, кажется, есть такое углубление. Экскурсоводы говорят, что вот якобы это вот фрагмент той самой купальни. Ну, точно непонятно, правда это неправда. Вот. Но говорят исследователи, что там были два пруда, которые вот сходились, и вот вместе расширения была вот такая купальня. Как, опять же, как перевести в Вифезда, потому что немножко тоже не ясно, комментатор пишет, не ясно, что, что как именно перевести, потому что звучание такое плавающее, и типа разные варианты есть.
2: Ну, вроде что-то с милосердием там связанное, да?
1: Да, да. Но,
2: дом
1: милости. Смотри, либо что-то там место милосердия, либо место с двух рек или что-то такое. Ну, не суть, опять же. Вот. В общем, место такое... Ну, как бы я бы не пошел просто так туда. Потому что, представьте себе, купальня и множество больных людей, причем неизлечимо больных, тяжело больных. Здесь перечисляются их слепые, хромые, иссохшие, то есть парализованные, частично парализованные. Вот все они там находились. Все это, естественно, ну, смердело, представьте себе, да, такое место.
2: Ну, то есть обычный человек, наверное, вряд ли бы пошел в эту купальню. То есть это купальня, ну, как больница какая-то, да? Ты куда-то идешь, где, понятное
1: больница,
2: дело, находятся...
1: Больница, хоспис такой древний.
2: Да, люди страждущие, прямо скажем.
1: Вот. Странные вещи там происходили. Вода бурлила иногда. Люди заходили, и вот и получали исцеление. А рассуждает комментатор, которого я читал, ну, типа, мало похоже это на правду, но, с другой стороны, ну, сидели бы люди 38 лет, если бы не видели подтверждений того, что действительно кто заходит первый, получает исцеление. Либо это было какое-то суеверие, либо это действительно работало. Если это работало, ну, это какая-то, опять же, загадка тайна. Почему ангел сходил?
2: Чудеса.
1: Почему только... Первый, кто заходил. Почему нельзя второго и третьего? какой-то нечеловеческой конкуренции. То есть парализованные не могли претендовать.
2: А мне
1: на
2: картина
1: это
2: такая представляется, что вот такая толпа, и они там все куда-то бросаются.
1: Да,
2: и
1: друг
2: кто-то
1: друга
2: один
1: распихивают,
2: вдруг,
1: расталкивают.
2: А один оказывается вдруг исцеленным, и говорит, так это я и был первым. Ну, например. Ну, то есть как бы тут невозможно, наверное, вот с такой математической точностью вычислить, вот этот первый зашел, этот, значит, он и получил исцеление.
1: Камера как на финише там не стояла.
2: Я думаю, что исцеление все равно по вере происходит. У кого веры было больше? Моя догадка.
1: Вот чудесное, необычное место упоминается. Только у Иоанна упоминается. Вот. И там был человек, который был в болезни 38 лет. Это очень много. 38 лет он был в болезни. Неизвестно, сколько он там лежал. Ну, долгое время написано, да, уже лежал он у этой купальни. И никак у него не получалось туда попасть. Интересно, что 38 лет, ну, как бы почти 40. Как будто бы, знаешь, такая аналогия с израильским народом, который тяжело болен. И скитается по пустыне 40
2: и
1: лет,
2: скоро,
1: и никак не может войти. Но вот-вот,
2: да,
1: почти-почти он собирается войти, наконец-то, и получить обетованное. Иисус задает ему вопрос, опять же, как очевидность, да, хочешь ли быть здоров? Заметьте, Иисус часто так спрашивает.
2: А это потому что в самую точку, да?
1: Спрашивает, ну чего ты хочешь? Ну очевидно, раз ты там прокаженный, ну чего я могу хотеть? Это единственное, чего я вообще хочу. Мне ничего больше не интересует. Нет, он, представляешь, скажет там, нет, хочу колесницу там. Зачем ему колесница? Он исцеление хочет. Тут тоже очевидно, хочешь ли быть здоров? Ну а что я тут делаю тогда, по-твоему, Иисус, если я не хочу быть здоров? Но больной не отвечает ему прямо, да, хочу. Ну, точнее так, он говорит, так, Господи, но тут же начинает оправдываться, да? Типа, хочу, но вот понимаешь, такая ситуация, что вот никто мне не хочет помогать. Все меня, значит, расталкивают, и не успеваю я. Вот, как будто бы сразу же начинает, ну, даже не оправдываться, как будто бы обвинять, что вот он в такой ситуации оказался, и никто не хочет ему помочь. Вот. Иисус без долгих предисловий просто говорит ему, встань, возьми постель и ходи. Вот и все. Хочешь? Хочу. Ну, все, тогда иди.
2: Но интересно, да, что этот вот человек расслабленный, он говорит о том, что проблема во всех,
1: да,
2: кроме него.
1: Да, да,
2: а
1: да.
2: Иисус ему говорит, ты встань. То есть не просто, что, там, не знаю, пусть твои друзья подойдут, или там, я тебя сейчас отнесу,
1: такое.
2: Да. Ты встань. Вот это вообще такая революционная мысль о том, что в проблеме помочь ты можешь, когда ты делаешь шаг. Вот именно делаешь усилия в направлении Христа.
1: Но Иисусу не нужны какие-то конструкции, сложившиеся, на которые уповали здесь все. Он ими не пользуется. Он, как власть имущий от Бога, минуя вот эти вот конструкции, бурлящую воду какую-то, он просто напрямую дает им повеление и силу, такое повеление с исцелением вместе. Вот, и он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. И тут барабанная дробь, было это в день субботний. Иисус снова исцеляет.
2: Та-дам.
1: В субботу мог бы прийти пораньше или мог бы там задержаться на следующий день, зайти в эту купальню.
2: Нельзя в другой день, да, вот прошивается.
1: Но нет, именно сейчас, и тут комбо, тут и исцеление в субботу, и перенос тяжести в субботу. У иудеев было правило, нельзя в субботу носить тяжести, а вот постель считалась такой тяжестью, которую нельзя с собой носить. Вот. Поэтому совершается тут, понимаешь, по человеческим меркам такой вот серьезный грех.
2: Да, и его тут же обвиняют вот эти, ну кто там, книжники, фарисеи, и,
1: да,
2: законники. Они сразу говорят, ты чего делаешь вообще? Что вообще происходит?
1: Не должен
2: тебе. Иудеи говорили исцеленному, да, сегодня суббота, а за это вообще было серьезное наказание, за нарушение субботы. Это нам сейчас кажется, ну что такого? Ну, взял во время отдыха, что-то сделал. Это ж не убил никого, ни что-нибудь еще там не своровал. А по-моему, если я не ошибаюсь, по закону за это чуть ли не побиение камнями грозило.
1: Ну, так-то нарушение субботы – это нарушение заповеди, действительно.
2: То есть одна из 10 заповедей нарушена, и эта заповедь одна из первых, кстати, в перечислении стоит. Поэтому это важное очень упоминание. И исцеленному становится очень-очень неуютно.
1: Страшновато. И он переводит стрелки. Он говорит, а это я что? Я что? А это вот тот, кто меня исцелил, это он мне сказал взять постель и ходить. Я-то не хотел. Я вот лежал и лежал себе бы.
2: Отлично проводил время, да?
1: Но это вот он все мне сказал. Они говорят, а кто это такой? Кто тебе такой сказал? Вот. А он оглянулся, посмотрел, а Иисуса уже и нету, непонятно, да, кто это был.
2: Да, и просто в этой же главе последствия. Как раз они встречаются с Иисусом в храме, и этот исцеленный тут же говорит, а вот этот вот меня и исцелил.
1: Да, Иисус встречает его в храме.
2: История-то.
1: Вот, мы тоже читали, да, что Иисус встречает его в храме и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше. Опять же, мы встречаем подобную фразу, да, у Иоанна, когда он женщине говорит, которую хотели побить камнями, и он ее спасает. Он говорит, что, твои обвинители где они? Разошлись куда-то? Она, да, говорит, ну, тогда иди и не греши больше. Вот тут он тоже говорит, вот ты выздоровел, иди и не греши больше, все. А, то есть он связывает исцеление физическое с началом новой жизни. По сути, у этого человека ну, началась жизнь, он ожил. Он до этого просто лежал. А теперь он может совершенно по-другому провести остаток своей жизни. И Иисус говорит, ты увидел ясное свидетельство от Бога, ты обрел новую жизнь, вот иди и используй ее правильно теперь, эту жизнь. Что бы ни случилось с того, чего хуже. Тут даже и угроза какая-то присутствует. Предупреждение такое грозное. Вот. А человек этот, наверное, кивнул и тут же побежал к иудеям, чтобы сказать, что исцеливший его Иисус вот там, вот он там стоит. Зачем он это сделал, я, честно говоря, не понимаю.
2: Ну как, любое чудо, понятно, зачем Богу нужно. Это знак о божественности Христа.
1: А зачем человек пошел доложить иудеям, что исцеливший его Иисус?
2: Не ясно. Наша человеческая природа говорит, потому что человек ищет все равно, где будет ему легче, комфортнее и безопаснее. Это такая наша естественная, мне кажется, человеческая природа. Мы не хотим проблем для себя. Мы хотим же вести жизнь тихую и безмятежную, как известно.
1: Да, да, да, да.
2: И чтобы нас не били камнями.
1: Не хотим бить.
2: И чтобы на нас косо не смотрели. И чтобы наши собратья, вот в частности иудеи, были его собратья.
1: И он собирался тут же теперь жить.
2: Они
1: жизнь
2: на меня
1: свою
2: тут обижаются, них, да. Угу. Говорят, что я не хороший человек, а я очень хочу быть хороший человек. Угу. Поэтому это вот, я не виноват.
1: Но смотрите, это же какая-то вот черная неблагодарность. Получил фактически шанс на новую жизнь и тут же сдал.
2: Не всегда получается поступить по святости.
1: Причем даже ведь тут не то, что они его окружили и опять спрашивают. Он специально пошел и объявил иудеям. То есть он вернулся к ним и сказал, вот он там стоит, которого вы вот ищете.
2: Но это, кстати, к вопросу, который задавал Иисус ему. А чего ты хочешь? Вот чего хотел на самом деле этот человек? Только лишь исцеление? Или он хотел быть принятым в том обществе? Между прочим, как раз иудеи всегда связывали болезнь с грехом, с не, как сказать, неугодной жизнью.
1: Да, соответственно, они были отверженными.
2: Да, на них действительно смотрели очень сильно свысока, плевали и не считали их достойными членами общества.
1: И они не были частью общины Израиля.
2: А тут Иисус его исцеляет, но при этом на него опять смотрят косо и говорят, что ты вообще плохой человек, ты в субботу носишь свою постель, и человеку оказывается важнее доказать этому обществу, что я вообще хороший, я безгрешный, я прекрасный человек.
1: Смотрите, какая история получается, да? Оказывается, исцеление тела не меняет его душу, не меняет его взгляд на вещи, ведь, да?
2: К сожалению, я, например, была свидетелем того, когда человек приходил в церковь, получал исцеление, прям реальное чудо. Исцеление. А потом уходил от Бога и говорил, ну и что, спасибо большое, но я здесь...
1: Спасибо, было здорово, но я не готов отдать свою жизнь тебе, да, Господь? И тут тоже он получил исцеление, спасибо, и как по-человечески, я уверен, он был благодарен Иисусу за это, но дальше он не готов идти, и он предпочитает выбрать...
2: Да, учеником же, он не стал.
1: Опираться
2: явно
1: на свой человеческий взгляд на вещи. На человеческий взгляд ему говорил, дружить лучше с сильными. Да. Иисус тут в меньшинстве, поэтому лучше все-таки я пойду и сдам его. Вот. И, собственно, Иисуса действительно после этого находят и снова его обвиняют. Там будет у них диалог непростой такой. Вот. Но Иисус тоже, кстати, не увиливает, не пытается сгладить ситуацию. Он снова повышает ставки. Как специально он идет исцелять в субботу, так тут он вообще заявляет: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И, конечно, иудеев это вообще выводит из себя. Чего не только субботу нарушает, но еще и отцом Бога Всевышнего называет. То есть себя равным Богу делает. Ну да, значит, такой не жалеец.
2: Да, вот такая история. И, как всегда, каждая история – это обращение к нам на наше духовное состояние. Как бы обратить внимание, повод, и подумать, а кто я в этой истории и как я себя веду. Может быть, я как раз тот фарисей, который все знает, как правильно и как нельзя, и как нужно, и всем указывает. Или неблагодарный человек, который получил исцеление, а потом, в общем-то, дал заднюю и ушел в тень. Говорит, я тут ни при чем. Ну, или, может быть, ученик Христа. Вот об этом, наверное, подумал и наш герой сегодняшний, Бартоломе Эстебан Мурильо, один из величайших испанских живописцев эпохи барокко. Вот мы можем посмотреть на его картину, которая так и называется «Исцеление расслабленного у овечьей купели». Кстати, Мурильо был принят даже в Орден Милосердия, делал заказы, поэтому это полотно было как раз сделано для больницы в Севилье, чтобы напомнить пациентам о сострадании Иисуса к их, в том числе, физическим тяготам. Вот. И, как мы уже сказали, «Дом милости» Вифезда – одно из вариантов, что это такой перевод слова Вифезда – это «Дом милости» или «Дом милосердия». И, конечно же, на этом полотне очень говорящий, хочу, вот у нас буквально несколько минут остается, сказать, что всегда обращайте внимание на руки и на свет. Вот на картинах...
1: Свет опять это Иисуса исходит.
2: Иисус светит, да, он прямо освещает этого расслабленного, как мы видим. И руки, они как будто диалог отдельный ведут. То есть все, что хочет сказать здесь человек, лежащий на земле, что у него ничего нет.
1: Вот он разводит руки.
2: Собственно говоря, нет у меня никаких вариантов. А Иисус говорит, ну вот моя рука, вот я даю тебе, да, потому что Господь дает. И очень интересно тоже, как, куда смотрят люди. Вот этот еще тоже момент, всегда очень хорошо на него обращать внимание, что, например, вся толпа людей, которая на заднем плане, занята своими делами, никто даже на ангела на этого не смотрит, который, между прочим, сходит в этот момент с небес. То есть у всех есть какие-то дела. Собственно говоря, ничего не изменилось и в наше время. И только ученики Христа, как мы их можем идентифицировать здесь, это Петр и Иоанн, молодой Иоанн, постарше Петр, которые, кстати, потом в книге Деяний повторяют этот тоже момент исцеления расслабленного, если вспомните, в третьей главе Деяний, они смотрят на это чудо. Только вот ученики Христа замечают то, что происходит, то, что делает Иисус. А вообще-то мир, хотя вроде бы ищет чудо, ищет исцеление, занят, собственно говоря, своими делами.
1: И исцеление не означает покаяние, и чудо не означает веры. Вот это, чему нас учит эта история. А на картине, да, прям смотри, Иисус аж светится, у него нимб практически над головой-то. Золотистое свечение, символизирующее Божье вмешательство и Божью силу. Точно так же, как и ангел в этом же золотистом свечении исходит с небес. Спасибо за картину.
2: Спасибо,
1: Мурильо. Благодарю вас. Вот, а мы прервемся на паузу, на инструментальную композицию и что-нибудь еще послушаем, а потом вернемся к вам, будем говорить на тему о святости.
2: А нам-то как? Нам-то как?
1: Нам-то
2: быть святыми-то?
1: Что делать?
2: Что нам-то делать? Да.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. Всегда рядом.
3: Свободное радио.

0: свободном радио.
1: Ну что, страшно тебе?
2: Страшно.
1: Тема страшная,
2: ой,
1: да?
2: Ой, страшно.
1: Про святость.
2: Не, ну слушай, между прочим, в древности святость, она как раз была связана со страхом, потому что святой Бог, если явится, то живым остаться, и это очень проблематично, потому что святость, она как огонь поедающий.
1: Точно, точно. И вот это было восприятие разделения грешного мира и святого Бога. Почему святой? Он отделенный от мира, потому что поэтому он святой. Почему за осквернение посуды, которая там в храме, кирдык, башка?
2: Почему священника за ногу привязывали, когда в святое святых идет? Потому что там можно, понимаешь...
1: Да, да, потому что это очень серьезные вещи.
2: Пострадать.
1: И это настолько отделено, это настолько несопоставимо, вот эта Божья святость. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Даже обувь снять, ну то есть вообще прям такое трепетное, патетическое отношение было вот к этому вот, ко всему божественному, что рассуждение Иисуса о том, что вы там, я там Божий сын, и вы там дети Бога. Вот это все было таким странным, революционным.
2: И вот, хотя святость и свет — это как бы похожие слова, но даже в Библии сказано, что Бог обитает в неприступном свете. То есть вот эта святость, она какая-то неприступная. Все, что... Хотя она вроде как и притягательная, мы к свету тоже тянемся, и тем не менее вот эта обжигающая яркость святости, она... Ты не случайно меня спросил, страшно ли мне?
1: Да.
2: Вот страшно.
1: Вы книгу Левит читали?
2: Лучше не читать.
1: Вот наверняка читали, или если...
2: Все, кто читал Библию за год, книгу Левит тоже прочитали.
1: Хотите, не хотите, да, пришлось прочитать. Вот эти все сложности на сложности на сложности, такие заморочки, столько крови, столько жертвенных животных, столько правил. Все это, мне кажется, для того, чтобы показать, ребята, вот настолько Божья святость.
2: Это недосягаемо.
1: Недосягаемо и сложно для вас. И настолько вы далеко от нее. Так что вот просто жертвы приносите, приносите, приносите, и то мало будет все равно. Потому что настолько вы грешны, а настолько я свят.
2: Да, и вообще в нашей культуре, в нашем понимании святость — это что-то очень далекое от нашей обычной жизни. Потому что все, что связано со святостью, обычно это также связано с какими-то чудесами, с какими-то нереалистичными вещами, которые у нас в жизни не происходят. Поэтому мы точно не святые.
1: Абсолютно.
2: Как говорится, такие вот мы люди.
1: Потом Господь создает даже отдельное колено. То есть там отдельные священники, священнический род, которые ведут от Аарона отчет. Но чтобы вот это все хозяйство храмовое как-то обслуживать, даже отдельное колено левитов, которые не сеют и не жнут, а просто питаются от десятины остальных колен. Ну, то есть это настолько прям заморочено. И все это, чтобы подчеркнуть вот эту вот святость, да, и в принципе, она осталось, как ты правильно говоришь, и сегодня у нас до сих пор такое отношение к святости, как к чему-то недосягаемому, точно не про нас. И тут вдруг Новый Завет обухом по голове нам бьет, вот с Евангелием Иисуса, который вдруг нам вот эти все вещи говорит, и потом завеса разрывается в храме, которая разделяет святая святых от несвятого грешного падшего мира. Потом дальше идет, представляете, язычникам проповедуют. Дух Святой сходит на язычников.
2: Кому тут вообще выбрали-то, а?
1: Петр просто в шоке вообще. Что значит «закали и ешь»? Я ничего никогда нечистого не брал. Ты что, Господь, я же часть святого народа. Народа, который для тебя живет. Как я могу нечистое есть? Пожалуйста, закали и ешь.
2: Угощайся.
1: Да. Потом этот Корнилий, Дух Святой сходит на Корнилия и его семью. Да даже то, что Иисус субботу нарушал постоянно, даже это уже намекало на вот это вот какое-то совмещение святого Бога и отделенного несвятого мира, какое-то вот такое перекрещение вот этого всего. А потом читаем книгу Деяний, так там вообще... просто нечто. А послание, когда читаем, там вообще нас называют царственным священством. Люди, взятые в удел Божий.
2: Причем говорится это всем. Да, правым, да. Неправым, у кого в прошлом было что угодно, кто происходит и из языческого народа, и из иудейского народа, mm-hmm. и все оказываются царственное священство. Это даже по нашим меркам, собственно говоря, мы испытываем пиетет, уважение к людям вышестоящим, которые в священстве, mm-hmm. которые, ну, кстати, подчеркивают тоже такое, что вот мы тут рукоположенные, мы тут непростые люди.
1: Да, да. А, кстати, у нас есть и пиетет, и к Святой Земле. Согласись, есть такая история. Ты же была на Святой Земле?
2: Я была. А ты был?
1: Нет, я не был.
2: А почему?
1: Говорят, места какие-то особенные. Что-то испытываешь особенное. Это какой-то наш вот пиетет именно к святому, к Божьему народу.
2: Ну, вот есть такое, да. Не случайно паломничество в Святую Землю начались даже еще до Константина и Елены. Они, в общем-то, тоже большую вложили туда лепту, потому что люди хотят куда-то, где ходил учитель.
1: Нога, где его ступала.
2: Да, и вот как говорят, что в Святую Землю люди едут либо за каким-то особенным откровением, либо за исцелением, либо для покаяния.
1: Вот. И вот этот институт святынь, например, или святых намоленных мест, которые имеет место. Везде, кстати, мне кажется, и в католичестве, и в православии, да?
2: Да даже в исламе есть такое.
1: Ну, и в исламе тоже. У нас много есть каких-то особенных святынь, где особенные святые старцы жили там, например, и какой-нибудь ручей бьет, и люди ходят туда, веками воду набирают.
2: А ты знаешь, что даже
1: там особенный ручей.
2: В
1: какой-то
2: доме Билли Грэма сделали музей.
1: Вот. И у него из-под крана вода святая.
2: Людям тоже хочется пойти и прикоснуться.
1: То есть институт святынь, он уже и в протестантизме тоже есть. Хотя вроде как начиналось с того, что давайте от этого откажемся, да?
2: Ну, тут так, конечно, не преподносится это все. Но, тем не менее, все равно есть какие-то люди.
1: То есть мы к этому тяготеем, да?
2: Да, более святые.
1: Получается, для человека естественнее состояние отделения святого и такое почитание святого на расстоянии, да? А Евангелие как будто намеренно сближает нас, смешивает вот это вот святое, отделенное с нами, с грешными, как будто какой-то замес просто происходит.
2: Очень это сложно понять, потому что это не укладывается в человеческой вообще структуре
1: отношений.
2: Царство
1: Божие вообще не укладывается. Вот логика Царства Божия, она вот против шерсти абсолютно идет, против нашего понимания.
2: Я тебе больше скажу, вот те христианские общины, которые пытались так жить, они всегда оказывались маргинальными. Они как-то не в мейнстриме вообще. Например, квакеры. Вот они утверждали, что раз Иисус сказал, что все мы царственное священство, значит, мы реально в церкви должны быть все равны. Мы все священники. Mm-hmm. Все, кто хочет, может быть священником. Mm-hmm. Причем это было возмутительно для того времени, потому что там и женщин тоже за людей начинали считать.
1: Да ты что?
2: Да. Как будто бы и им тоже можно чего-то говорить. Угу. Но тут, понимаешь, начинается противоречие. Сказано же в другом месте. Женщина да молчит. И священство. И все вот, понимаешь, вот так вот. Вот все вот так вот. Нет бы одним только способом все было написано. Нет, можно и так читать. Читай, как написано.
1: Ну да, вот и получается, что и логика Ветхого Завета, и наша человеческая логика, они как бы тут созвучны, да? Святое, как нечто отделенное, что-то очень далекое от нас, к которому можно изредка прикоснуться, может быть, если повезет. Аккуратненько так, знаешь, со стороны так.
2: Как-то. А с этим надо как-то особенно обращаться, чтобы оно тебе не навредило.
1: Да, ну и куда нам тогда эта святость? И мы-то люди маленькие, люди простые. Вот такое отношение для нас естественно. Новый Завет нам говорит другие вещи, Иисус нам говорит другие вещи, что вы дети Небесного Отца, дети Всевышнего. Вот, и будете делать дела, которые я творю, и больше сих будете делать, говорит Иисус.
2: Очень интересная тема. И, друзья, кстати, вот как у вас все-таки получается относиться к Богу как, не знаю, как к тому, кто действительно является той же святостью, что и в вас? Или это все-таки другая совсем история? Или это отношение как к тому, с кем надо наладить контакт, знать подход и не попасть на проблемы? Если делаешь неправильно.
1: Даже на бытовом уровне, кстати говоря, кто-то молится и так по-небратски говорит: «Папа,
2: Папочка молитву. Тоже
1: папочка.
2: Слышала.
1: Вот, а для кого-то это табу.
2: Отец.
1: Потому что это что-то святое.
2: Ну, даже в словах «отец» и «папочка» уже заключена большая разница. То есть, когда ты относишься к Богу как к отцу, тут иерархия и более такое традиционное общество. Мы знаем, что в традиционной культуре отношение к отцу это очень строго регламентированное.
1: Хозяин, по сути, хозяин.
2: Да, это не так, что ты залез к нему на колени и обнимаешь за шею. Так не делалось никогда по отношению к отцу. Потому что отец в том же римском обществе, он и прибить мог до смерти.
1: Физически, реально.
2: Да, да. А если ты говоришь «папа», или папочка.
1: Ты уже его
2: отче.
1: Ты и себя до его уровня поднимаешь, и его принижаешь до своего уровня, да? Вы уже на одной плоскости, получается, если папа.
2: Ну вот вопросики, вопросики.
1: А Иисус разве не сделал нас на одной плоскости? Благодаря Иисусу.
2: А что же за панибратство-то такое?
1: Вот и вопрос, понимаешь? Вот это вот святость и панибратство. Вопрос. Подвесили? Висит?
2: Подвесили.
1: Вот он.
2: Ух.

0: Присоединяйся к общению.
1: Присоединяйся к общению.
0: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.
2: Кто может, присоединяйтесь в телеграм-чат.
3: Да, есть у некоторых еще такая возможность.
2: У кого есть, как говорится, сейчас КВН.
3: КВН, если у вас есть, а если нет, то у нас есть сообщество ВКонтакте, где тоже можно писать.
2: Да, там можно общаться, кстати. Можно не только подписываться. Я смотрю, народ, ну, группа растет, народ подписывается, а активности как-то нет, люди не общаются.
3: Вот давайте общаться.
2: Можно попробовать общаться ВКонтакте, а почему бы нет? Я тут слышал, как зумеры открыли для себя ВКонтакте.
3: Да?
2: На семинаре по СММ, и девочка-зумер рассказывала про площадки, которые сейчас существуют. Она рассказывала мне про площадки.
3: Удивительность, да.
2: И она говорит, что вы знаете, есть такой инструмент, называется ВКонтакте.
3: Вау.
2: Он объединяет в себе столько много полезных подинструментов. Там можно представить себе и сообщество, и вот это, и видео. Там,
3: я сижу и думаю... Дуров, верни стену.
2: А я сижу и думаю, я создал сообщество ВКонтакте, когда, возможно... Ты еще в школу не ходил, девочка.
3: Когда дед твоего прадеда еще не родился, а мне уже было 10 лет.
2: Не, более того, да, я, скорее всего, да, я уже делал фестивали как тогда, когда она еще не родилась, и мы собирали большую аудиторию благодаря группам ВКонтакте. Вот, но зумер открывал для себя ВКонтакте заново, и это очень интересно наблюдать. Так вот, откройте для себя ВКонтакте заново, друзья, свободная FM.
3: Удивительный
2: на наш
3: источник.
2: Адрес там vk.com, свободная FM, или найдите на свободное радио, добавляйтесь. Там всегда вся свежая актуальная информация, плюс возможность комментировать и общаться. Но это было в топ. А мы с вами говорим про святость. И сегодня, знаешь, благая весть. У нас с Катей сегодня для вас благая весть.
3: Хорошие новости.
2: Да не смущается сердце ваше.
3: Так.
2: Вот. Пусть вас не смущает и не пугает то, что вы там где-то не дотягиваете до какой-то планки.
3: Но те же не идеальный.
2: И ничего страшного. Смотрите, что пишет апостол Павел в Коринф. Напомним, что церковь в Коринфе, наверное, собрала бинго из всех косяков, которые только можно собрать.
3: Они были активные ребята, да.
2: Даже чрезмерно активные. Церковь в Коринфе, прямо с самого начала здесь, это церковь, которая разлагалась на подобщины, конкурирующие между собой. Там люди говорили, я Павлов, я Кифин, я Аполосов. Вы там ничего не понимаете. Церковь в Коринфе, у них были такие моральные проблемы, о которых даже в приличном обществе, Павел говорит, я бы...
3: Да, не хочется упоминать,
2: не сказал,
3: неприлично, да.
2: У них были такие косяки, перегибы богословского плана, духовного плана, злоупотребление там, имитацией какой-то, или там... не знаю, непонимание сути даров Святого Духа.
3: Да, духовные проявления были очень необычные.
2: И не поймешь, где там настоящие духовные проявления, а где там, ну, что-то,
3: видимо,
2: нездоровое уже
3: какие-то
2: было.
3: Какие-то языческие были очень сильные влияния, поэтому они использовали то, что
2: на
3: и в других местах были, да, уже наработаны. Да.
2: Вот. И вот это все, вот эта вся Коринфская церковь, которая изобиловала косяками, как начинает апостол письмо Коринфянам, зная, что он собирается им написать в последующих главах. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, которого там побили камнями при синагоге, это в книге Деяний, прекрасная история, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Слушайте внимательно. Вот эта церковь, во-первых, Божья, находящаяся в Коринфе, во-вторых, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас, благодать вам от Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
3: Призванные святые.
2: Призванные святые, освященные в Иисусе Христе. Mm-hmm. Вот так он обращается вот к этим самым коринфянам, которые, возможно, другой бы сказал, оторви да выбрось, новую церковь открой, это уже все. Тут не с чем работать просто. Поэтому, друзья, дело, наверное, не в практической идеальности. Дело в чем-то другом. А в чем? В освящении в Иисусе Христе. В какой-то новой сущности, которую дает нам вера в Иисуса Христа. Не по нашим заслугам. Апостол много об этом говорил. А потому что Он так захотел, да? Он родил нас. Он восхотев, да? Не мы родились там, опять же, не от плоти. Это что-то другое. Это какая-то новая сущность, которую Бог нам дает не по нашим силам и заслугам. И я тут и проповедовал, и вел причастие в минувшие выходные.

0: крышесносная такая абсолютно идея, потому что она не укладывается в естественный какой-то, вот, не знаю, наш мир. Мы знаем, что есть люди, которые рождены разными родителями, ну и кто-то может собраться вместе вот в церковь. Мы собираемся в церковь. Но то, что Бог дает нам изнутри какую-то новую природу, вот это у нас в голове не укладывается. Угу. А ведь Бог, давая свою нам природу, делает нас действительно другими людьми. Угу. Но это как-то непонятно.
1: Как нам. Мы с тобой, когда читали третью главу Евангелия от Иоанна, про Никодима говорили, да? Никодим хотел воспользоваться своим преимуществом, тем, что он там еврей, иудей, там учитель. Действительно, серьезные преимущества у него есть. И он хотел что-то добавить. Он спросил, что мне там не хватает, что мне нужно добавить, чтобы обрести Царство Божие, жизнь вечную в Царстве Божьем. Иисус ему говорит, что забудь про все, что у тебя было, вот это по плоти, выкинь все на помойку, заново тебе надо родиться. Вот это все забудь. И родись заново. Ну, тот говорит, как я рожусь заново? Это же невозможно. Та-та-та-та-та. Вот. Но Иисус ему это все разъясняет. И вот это новое рождение, как ты говоришь, новая жизнь, новая сущность, оно действительно... Мы как Никодим такие, ну, в смысле? Как это?
0: Я могу притвориться, я могу натренироваться, я могу очень хорошо имитировать.
1: Ой, точно, да.
0: Мы этим вообще хорошо пользуемся, используем.
1: Особенно раз в неделю это несложно. Да. Имитировать верующего человека.
0: Приходишь, оделся прилично.
1: Может, даже приятно, знаешь, какое-то вот такое чувство, лицо какое-то вот очищение какого-то внутреннего.
0: Да.
1: Прям вроде как-то и осветился.
0: А вокруг тоже все восхищаются. Какая семья красивая, дети.
1: Румяненькие. Румяные.
0: Какие вы нарядные. Все ходите. А если еще и выступаете со стихами перед собранием, то это просто елей на душу.
1: Ребеночек псалом прочитал. Какой.
0: А что потом делается за закрытой дверью? Какая разница? Да. А Бог-то все
1: А Иисус
0: видит.
1: Про другое говорит, да? Иисус говорит про новое рождение и вообще новую сущность. И, как ты правильно сказала, про сыновство, да? Немалое, говорит Евангелие, почему Иисус создает эту конструкцию. Точнее, он ее развивает. Там была до этого конструкция «Бог как бы отец наций, народа».
0: Народа, да. Да.
1: А тут Бог становится отцом личным каждого человека. И вот даже в этом приветствии и послании к Коринфянам, которое мы прочитали, мы так пробегаем мимо, да, не обращаем внимания, но ведь тут благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он наш Отец, а мы Его дети. Вот она, новая сущность, новое рождение в Божьей семье уже. Как дети, как, да, мы рождаемся не как дети, не знаю, там, от плоти, дети Адама, если хотите, наследники, да, греха Адама. Мы рождаемся как дети Бога, как наследники святости Божией. И поэтому вот то, о чем мы сейчас, да, в перерыве говорили, человеку не нужно стараться быть святым в каком-то смысле. Как ребенку не нужно стараться быть похожим на отца, потому что у него генетика уже такая. Он тут хочет, не хочет, а он где-то будет похож. Знаешь, да, иногда проявляется что-то, человек засмеется, так, ой, твой папа также смеялся.
0: Да-да-да, кстати, эти черты очень, да, проявляются. И они тоже нарабатываются. Чем больше ты в общении с отцом, например, или с родителями, да, тем больше ты имитируешь их повадки. Uh-huh. Как говорят, что неважно, что вы детям говорите, они все равно будут делать то, как вы поступаете. Uh-huh. Потому что дети видят ваше поведение. И хорошее, и плохое. Ну, это уже к нам относится. Но uh-huh. перенося это на отношения с нашим небесным отцом, чем больше мы общаемся с ним, тем больше и в нас видна uh-huh. эта сущность тогда тоже.
1: Вот какая у нас благая весть с тобой.
0: Uh-huh. Хорошие новости.
1: Так что в каком-то смысле отставить панику, расслабиться. Речь про новое рождение. Ну вот, что за этим следует? Да? И о какой практической святости уже говорит Евангелие. Об этом чуть позже тоже поговорим.
0: Давай.

0: Раз, два, три, четыре.
1: Yes, да.
0: Не, ну у меня так не получится, как у Маши. Она от этого так спокойно. Раз, два, три, четыре. Давайте, двигаемся.
1: Мы в восторге. Мы в восторге. Абсолютно, да.
2: Живи с радостью. Свободное радио.
1: Под балалайку.
0: Да, так про что это мы, собственно, почему мы? Почему мы послушали «Белых кирпичиков»? Ну, во-первых, потому что это всегда в тему. А во-вторых, вообще, потому что мы хотим вам напомнить, что 29 августа. Это уже совсем скоро.
1: Да, не успеете вы оглянуться. Вот ты заметил, как весна прошла? Ты в курсе, что была весна?
0: Да.
1: А я сейчас у нас видел. Вообще какое...
0: 8 июня уже.
1: 8 июня. Уже... Поэтому понимаете? То, что произойдет 29 августа, друзья, это очень быстро.
0: Совсем-совсем скоро.
1: Но у нас ничего не готово. Это очень большая радость, потому что будет фестиваль, пикник, День хвалы. Это все мы делаем вместе с вами, Свободное радио и наши друзья. Во-первых, конечно же, это церковь на Бутаковском заливе, где находится студия Свободного радио, которая поддерживает Свободное радио и предоставляет потрясающую территорию вокруг церкви на берегу Бутаковского залива. Это залив Москвы-реки. Или канала имени Москвы. В общем,
0: я
1: что-то
0: точно
1: такое.
0: Я не помню, но тут есть водоем, да.
1: В общем, Москва-река и наш прекрасный залив ждут вас 29 августа. И обязательно нужно сказать про служение Russia Worship, которое также называется сообщество...
0: Международное сообщество творческих христиан.
1: Музыкантов.
0: Что такое?
1: Да. Но мы знаем это как Russia Worship. Да. Мы вместе будем делать в этом году этот фестиваль-пикник «День хвалы». День хвалы на заливе будет литься песня. И не только песня. Что еще будет? Скажи,
0: что
1: пожалуйста.
0: Что еще будет литься? Что я надеюсь, кофе все-таки будет литься. Будет у нас кофе?
1: Чаек. Чаек
0: чай,
1: из самовара.
0: Чай, взвар.
1: Взвар.
0: Как там его? Что там еще?
1: Взбитень.
0: Взбитень, взбитень.
1: Квас.
0: Вот. Вот это все будет литься. В зависимости от погоды, я надеюсь, что все-таки будет тепло.
1: Будет прекрасная погода, будет солнечно. Прям как сейчас, будет так. Да.
0: Вот. А еще будет... Будет смех, будет общение, будут знакомства, будут старые друзья.
1: Это будут уже. Активности
0: будут
1: всякие.
0: Будут активности, будут игры. Смотрите, прямо сейчас, вот пока у нас эфир, Маша Мищенко мне написала из «Белых кирпичиков», что они хотят свою палатку у нас на фестивале и какие-то активности с детьми проводить.
1: Это всегда
0: смотрите,
1: замечательно.
0: Вот прямо онлайн сейчас, да. Будет ярмарка, магазины. Книжная ярмарка, христианский мерч, сувениры.
1: А поесть-то можно было?
0: Возможно, кстати, керамика со словом Маргариты, которые мы разыгрывали, вы наверняка
1: помните. Ой, уникальные чашечки.
0: Чашечки ручной работы штуки, уникальные. Да. Тоже будут у нас на фестивале. Вот с Маргаритой списались тоже буквально полчаса назад. И, конечно, музыка. Много,
1: я говорю, поесть-то будет
0: музыки.
1: Чего?
0: А, поесть?
1: Музыка, понятно, музыка. Хлеба и зрелищ нам надо.
0: Мы же пикник называемся, конечно, поесть будет.
1: А, все, что ты принесешь с собой, ты хочешь сказать?
0: Нет.
1: На пикник ты с собой приносят? А тут-то что будет?
0: А расскажи нам, что будет. Тебе виднее.
1: Так это я задаю вопрос и сама же отвечаю.
0: Да.
1: Конечно же, что-то будет поесть. Запах барбекю будет на весь район.
0: Все корабли на заливе будут съезжаться на этот запах.
1: На этот запах они все придут. Да, обязательно будет что-то прекрасное, очень вкусное, по самым демократическим и демократичным
0: мы постараемся.
1: Ценам.
0: Мы постараемся это сделать. Это всегда сложно. Это как между Сциллой и Харибдой пройти. Чтобы было и вкусно, и дешево. Но мы постараемся это сделать.
1: Но что самое главное, это точно ты что-то сказал.
0: Это
1: музыка
0: фестиваль.
1: Будет музыка, и это хвала нашему создателю Господу.
0: Да.
1: На самом деле, любая музыка, которая прославляет Бога, она достойна того, чтобы звучать. И это, может быть, единственная музыка, которая достойна, чтобы звучать. А сделано это будет очень высоко, качественно, потому что компания Best Stage наших друзей будет также ставить свет и звук. В общем, это будет настоящий день друзей. Приходите, друзья!
0: Так, «Белые кирпичики» откроют наш фестиваль. Возможно, кстати, именно с этой песней мы вместе будем раз, два, три, четыре делать разминочку, зарядочку.
1: Я буду плясать.
0: Группа «Размер неба» ожидается. Наши друзья, наши Новиковы и команда, и компания. По-моему, ни один фестиваль они не пропускают у нас.
1: Ни один.
0: «Размер неба». Вот. Будет у нас группа «Весть».
1: Да,
0: те самые легендарные.
1: Поставь
0: ребята,
1: потом
0: которые...
1: музычку какую-нибудь «Известь», ладно нам? Вот потом.
0: Потом.
1: Ну, да, у тебя все руки одновременно должны работать.
0: Группа, которая поставила на уши в свое время вообще все музыкальное евангельское русскоязычное сообщество. Я помню этот год.
1: Но они реально фирмачи.
0: Они
1: ну, реально.
0: Выстрелили везде просто, где только можно было. Красавцы. Вот.
1: И они продолжают служить Богу, да. И то, что они сделали тоже, как бы, это, конечно, в тренде, да, сейчас все команды, которые раньше просто писали христианскую музыку, сейчас они также пишут альбомы поклонения. И у группы «Весть» тоже есть альбом поклонения. Они служат в церкви, что я хотела сказать. Mm-hmm. Что продолжают служить. И это, кстати, тоже большой знак качества, когда на протяжении не одного десятка лет люди продолжают служение в церкви, продолжают идти за Богом и своим талантом прославлять Творца. Вот это очень важно, я mm-hmm. считаю. Да.
0: И у них будет, кстати, очень интересное, я так уже заранее спойлер ну-ка. Сделаю, у них будет интересное звучание, необычное.
1: Да.
0: У них будет такой soul gospel, то есть обработки привычных песен вот в таком новом для mm-hmm. нас звучании. Ну, ребята, фирмачи и музыканты настолько профессиональны, что они не могут это сделать невкусно. Вот. Потом у нас будет команда RBC Music.
1: Кстати, тоже очень известна и любима многими очень.
0: Я думаю, они больше нам классику такую дадут. Тоже немножко в современной обработке, но, наверное, классические гимны. Я так предчувствую.
1: Ты предчувствуешь?
0: Да. У нас будет «Слово жизни» Music. Да, их любят все, мне кажется, кто не любит «Слово жизни» Music.
1: Карен был в нашем эфире, и именно тогда он нам дал это обещание, и сейчас это уже подтверждается и делами, и более твердыми договоренностями. Так что «Слово жизни» Music мы ждем на нашем фестивале. В общем-то, наверное, это хедлайнер. Если уж
0: да.
1: Не то.
0: И еще один хедлайнер Rush Worship Band. Это сборная, московская сборная из лидеров и таких классных музыкантов поклонений, которые возглавляет Андрей Бережный.
1: Мы с Андреем Стародубцем были на дне или вечер обновления, mm-hmm. да, который тоже был вечер хвалы. И, конечно же, мы оценили, что Rush Worship Band они качают по-взрослому, по-взрослому.
0: Не в обиду другим участникам. Но ну, вот мы, нам, да. миллениалам...
1: Если уж честно.
0: Да.
1: И они, зашло. Конечно же, будут на нашем фестивале, и это будет круто.
0: А что, собственно, нужно сделать, чтобы туда попасть?
1: Да,
0: нужно зарегистрироваться. Да,
1: а ссылку дашь?
0: Но регистрация обязательно. Я сейчас продублирую вам еще раз.
1: Да, мы в нашем и телеграм-канале, и во всех наших соцсетях, какие у нас есть... Начинаем активный прогрев этого мероприятия, потому что, друзья, приглашайте ваших знакомых, всех, кого только знаете и видите, на это событие, потому что оно того стоит. Вот серьезно, не стыдно позвать на высококачественнейшее, прекраснейшее мероприятие, которое пройдет в конце лета, в субботу, весь день. Вот перед 1 сентября уже все соберутся с силами и... Мне кажется, хорошо зарядятся энергией. И эта хвала будет литься до края земли.
0: Вот так вот.
1: Вот такой
0: ссылочку
1: у нас план.
0: Я скину.
1: Такой план. Да.
0: Так, а мы завершаем разговор про святость. И я сейчас вам тяжелый отрывок прочитаю. Если мы до этого как бы с вас груз сняли с плеч, то как насчет вот такого?
1: Ну-ка.
0: Иисус говорит: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам, которые я творю». Да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Евангелие от Иоанна, 14 глава, «Из песни слов не выкинешь». Что это может означать? Почему Иисус обещает, что мы будем творить дела больше, чем он творил? Ну, во-первых, когда мы смотрим, кому он говорит, ученикам он говорит, во-вторых, мы читаем книгу «Деяний», мы видим, что действительно они творят дела, которые он творил, еще не знаю, больше, но воскрешения тоже были угу. в книге «Деяний». Так что это действительно происходит. Тут слова не напрасны, не пустые, во-первых. А во-вторых, на протяжении всей истории церкви продолжаются дела. Дела его церкви, его тела, дела милосердия, когда люди жизнь свою отдают, чтобы служить другим. Да? Во-первых. Во-вторых, дела проповеди Евангелия. И в каком-то смысле это даже больше, потому что Иисус проповедовал о Царстве Божьем, но мы проповедуем об Иисусе, Его жертве, Его воскресении уже.
1: Это уже новая ступенька. Весть с ответом. Да,
0: да,
1: то есть
0: да,
1: не просто в каком-то...
0: Целиком весть уже такая.
1: Да, надежде какого-то упования, что, может быть, у вас будет возможность. Мы знаем, что эта возможность угу. есть, и она явлена во Христе, мы уже о ней говорим сознанием угу. дела. Ну, вот, да.
0: У одного пастора слышал ответ как раз на этот вопрос, вот именно в таком ключе, что почему он говорит дела большие, потому что вы проповедуете Евангелие, а Евангелие — это уже завершенная целиковая весть, ради которой Иисус и пришел. Вот. И это как раз те самые большие дела. Когда мы проповедуем то самое удивительное, что не умещается в голове, о чем мы до этого говорили, проповедуем присоединение к Божьей семье. Что может быть вообще круче?
1: Да, потому что когда ты слышишь вот такое словосочетание «делает дела больше, чем делал Иисус», ты думаешь, в смысле, как это, что я могу большего сделать? Mm-hmm. И это как-то в голове точно никак не укладывается. И попросить объяснить даже не знаешь кого. Но вот ты хорошо расплаковал, оказывается.
0: Ну как, могу. Поэтому, друзья, давай будем закругляться.
1: Будем? Ой, правда, что уже время-то?
0: Время-то уж. Времечко-то уж, да, что мы про фестиваль так вот говорили. Поэтому, друзья, такое сегодня у нас слово ободрение для вас. Мы хотим вам сказать, ребята, если вы веруете в Господа Иисуса Христа, если вы веруете в Отца Небесного, то вы святые. Вы отделенные для Бога, вы рожденные в Его семье. Вот. И святость — это не что-то страшное, недосягаемое, такое вызывающее ужас и трепет. Святость — это отделение для Бога, это даже воссоединение с Богом. Это воссоединение порядка вещей, который был нарушен еще в Эдеме, угу. вот этим разрывом. Если нету разделяющего греха, то мы с Богом, а значит, мы святы.
1: Да, и у вас появляется то самое ДНК Христа, как угу. в одной песне поется.
0: Ум Христов, кстати, да, апостол Павел Коринфянам тоже пишет. Вот тем самым Коринфянам, опять же, которым живого места нету
1: все
0: от,
1: им
0: от
1: написали
0: грехов,
1: уже, да.
0: А он им говорит во второй главе этого послания, говорит, а вы имеете ум Христов, и у нас есть этот ум, то есть способ смотреть на мир и видеть мир глазами Божьими и глазами Христа. Вот, поэтому не унывайте. Вы святые в
1: да.
0: Боге. Веруйте, главное, не теряйте веру, держитесь.
1: Веруйте, продолжайте держаться за Христа, проводить с Ним как можно больше времени, чтобы эта святость и этот характер Божий проявлялся в вашей жизни естественным угу. образом, ну, не это... натужно.
0: И в тему «Хватайся, цепляйся», собственно
1: хватайся.
0: Говоря, песня «Хватайся, цепляйтесь за Бога, держитесь за Него», а Он сделает на самом деле все. От
1: и
0: нас
1: это...
0: мало очень зависит, но вот он сделает все остальное.
1: И это та самая группа «Весть», которую вы услышите 29 августа на фестивале «Свободного радио».
0: Всем спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока-пока.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».
1: След в истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Виктор из Москвы.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Услышал о нем, познал его, он открылся, и поэтому это не просто было открытие, а какое-то личное переживание, потому что можно знать о нем, а можно знать его. И вот он как раз открывается как личность, которую я знаю лично. И проявление Христа – это как раз такая масштабная фигура, которая говорит, я тебя не просто люблю по каким-то там причинам, а потому что я Бог, и я тебя люблю. И это вызывает такой вопрос, как, что это, почему, почему я, почему там не кто-то другой. И это вот покоряет.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Есть такая фраза, как «я есмь». Все. Этим достаточно понять, с кем ты разговариваешь. С великим, безграничным и так далее.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Скорее, это более такая свобода в любви, которая формирует правильные отношения к разным поступкам, делам и так далее. Вот. То есть такой взгляд, который помогает выбирать лучшее, так скажем, будущее, и не просто которое приносит какие-то потери, так скажем, хотя они тоже присутствуют, но это некая жертва, которая потом выливается в огромное благословение. Это больше ты получаешь, чем отдаешь, в той степени, в которой она есть на самом деле. Вот. Если говорить с точки зрения мира, да, там для них ограничения, потому что они теряют свои какие-то временные удовольствия, ну а если делать на них акцент, в принципе, потеряют и вообще жизнь.
2: Свободное радио.

0: христианам в Колоссах.
1: Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Справедливость. А сыны народа твоего говорят: не прав путь Господа, тогда как и их путь не прав. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 17 стих. Интересно, что в этом отрывке люди злятся на Бога за его благодать. Бог провозгласил, что если человек был обречен умереть за свои злые дела, то этот человек может быть прощен, если отвернется от своих грехов и начнет ходить Божьими путями. Бог также обещал, что если человек покается, то ни один из прошлых его грехов не упомянется более. Но это расстроило многих людей. Им не нравилось, что Бог так легко прощал грех. Где здесь справедливость? Человек точно должен что-то сделать, чтобы заслужить Божье прощение. Мы многого не знаем о Боге и Его справедливости. Каково будет Его окончательное решение о том человеке, который жил в каком-то отдаленном месте и никогда не слышал о том источнике спасения, который Бог дал нам через Иисуса Христа? Никто не знает. Но когда он будет стоять перед Господом, и мы услышим приговор, который будет вынесен, мы, несомненно, скажем: «Истинные и праведные суды Твои». Книга Откровения, 16 глава, 7 стих. Вместо того, чтобы критиковать Бога, нам нужно учиться у Него. Нам нужно иметь ту же любовь, сострадание и готовность прощать, какую имеет Бог. Как замечательно, что жизнь, полная зла, может быть очищена в одну секунду. Человек может покачать головой и сказать: «Это несправедливо», но Бог ответит: «Мои пути выше ваших путей». Отец, мы так благодарны за эту благодать и милосердие, которое Ты проявил к нам. Прости нам наши прегрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если ты пришел в новую церковь, то обязательно первым делом заяви, что устроено там все неправильно, богослужения вялые, люди ленивые. Только ни в коем случае не берись сам что-то делать в этой церкви. Откуда у тебя столько времени? Главное, ты всем все сказал. Пусть дальше сами, а у тебя дела. Надо мир спасать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

0: день. Друзья, с вами Катя. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какая церковь самая правильная? И где вообще истина? Ведь в мире так много церквей и направлений даже внутри христианства. Великий проповедник Джон Уэсли, размышляя об этом, говорил, что важно, не предавая традиции своей общины, признавать право за другими христианами прославлять Бога так, как принято в их церкви. Ведь церквей много, но одни небеса. Вы на Свободном радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Макс Лукада. Способен ли сверчок постичь таинство причастия? Я размышляю над этим вопросом с прошлого воскресенья, когда столкнулся и со сверчком, и с вопросом. Во время причастия я склонил голову и увидел под своей скамьей незваного гостя. Насколько я могу понять, он проник в боковую дверь, прокрался мимо ботинок диакона и устремился к центру святого места. Этот образ сверчка в храме поразил меня своей символичностью. У нас есть нечто общее. У вас, и у меня, и у сверчка — это ограниченность кругозора. Надеюсь, сравнение со сверчком не слишком вас коробит, ведь оно, по-моему, справедливо. Ни мы, ни он не особенно хорошо представляем себе жизнь там, над сводами. Понимаете, что касается сверчка, то для него весь мир сводится к помещению. Могу себе представить, как он вечером зовет своего сына выбраться из щели в стене и посмотреть вверх, на свод. Обхватив малыша крылышками, он благоговейно вздыхает. «Вот то великое небо, под которым, сынок, мы живем». Знает ли он, что видит лишь часть целого? У сверчка есть и другие духовные устремления. Его заветная мечта — найти корочку хлеба. Ему грезятся крошки от торта и капельки варенья. Возможно, лучший вопрос — кому поклоняется сверчок? Понимает ли он, что у здания был создатель? Или он поклоняется самому зданию? Или какому-то определенному месту внутри? Не думает ли он, что поскольку никогда не видел Создателя, значит его и нет? Так думает гедонист. Поскольку он никогда не видел, чья рука сотворила Вселенную, то считает, что нет жизни, кроме здесь и сейчас. Он уверен, что нет никакой истины за пределами этой комнаты. Никакого предназначения, кроме удовольствий. Никакого божественного фактора в уравнениях. Он не заботится о вечном. Подобно сверчку, который отказывается признать строителя здания, он отказывается признать устроителя мира здания.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Стих дня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио рядом.
3: Пытайся, друг мой, строить дом свой на песке. Зачем тебе жить в суете? Если хочешь жить со смыслом, словам Христа внимай.

был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала и все растворяя.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Знаете, как находящийся на грудном вскармливании ребенок требует молока? Мамы знают это не понаслышке. Младенец кричит, отчаянно ищет грудь. Ему молоко нужно здесь и сейчас. Только попробуй не дать. В первом послании Петра мы читаем такие слова. «Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения». Вот с какой силой мы должны стремиться к познанию Бога. А еще мать, слыша крик младенца, тут же спешит к нему. Есть даже исследование, что детский плач – самый сильный раздражитель в мире. Мать не может его игнорировать. Так же и Бог, если мы жаждем его духовного молока, тут же дает его нам. В этом у него нет недостатка. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

тихо так тебе воззову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: О, Наталья, а я вам только что звонить собирался. Проходите.
1: Ой, Олег Григорьевич, помоги.
2: Олег Григорьевич, помоги.
3: Что случилось?
1: Она повторяет за мной она все, что я говорю. Я ничего не могу с этим поделать.
2: Ничего не могу с этим поделать.
3: Знаете, не до шуток у меня.
1: Да какие уж тут шутки, Олег Григорьевич.
2: Да какие уж тут шутки, Олег Григорьевич.
1: Вы только посмотрите на нее.
2: Только посмотрите на нее.
1: Ну-ка, перестань кривляться. Перестань, что я сказала?
2: Давай.
0: Катюша, ты не могла бы на минутку выйти? Мне нужно с мамой твоей тет-а-тет переговорить.
2: Ну ладно,
1: иди, иди.
2: До свидания.
1: Ой, я просто ума не приложу, что
2: я
1: с ней делать?
2: Я просто ума не приложу, что с ней делать?
0: Катя, закрой дверь, пожалуйста.
1: А ну, закрой дверь.
2: Извините, извините.
0: Наталья, мне кажется, что я должен поговорить с вами о воспитании детей.
1: А что воспитание?
0: Дело в том, Наталья, что дети, они имеют тенденцию имитировать поведение своих родителей.
1: Рассказывайте. Повторяет за мной все, как попугайчик.
0: Наталья.
1: Ну?
0: Дети перенимают не только наши слова, но также и наше поведение, и наши ценности.
1: Не понимаю, на что вы намекаете.
0: А мне кажется, понимаете.
1: Кто вам рассказал?
0: Наталья,
1: фамилия.
0: Какая разница, откуда я узнал об этом? Рано или поздно об этом узнает и ваша дочь. Захотите ли вы, чтобы она последовала вашему примеру?
1: Да вы что? Как она может последовать моему примеру? Ей еще только... Ей даже 14...
0: Поймите, сейчас своим поведением вы сеете семя. И рано или поздно оно прорастет в жизни вашей дочери. Так хотите ли вы, чтобы ваша дочь последовала вашему примеру?
1: Я порву с этим. Катя никогда и не узнает.
0: Ох, как у вас все просто. Если бы так легко могли порвать, так, наверное, давно бы же это и сделали. Правда?
1: Я... Что мне делать? Я... Может, вы посоветуете что-нибудь, Олег Григорьевич?
0: Посоветуйте. А вы, Наталья, приходите к нам в группу.
1: К вам в группу? В ту, которая по пятницам, что ли?
0: Да-да, в ту самую. Там как раз собираются люди со схожими проблемами. Мы молимся друг за друга, поддерживаем... В общем, помогаем друг другу выйти из зависимости, если можно так сказать.
1: Да? А я думала, что вы, ну, христиане там, что ли, как-то...
0: А мы все люди. С людьми, знаете, всякое может произойти.
1: Я обязательно приду. Я ведь не хочу, Олег Григорьевич. Так, так, хочу.
2: Мам, просыпайся. Ой. Ты ведь на работу опоздаешь.
1: Мам,
2: уже
1: просыпайся,
2: без
1: 15. Ты ведь на работу опоздаешь.
4: Мам, ты чего?
1: Мам, ты чего?
2: Мам, ты что, издеваешься надо мной?
1: Ой, Катенька, а где Олег Григорьевич?

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать счастливым.

0: Вот точно так же, как в потоке машин соседняя полоса всегда едет быстрее, точно так же, если две очереди, то всегда быстрее двигается та, в которую вы не встали. Не знаю, что это за такая закономерность, но точно знаю. Бывает, чего-то ждешь, а потом раз и случилось. И мало того, что случилось, а уже и успело стать прошлым для вас. По большому счету мы так и живем, не успеваем оглянуться, а циферблаты все меняют и меняют свои значения. И все мы стремимся в светлое будущее, а разрешите, пожелаю вам светлого, комфортного, настоящего. Всем хорошего дня, здесь на Свободном Наташа Романцова.
1: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему:
2: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».
1: Иоанн сказал в ответ:
3: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земное есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство с ним запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Гаусс, немецкий математик. Работы Гаусса оказали большое влияние на все дальнейшее развитие высшей алгебры, теории чисел, дифференциации геометрии, теории притяжения, классической теории электричества и магнетизма, геодезии и многих отраслей теоретической астрономии. Гаусс создал абсолютную систему электромагнитных единиц и построил первый в Германии электромагнитный телеграф. Гаусс создал общую теорию магнетизма и заложил основы теории потенциала. Его именем названа единица магнитной индукции. Он писал: «Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире».
1: Свободное радио.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что посмотреть? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Острова» – «The Islands», премьера которого состоялась 22 марта 2019 года. Это исторический фильм, основанный на реальной истории женщины по имени Капиалани. Она была женой вождя Наиха, старейшины деревни, расположенной на Гавайских островах. Капиалани, одной из первых среди знатных гавайек, приняла христианство. Больше всего на островах чтили богиню вулканов, поэтому Капиалани задумала доказать соотечественникам, что христианский бог могущественнее языческой властительницы огня. Именно благодаря ей и ее усилиям христианство утвердилось на Гавайских островах. Капиалани спустилась в действующий вулкан, чтобы продемонстрировать всем свою веру. Так началось христианство на Гавайях. Это фильм 2019 года «Острова».
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Тот, кто был отделен. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Послание к евреям, 7 глава, 26 стих. В этом стихе перечислены различные характеристики Господа Иисуса Христа как нашего первосвященника. Сегодня мы хотели бы поразмышлять над тем, что Он был отделен от грешников. Это относится к Нему в настоящее время, ибо Он восседает на престоле на небе. Но Он являл это и когда жил здесь среди грешных людей. Сын Бога пришел на землю как чистый и святой. Он был полностью отделен от греха. Он не сделал греха, и в нем не было и нет греха, и все же он жил в мире, полном насилия и зла. Он был окружен грешниками. Тем не менее, зло людей не оказывало на него своего негативного влияния. Посреди этого нечестивого мира он оставался чистым, святым и непорочным. Хотя он пришел для того, чтобы спасти погибшее, он осуждает грехи и мятеж против Бога. Один из толкователей Библии сказал: «Его благодать приблизила Его к нам в нашей нужде, но Его святость отделила Его от наших грехов. Он был небесным пришельцем на земле, который был отделен от грешников. Господь Иисус сильно страдал, видя повсюду грех и его ужасные последствия. Глубоко в своем сердце Он ощущал безбожность тем, с кем сталкивался. В своей святой душе Он питал отвращение ко всему злу, которая его окружала».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».
3: След в истории.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

А что, если время – это способ, которым Бог проверяет наши желания на истинность? Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем

Петр Мамонов. Огромная ответственность, мне кажется, лежит на каждом из нас, потому что, как сказал Гоголь, наш любимый, общество состоит из единиц. Какие мы, такой и будет наша страна. Человек сам себе может устроить или радость, или ад. Как сказал один древний святой, ад – это темница, которая заперта изнутри. Мы сами себе делаем ужас.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: подумать.
1: Мне нравится тот факт, что первым описанным в Библии чудом, чудом Иисуса, было чудо, совершенное во время брака в Кане Галилейской. И тот факт, что это было именно превращение воды в вино, мне лично тоже очень чрезвычайно симпатизирует. На мой взгляд, это такой ответ на опережение в сторону законников и всех тех, кто привык о Боге рассуждать с крыши высотного здания, убеждая прохожих, что, чтобы стать ближе к Богу, им якобы надо обязательно подняться на крышу той же высотки, что и они, и лучше сделать это без лифта, пешком, и так, чтобы на каждую ногу еще грузы навесить, 50 кг. И вот, мол, только тогда вы имеете право смотреть в сторону неба. Иисус был на свадьбе в Галилейской Кане. Вот это как будто говорит о том, что ничто человеческое ему не чуждо. И если он был на той свадьбе, у меня к вам вопрос. А на вашей свадьбе он был? Вы его приглашали? Когда апостол сравнивает таинство брака между мужчиной и женщиной с тайной единения Христа с его невестой, церковью, это сравнение, оно трудное. Мы о нем говорим, мы его повторяем, мы его знаем, но это не отменяет того факта, что для понимания такое сравнение является достаточно труднопостижимым, во всяком случае, нашим человеческим умом. Значит, и единение между мужчиной и женщиной, и глубина этого единения – это такое же таинство, и оно во многом превышает категории нашего разума. Может быть, любовь – это все-таки не когда она возникает между двумя половинками одного целого. Ну, знаете, да, все эти истории, там мы две половины, разбросанные по миру, встретились, ура. Может быть, настоящее вот, чувство, настоящие отношения у людей возникают тогда, когда встречаются два целых человека. Они просто узнают в друг друге себя и больше уже никуда друг друга от себя не отпускают. Потому что вот эта радость взаимного узнавания друг друга, это, конечно, ни с чем не поддельное светлое чувство. И в отношениях, конечно, надо ли говорить, все всегда зависит от двоих. Это и особая награда, и особые риски. Все зависит от двоих, но отвечать в отношениях вы можете только за себя. За те самые свои личные 100%, которые вы вкладываете в свою семью. Именно поэтому я и спрашивала, и продолжаю спрашивать именно вас, а не вашу вторую половину, в чем ваше служение в браке. И если затрудняетесь ответить, обещайте над этим подумать.
0: Подумали, а мы сказали. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: 72 ученика вернулись радостные. «Господь, — говорили они, — даже бесы нам подчиняются, когда мы им приказываем Твоим именем». «Я видел, сатана пал молнией с небес», — сказал им Иисус. «Вот, я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и власть над всей силой врага, и ничто не вредит вам. Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием, и Он сказал: «Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и кто Отец, кроме Сына и того, кому Сын пожелает открыть это».

0: Стих дня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.
0: Свети ярко, вдохновляй.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание.

0: Евангелие от Луки.
1: В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему:
2: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?»
1: Они же, рассуждая между собою, говорили:
2: «Если скажем «с небес», то скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А если скажем «от человеков», то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк».
1: И отвечали:
2: «Не знаем откуда».
1: Иисус сказал им:
3: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Кать, ну что одевать-то?
1: Я надела на вот этот синий костюм и эти туфли, а ты можешь вот эту юбку одеть.
0: Ладно.
1: Слушай, а может мне вот в этой юбке пойти? А? Как тебе?
0: Ну надо же.
2: Что случилось, сестренка?
0: Я подарила папе эту рубашку 5 лет назад на Новый год.
2: Ну,
0: да он ее так и ни разу не надел. Даже распаковать не удосужился.
2: Ну, я надеюсь, ты не думаешь, что из этого следует, будто он тебя не любил.
0: Нет, нет, что ты. Просто она дорогая, из чистого шелка. Он всегда говорил, что бережет это для какого-нибудь особого случая. Он всегда был такой. Всю жизнь он был такой.
2: Что ты имеешь в виду, такой?
0: Папа всегда откладывал служение Богу, потому что ждал каких-то особых обстоятельств. Сейчас у меня дело не в проворот, но как только немного разгружусь...
2: А, ты об этом?
0: Да.
2: Да, было такое. Когда у папы появлялось время, оказывалось, что он недостаточно сведущ в священном писании.
0: Я начну служение, как только закончу обучение в семинарии.
2: Так ведь он закончил. Но только что с того?
0: Еще не время, скоро лето, надо бы к отпуску подготовиться.
2: Да, папа всегда находил предлоги.
0: Знаешь, Катя, я же не единственный христианин на земле, который мог бы этим заняться.
2: Или знаешь, Олег Петрович, на мой взгляд, лучше для этого дела подойдет.
0: Чем смогу, помогу, но брать сейчас на себя такую ответственность... Нет, я не готов.
2: Только, насколько я помню, он так никогда никому и не помогал.
0: Да, он и для этого находил предлоги.
2: Я подумаю.
0: Я помолюсь.
2: Я перезвоню, как только что-то решу.
0: Жаль мне его.
2: Мне тоже. Ведь это большое счастье исполнить в жизни свое предназначение.
3: Ты знал, что я творец.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». 8.17. «Я не буду сходить с ума от того, что не могу постичь чудо зарождения новой жизни, миллиарды световых лет Вселенной или любой другой загадки творения. Все это и многое другое я просто восхищенно принимаю. Когда я думаю о том, что нет даже двух одинаковых снежинок, то благоговейно застываю, не особо пытаясь своим убогим умишком объять необъятное. Я осознаю, что не в состоянии справиться с цифрами, масштабами, объемами, величинами, устройствами, разнообразием и прочим величием, окружающим меня. Слова сразу куда-то деваются. Они все равно не способны ничего передать. И в итоге все, что я могу воспроизвести, это, извините, восторженный визг, все. Хотя нет, не все. Еще от переполняющих эмоций хочется начать кого-то тормошить и трясти, потому что это восхищение надо куда-то срочно передать, а иначе есть риск, что разорвет. Как мне нравится, что Бог именно такой необъятный. Я в восторге от его потенциала в сфере творения. Чем больше он надо мной возвышается, тем легче мне преклониться перед ним. Но здесь, в 8 главе и в последующей, освещается тема его нравственной непостижимости. Отпечатки ее на всем, что происходит под солнцем, в том числе и на мне. И убийственное несовершенство мира, и убожество моего нравственного состояния уходят корнями своими в Божий замысел, рожденный вечность назад. Его непостижимость бьет меня больнее всего глазами его созданий. Она в отрешенном взгляде ребенка-аутиста, в ожидающем сироты, в угасающем облепленного мухами африканского малыша, в безразличном грязного бомжа, в обезумевшем родителей под дверью реанимации. Эти глаза преследуют меня и подкарауливают везде, даже если это просто неожиданное душераздирающее фото бледного младенца, нуждающегося в сумасшедших деньгах на лечение. Я реагирую на них, как большинство, на попрошайку, ускорив шаг и отводя глаза. Убегаю прочь мыслями, стараясь тут же отвлечься. Чужая боль – тяжелая ноша. Но периодически мне надоедает моя трусость, и я намеренно позволяю таким глазам пронзить меня в самое сердце. Тогда я столбенею и обмякаю. Парализованный и потерянный в духовном бессилии, я унываю. И вся вера моя начинает трещать под натиском вопросов, ответы на которые находятся по ту сторону бытия. «Милосердный Бог, это же ребенок!» В такие моменты я погружаюсь в мрачные и ледяные воды сомнений, теряя весь восторг, описанный выше. Тогда даже самый ясный день опускается во тьму страха и недоверия. Передо мной предстает Господь, которого я не хочу узнать. Нет, только не такого. Я чувствую себя ошпаренным псом, забившимся в угол конуры, зализывающим ожоги и глухо рычащим на своего хозяина. Когда я начинаю измерять его дела своей линейкой справедливости, то на выходе у меня неизменно не очень справедливый Бог. Вот почему я инстинктивно бегу от таких мыслей. Но на самом деле я бегу от такого Бога. И он не прячет от меня эту сторону своей природы. Напротив, он как бы вынуждает снова и снова соприкасаться с его непостижимостью, чтобы правильно на нее реагировать. Бежать – не выход, унывать – тоже. Должна быть золотая середина. Поэтому он приглашает меня научиться плавать в этих водах сомнений, в его доброте, справедливости, мудрости, заранее предупреждая, что всех ответов я не получу.
1: Свободное радио. Всегда.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Смерть человека и мира есть не только торжество бессмыслицы, результат греха и возобладания темных сил, но и торжество смысла, напоминание о божественной правде, недопущение неправды быть вечной.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили и он сам, и все его домочадцы.
2: Слава Богу за все!

0: Всем привет! А вы знали, что муравей не может умереть от падения? Из-за их невероятно небольшого веса и прочного экзоскелета конечной скорости падения муравья недостаточно, чтобы убить или повредить его при ударе. Проще говоря, они могли бы выжить, будучи сброшенными с высоты 400 метров и уйти невредимыми. Но мы с вами куда менее прочные, так что берегите себя и своих близких.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Сухонин Андрей, я из Нижнего Новгорода.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В определенный момент своей жизни я осознал, что этот мир, он

0: жизненных. Поэтому как-то так.
1: Твой любимый библейский стих.
0: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного за нас, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Для меня это и свобода, и ограничение. Но ограничение в хорошем значении. Оно меня, так сказать, стесняет и уводит от греха, потому что...

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Так, на следующем перекрестке налево.
1: Это что там за поворотом? Лужа, что ли?
0: Блин, ну только что помыла машину. Слушай, давай на следующем перекрестке повернем.
1: По карте здесь
0: надо. Не заблудимся. Что ты как маленький со своей картой? Езжай прямо.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Ну вот, совсем другое дело.
0: Я же говорила, поворачивай.
2: Чтобы прийти к цели, мы должны знать направление.
1: Слушай, а по карте мы вроде должны выехать к заправке.
0: Да, это деревня какая-то. Куда это нас занесло?
1: Ну, приехали.
2: Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: Я говорила, что мы проехали нужный поворот.
3: Ты сказал, что эта карта точная.
1: А я ей всю жизнь пользуюсь.
3: Да ты бы застрял в той луже.
1: Короче, что толку теперь спорить? Мы заблудились.
3: Да перестань ты. Кто сказал, что мы заблудились?
2: Я есть путь, истина и жизнь.
0: Ну, ладно. Мы заблудились. Доставай карту.

Выражение «петь акапелла» означает «петь, как в церкви». Мы знаем, что пение без инструментального сопровождения называется пением акапелла. Дословно, это итальянское выражение означает «как в капелле», то есть в храме. Капелла – это разновидность храмового сооружения. Как правило, это или домовая церковь, или же часть большого храма. Наибольшее распространение капеллы получили в католичестве и протестантизме.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в Лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Что делает человека христианином? Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. В одном из словарей есть следующее определение. Христианин — это тот, кто верит в Иисуса Христа и крещен. Слово «христиане» появилось в Антиохии, где так стали называть учеников Иисуса. Их поведение и их слова говорили о привязанности к Иисусу Христу. Таким образом, первоначально под словом «христианин» подразумевался приверженец Христа. В наши дни этот термин часто применяют к тому, кто принял христианское крещение, но не обязательно является учеником Иисуса и, может быть, даже не верит в Него. Можно ходить в церковь, заниматься благотворительностью, но не иметь веры в Иисуса Христа. Таковой не является христианином в библейском смысле этого слова. Также один из словарей определяет веру как твердую убежденность, как абсолютную уверенность в чем-либо или в ком-либо. А теперь пусть каждый из нас задастся вопросом, а действительно ли у него есть вера и полная уверенность в Иисусе Христе? Верим ли мы, что это Сын Бога, сошедший с небес, чтобы претерпеть суд, который заслуживали мы? Верим ли мы, что Он действительно воскрес из мертвых и скоро вернется, чтобы забрать своих в дом Отца? Это та вера, которая может сделать из нас истинных христиан. Помните, что, согласно посланию к евреям, без этой веры Богу угодить невозможно.
2: У любви есть голос. Свободное радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какой они делаются. Нет ничего великого, когда мало любят, и нет ничего малого, когда любят много. Архиепископ, церковный писатель и богослов, святитель Василий Великий.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Справедливость. «А сыны народа твоего говорят, неправ путь Господа, тогда как и их путь неправ». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 17 стих. Интересно, что в этом отрывке люди злятся на Бога за его благодать. Бог провозгласил, что если человек был обречен умереть за свои злые дела, то этот человек может быть прощен, если отвернется от своих грехов и начнет ходить Божьими путями. Бог также обещал, что если человек покается, то ни один из прошлых его грехов не упомянется более. Но это расстроило многих людей. Им не нравилось, что Бог так легко прощал грех. Где здесь справедливость? Человек точно должен что-то сделать, чтобы заслужить Божье прощение. Мы многого не знаем о Боге и его справедливости. Каково будет его окончательное решение о том человеке, который жил в каком-то отдаленном месте и никогда не слышал о том источнике спасения, который Бог дал нам через Иисуса Христа? Никто не знает. Но когда он будет стоять перед Господом, и мы услышим приговор, который будет вынесен, мы, несомненно, скажем «Истины и праведные суды твои». Книга Откровения, 16 глава, 7 стих. Вместо того, чтобы критиковать Бога, нам нужно учиться у Него. Нам нужно иметь ту же любовь, сострадание и готовность прощать, какую имеет Бог. Как замечательно, что жизнь, полная зла, может быть очищена в одну секунду. Человек может покачать головой и сказать: «Это несправедливо», но Бог ответит: «Мои пути выше ваших путей». Отец, мы так благодарны за эту благодать и милосердие, которое Ты проявил к нам. Прости нам наши прегрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: скала.
1: Евангелие от Луки.
2: Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря:
3: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
2: Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
4: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
2: И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:

0: Господи, как ты мог такое допустить? Я уже вдвое дольше верующий, чем Петров. Это меня должны были избрать руководителем, а не Петрова. Нечестно все это. Где же справедливость? Господь, куда же ты смотришь? Не сейчас, мама. Ты же видишь, я молюсь.
1: Это не мама.
0: А кто вы?
1: Ангел.
0: Ангел? Что вы делаете?
2: Делаю тебе массаж головы.
0: Я вижу, что массаж. Ну зачем вы мне делаете массаж головы?
2: Это ответ на твою молитву.
0: А как массаж головы может поспособствовать мне стать руководителем?
2: Никак.
0: Зачем вы мне его делаете?
2: Чтобы улучшить циркуляцию крови в твоей голове.
0: У меня с головой все нормально. Вы точно ангел?
2: Ангел, ангел. Более того, без пяти минут херувим. Так что не вертись, дорогой. Дай мне спокойно закончить свое задание.
0: Какое у вас задание?
2: Хорошенько помассировать тебе
0: голову. Я же сказал, у меня все в порядке с головой.
2: Не скажи, память подводит.
0: У меня память?
2: Ты забыл, что был бы с тобой, если Бог поступил с тобой по справедливости.
0: А что со мной было, если Бог поступил со мной по справедливости?
2: Вот, похоже, циркуляция улучшается.
0: Вас послушаешь, так я просто грешник какой-то.
2: Ну вот, циркуляция приходит в норму.
0: Если Бог поступил со мной не по милости, а по справедливости, Иисус никогда б не пошел на крест.
2: Ну вот, задание выполнено, я побежал.
0: Постойте.
2: Чего?
0: Поблагодарите его от меня, ладно?
2: Ладно. Кстати, ты не мог бы черкнуть для меня рекомендательное письмо для приемной комиссии?
0: Да запросто. А много ангелов претендуют на место херувима?
2: Очень много. Но я лучшая кандидатура.
0: А ну дайте-ка я вам голову помассирую.
3: Свобод.

Все мы немножко фарисеи. Говорим гораздо лучше, чем поступаем. Иисус не любил, когда у религиозных лидеров слова расходились с делами. Давайте и мы, с одной стороны, поднажмем в делах, а с другой умерим пафос и осуждение в словах.

0: Стих дня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Вы слушаете Свободное радио. В конце – все будет хорошо.

0: Многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Мнение о той важной роли, которую играет авторитет родителей в семье в последние годы, подвергся серьезной критике. И неудивительно. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Всякий раз, когда мы употребляем слово «авторитет», большинство из нас неминуемо ассоциирует его с жестокостью и вспышками гнева. Перед глазами сразу возникает образ сурового главы семейства, правящего железной рукой. Каждое его слово заставляет всех членов семьи содрогаться от ужаса. На самом же деле авторитет родителей можно определить как заслуженное ими право на лидерство. Отсутствие уважения к родителям в семье сводит их роль лидеров на «нет». А это приводит к анархии, хаосу и вполне реальной угрозе благополучию семьи. Однажды, давным-давно, мои дети были тогда еще совсем малы, я наблюдал за поведением хомячка в клетке. Он бегал вдоль решетки, грыз железные прутья и всячески старался открыть дверцу клетки, дабы обрести столь желанную свободу. В 3 метрах от клетки, в тени, сидел наш маленький пес Сичи и также не сводил глаз с хомячка. Он навострил уши, и мне кажется, я в точности сумел прочитать его мысли. «Ну давай же, давай, вырвись на свободу. Я устрою тебе такое, на всю жизнь запомнишь». Если бы хомячку повезло, и он обрел-таки, наконец, желанную свободу, его бы ждала неминуемая лютая смерть. Ребенок может рассматривать дисциплину, пусть даже навязываемую ему самыми благими намерениями, как своего рода клетку. Детям не хватает перспективы видения. Они не ведают того, что ждет их на свободе. Если вы дорожите своими детьми, введите их за собой. У вас есть на то все основания, ибо вы хозяева в своем собственном доме. Используйте свою власть во благо ваших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. «Братья, все ликуйте, славный день настал». Этот известный гимн написал в 1911 году Вильгельм Андреевич Фетлер, выдающийся деятель российского баптизма, на открытие в Санкт-Петербурге здания Новой Евангельской Церкви, которая впоследствии стала известна как Дом Евангелия. Дом Евангелия вмещал более 2500 человек и располагался на 24-й линии Васильевского острова. Построили дом в рекордный срок, всего за один год, на добровольные пожертвования верующих. Открытие состоялось в Рождество 25 декабря 1911 года. В Доме Евангелия было несколько залов, комнаты для библейских курсов, а на крыше светилась надпись из электрических лампочек «Бог есть любовь». В советское время Дом Евангелия не избежал печальной участи многих других церквей. В 1930 году он был закрыт, а его служители арестованы и расстреляны. Здание церкви передали под клуб заводу «Электроаппарат». Сейчас здание официально возвращено баптистам, однако завод все еще препятствует возвращению верующих в свое законное владение. Однако христиане уверены, что скоро они снова воспоют в стенах своего молитвенного дома гимн, написанный в честь его открытия. «Братья, все ликуйте! Славный день настал!»

0: История христианских гимнов.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил, и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме. Все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Петрухин! Петрухин! Петрухин, здесь, где я... тебя носит?
1: Я здесь! Ой, простите, что опоздал.
0: Так, немного. Друг мой милый, объясни-ка мне кое-что.
1: Что?
0: Вот финансовый отчет твоей деятельности. Кто дал тебе право разбрасываться моими деньгами налево и направо?
1: Но...
0: Петрухин, ты хоть имеешь представление, сколько денег ты уже потратил на исследование?
1: Вот, моя новая разработка. Вот.
0: Ручка?
1: Борис Николаевич...
0: Ты отправил в трубу 20 миллионов
1: это
0: из фонда нашей корпорации. И все, что ты можешь мне предложить...
1: Она только с виду как ручка.
0: Это ручка!
1: Ну не ручка, это говорю уже вам. Это чрезвычайно сложный прибор, разработанный на основе космических технологий. Это стимулятор мозговой деятельности.
0: Что за самодеятельность? Я что-то не помню, чтобы я просил тебя разрабатывать какой бы там ни был стимулятор мозговой деятельности. Насколько я помню, я дал тебе ясное и конкретное поручение разработать эффективный способ борьбы с христианской нетерпимостью.
1: А так это как раз то, о чем вы говорите, шеф. Этот прибор, как вы и хотели, производит стопроцентную терпимость.
0: Стопроцентная терпимость? Ну и как эта штука работает?
1: Ну, в общем, возможен такой вариант. Под видом, значит, обыкновенной ручки этот прибор будет подарен, ну, там, на Пасху или на Рождество всем христианам. Как только прибор будет активирован, каждый, кто попадет в зону воздействия излучения нашего замечательного прибора, обретет стопроцентную терпимость. А, позвольте мне это продемонстрировать. Зоя Николаевна, пригласите объект для тестирования.
2: Здравствуйте, звали?
3: Проходите, присаживайтесь.
2: Спасибо.
3: Как вас зовут?
2: Наташа.
3: Скажите, пожалуйста, Наташенька, какого вероисповедания вы придерживаетесь?
2: Я христианка.
0: Петрухин, ты нанял на работу христианку?
1: Ну а как, по-вашему, мы сможем испытать наш новый нашу новую ручку?
0: Ну ладно, продолжай.
3: А прежде всего, определим уровень нетерпимости исследуемого объекта. Скажите, Наташенька, верите ли вы, что существуют некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Верю, есть, конечно.
0: Средневековье,
1: Григорий
0: темнота.
1: Александр, я вас убедительно прошу воздерживаться от комментариев до окончания эксперимента, иначе результат может быть не...
0: Ну ладно, ладно, понял. Ты продолжай.
3: Наташенька, верите ли вы, что есть только один истинный Бог и только один путь на небо?
2: Да, верю.
0: Слушайте, я не собираюсь...
1: Да не решайте, что они в конце концов, ты Григорий
0: Александрович! Взяли сразу перейти к испытанию нового при... Ту! К испытанию новой ручки.
3: Прежде всего, мы испытаем нашу замечательную ручку в режиме номер один.
0: В режиме номер один?
3: Режим номер один подавляет способность мозга делать различия.
0: Различия?
3: Ну да, как вы понимаете, человек не может проявлять нетерпимость до тех пор, пока он не способен видеть различия.
0: Какие различия, Петрухи? Что ты темнишь?
3: Ну, различия между тем, что правильно, а что нет. Различия между истиной и ложью, ну и тому подобное.
0: Ну понятно, не дурак. Продолжай.
3: Наташа, возьмите, пожалуйста, вот эту ручку в руки.
1: Угу. Григорий Александрович, отойдите подальше, вы находитесь в зоне воздействия прибора.
0: Отошел.
3: Скажите, Наташа, вы по-прежнему верите, что существуют некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Странно, ничего в голову не приходит. Я затрудняюсь ответить, извините.
1: Ну, что я говорил? Пахнет Нобелевской? Поздравьте меня, Григорий Александрович!
0: А ну, спроси я еще что-нибудь.
3: Наташ, а верите ли вы, что есть только один истинный Бог и только один путь на небо?
2: Я затрудняюсь ответом.
0: Замечательно, великолепно!
1: Не зря вы мне
0: то, что нужно,
1: платите,
0: Петрухин, умница, умница! Дай я тебя расцелую! Завтрашнего дня запускаем новые новые ручки, массовое
1: ручки.
0: Производство. Не пройдет и года, как эти...
3: Григорий Александрович, только здесь есть один маленький нюанс.
0: Что еще за нюанс?
3: Смотрите. Наташа.
2: Да?
3: Что бы вы сказали христианину, который бы публично заявил о своей вере?
2: Я затрудняюсь ответить, извините.
0: Петрухин, какая же это терпимость? Нам не нужна такая терпимость. Твое изобретение коту под хвост!
3: Не торопитесь с выводами. Я ведь еще не продемонстрировал вам режим номер два.
0: Еще и режим номер два есть. Что ж ты молчишь?
3: Режим номер два по способу своего воздействия аналогичен режиму номер один. Однако вместо того, чтобы подавлять способность мозга к развлечению, этот режим наоборот стимулирует определенный участок мозга.
0: Какой участок?
3: Участок, отвечающий за способность человека ставить что-либо под сомнение. Понимаете, если мы заставим христиан во всем сомневаться, у них не будет каких-либо глубоких убеждений. Как следствие, они не смогут даже иметь своего личного мнения. И в итоге от нетерпимости и следа не останется. Скажите, Наташа, на ваш взгляд, существуют ли некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Сомневаюсь. У всех людей разные представления о том, что есть правильно, а что нет.
3: А считаете ли вы, что есть только один Бог и только один путь на небо?
2: Сомневаюсь. Не знаю, ну, всем, конечно, хочется верить, что их вера самая истинная, но все ведь не могут быть правы, правда?
0: Ну вот, вот, Петрухин, можешь ведь, когда захочешь. Ну,
3: спроси ее,
0: как она относится к нетерпимости.
3: Наташа, что бы вы сказали христианину, который бы публично заявил о своей вере?
2: Ничего.
0: Что такое, Петрухин?
3: Наташенька, почему ничего?
2: Потому что я сомневаюсь, что имею право кого-либо учить. Ведь если я однозначно говорю, что христиане не могут открыто говорить о своей вере, значит, мне придется признать, что у меня есть единственный правильный ответ. А я сомневаюсь в правильности подобных суждений.
0: Что за ерунда? Что за прибор ты мне подсовываешь?
1: Григорий Александрович!
0: Угробить меня решил!
1: Григорий Александрович, я сделал все, что мог!
0: Петрухин! Кровь из носа! Если к концу года у меня на столе не будет такой прибор, чтобы...
1: Послушайте, Григорий Александрович, мне кажется, что проблема кроется... Совсем не в новой разработке.
0: Не оправдывайся, Петрухин. Не надо уж! Какая от этой штуки польза, если люди даже не смогут сказать этим христианам пару ласковых?
3: Говорю вам, проблема не в разработке. Этот прибор, как вы и хотели, производит 100% терпимость.
0: Тогда в чем проблема?
3: Понимаете, проблема в том, что 100% терпимость терпит все, понимаете, все. Включая проявление нетерпимости.
0: Понятно. Ты хочешь сказать, что я потратил 20 миллионов только чтобы доказать, что 100% терпимости не существует в природе? Нужно что-то делать, Петрухин. Я не могу просто так выбросить столько денег на ветер.
3: Ну... Есть еще один вариант.
0: Ну!
3: Режим номер три. Понимаете, наша проблема в том, что 100% терпимость – это не совсем то, что нам нужно.
0: Как это не совсем то?
3: Слушайте, нам нужна такая терпимость, такая толерантность, которая терпела бы все, кроме нетерпимости.
1: Наташенька, вы свободны.
2: До свидания.
1: Всего хорошего, Наташенька.
0: Погоди, спасибо. Петрухин. Ты что, не собираешься испытывать режим номер три?
1: Григорий Александрович, дело в том, что христиане никудышные объекты для проверки режима номер три.
0: Почему это?
1: Понимаете, режим номер три подавляет способность человека говорить неправду. А так как христиане считают, что обманывать нехорошо, то... Григорий Александрович, а вы не возражаете, если мы проверим режим номер три на вас?
0: На мне?
1: Угу.
0: Ну, хорошо. Давай, Петрухин. Задавай свои вопросы, только осторожно.
3: Григорий Александрович, почему вас так коробит, когда христиане говорят о своей вере?
0: Потому что терпеть не могу, когда кто-либо напоминает мне о том, что я грешник. Ой, что это со мной?
3: Ничего-ничего, все нормально, режим номер три. Скажите, а почему вы терпеть не можете, когда кто-либо напоминает вам о том, что вы грешник?
0: Потому что я не хочу нести ответственность за свои поступки. Я надеялся, что 100% терпимость позволит мне делать все, что я захочу. Ой, что это я опять?
3: Режим номер три.
0: Убери эту дрянь от меня!
1: Вы что, Григорий?
0: Коту под хвост! Твое изобретение, Петрухин! Коту под хвост! Подлец!

0: Спасение – дело рук Божьих. Его задумал Бог, оно выковано Богом, и поддерживается оно тоже Богом. Билли Грэм.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Обессиленные руки не слушались, а ноги держались из последних сил. Я оглянулся. К моему ужасу, позади оставалось ровно столько же, сколько было впереди. Вот дурак, и зачем я сюда полез? Веревочный парк оказался мне не по зубам. Снизу, улыбаясь во весь рот, мне от души махала старшая дочь, а жена снимала мой позор на смартфон. Пот заливал глаза, и я вытер лоб о плечо. Передо мной было лишь два пути. Первый, становящийся все более реальным, предполагал сдаться. Расслабиться и повиснуть на страховке в тот момент казалось довольно соблазнительным вариантом. Второй путь означал собрать остатки сил в кулак и бросить вызов оказавшемуся слишком трудным для меня отрезку маршрута. Надежда успешно пройти его таяла с каждой минутой, поэтому решаться нужно было скорее. Перспектива принять поражение и позорно болтаться на страховке, пока тебя вытаскивает работник панда-парка, все еще выглядела довольно удручающей, поэтому я решил попробовать. Кусочек за кусочком, шаг за шагом, борясь с дрожащими руками и ватными ногами, я дошел до конца. Вдохновленный успехом, я даже почувствовал второе дыхание и пролазил на более простых отрезках еще четверть часа, пока окончательно не обессилел. В жизни перед нами нередко встает подобный выбор. Кажется, что сил уже нет, а задача слишком сложная. Все выглядит так, что вы растратили все ресурсы и не в состоянии сделать больше ни шагу, а впереди еще очень много. Но правда в том, что мы должны уметь бросить вызов своим силам и попробовать двигаться дальше. По мере приближения к цели у вас будет открываться второе дыхание, а когда вы сумеете преодолеть эту ситуацию, вас ожидает ни с чем не сравнимая награда. Радость победы над самим собой.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Зинаида Миркина. Жизнь — это сердце разрастанье. Оно растет всегда. Вот так, как лес, до горизонта, до седьмых небес и далее во всей вселенской ткани. Одно оно, оно растет, вот так, как всеобъявший свод ветвей на древе бытия, сквозь всех и все, во все края. И как его глубоко ранят все те, кому мешает рост, кто не желает

0: прорастания вовнутрь себя, морей и звезд. Все те, кому нужна граница, кто захотел остановиться и тайный рост остановить, не ведая, что жизни нить перерубает.
1: Свободное радио.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: и испытания, которые мы пережили. Это было для меня, чтобы я познала Бога.
1: За все благодарим Бога сейчас, и за эти испытания, и за эти страдания мы благодарим просто. И видим, что это нам на пользу и никак не во вред. Следование за Христом – это не мучение, это приключение.
2: Приключений в жизни избежать не может ни один человек. И одни живут наобум, напролом, на ощупь во мгле, а другие выбирают свет и, что бы ни случилось, держатся Бога. Свадьба Игоря и Марины стала их первым приключением. Они не надеялись, что проживут долго и счастливо, просто решили рискнуть.
1: Бог нас еще до того, как мы его нашли, он уже нашел нас, да? Слава Богу, что вот он нас так свел. Одного послал из Украины в Прибалтику, а меня из России в Прибалтику. Именно там мы нашли друг друга, и у нас в Прибалтике свадьба была. На свадьбу нам первое, что подарили, самый первый подарок – это Библия.
0: Это был, наверное, как Бог стучится, да, несколько раз в сердце. Вот это первый стук был.
2: Желание почитать Библию у Марины было давно. По ее мнению, каждый образованный человек должен знать, что написано в Библии. Но читать ее оказалось сложно. А Игорю Библия и вовсе была неинтересна.
1: Библия – это для бабушек. Я тогда пытался найти этот так называемый высший разум там в космосе, через какие-то оккультные явления потусторонние, мантры наизусть учил, абры-кабры, трабры-драмбры, что-то непонятное, значит, должно что-то действительно тут действовать. Для меня Бог был такой, которого надо вот настолько залезть глубоко, что он непонятный, а вот человек должен туда лезть. А такой Бог, что ты берешь и видишь просто любовь, которая на тебя изливается, ну, это слишком просто.
2: Понять высший разум не всякому дано, так считал Игорь. Но Бог на самом деле близок каждому, и особенно в беде. Марина испытала первый Божье присутствие, когда их годовалая дочь была на грани смерти.
0: Вот когда она лежала под капельницей, ребенок вот годик, а он не движется вообще. Вот я сижу и смотрю на нее, и вдруг я почувствовала внутри себя крик. Просто говорила: «Господи, прости, но сохрани мне этого ребенка».
3: А почему именно «Господи, прости»?
0: Почему «прости», не знаю. Я так считаю, что это просто Бог коснулся. Когда Бог касается, человек понимает, что он грешный. Как будто меня пронзило что-то, да, вот через сердце что-то прошло. И в этот момент наступил какой-то мир, и я смотрю, она зашевелилась. Но это было настолько вот просто чудо, да, что я даже не могла это как-то понять даже. Я никак не могла понять, вот что вообще произошло.
1: Я уже стал понимать, что что-то делает Бог.
2: Господь – ревнитель, и Он хочет, чтобы те, кому Он открывается, следовали за Ним. Но человек, как правило, желает идти самостоятельно. Со временем Игорь и Марина, переехав на Украину, стали посещать церковь, но пытались понять Бога все больше разумом. И когда вновь случилась беда, теперь уже с пятимесячным сынишкой, они снова встали перед выбором – надеяться на свои силы или уповать на Бога.
1: Когда мы опять поняли, что тут не лекарствами, не хорошими врачами, которых мы искали, пытались договориться. А когда я встал под окном реанимации, стал молиться, просить у Господа прощения, и снова мы поняли, что нам нужно идти за Ним, служить Ему.
3: Ну почему в вашей семье именно вот такое идет на детей?
0: Потому что,
3: почему?
0: Ну как-то Бог учит нас через детей доверять Ему, понимаешь?
1: Мы нашли Бога и остановились.
0: А доверие должно быть.
1: У нас даже, по-моему, такое откровение было, да, что я вас учу через детей. И если вы хотите, чтобы дети ваши не болели, вы должны всегда бодрствовать, вы должны идти за мной.
2: Игорь был уже пастором, Марина в женском служении. В духовных вопросах они не стояли, а двигались вперед. Они твердо приняли решение в любых испытаниях доверять Богу.
1: Просто если в этот момент не уповать на Бога, действительно можно с ума сойти от таких испытаний.
0: И дети вот так вот, они перестали болеть.
3: Вот сейчас перед вами сидит мать, у которой дети без конца болеют, и очень тяжело. Что бы вы ей посоветовали?
1: Посоветовали, во-первых, покаяться. Попросите Бога прощения, а потом обратиться к Нему от всего сердца с искренней молитвой. «Боже, открой Твою волю, Боже, открой Твой путь, дай мне принять его и исцели моих детей». Бог, потому что хочет от нее шагов, и ее покаяние. Дети моментально выздоровеют, я просто это вижу по своим детям.
2: Бог не жестокий, испытывая нашу веру через болезнь детей. До кого-то Он только так и может достучаться. Если ваш ребенок болен, остановитесь и поразмышляйте, что хочет сказать вам Бог. Слышите, Он желает, чтобы ваша вера возрастала. Доверьтесь Ему. Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи!
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Новый час на свободном.
2: Время любить.

0: Притчи Соломона.
1: Правосудием царь укрепляет страну, а жадный до взяток ее разоряет.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя страха.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Не убоюсь зла. Псалом 22, 4 стих. Лицо Иисуса поражает нас. Мы никогда не видели такого выражения Его лица. Иисус улыбающийся – да. Иисус плачущий – тоже да. Иисус гневающийся – даже такое нам знакомо. Но испуганный Иисус, по щекам которого текут слезы, лицо которого покрыто испариной, по подбородку стекают струйки крови. Вы помните ту ночь? И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, а если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня? Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капля крови, падающей на землю. Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 44 стихи. В детской Библии, которую мне подарили, когда я был маленьким, была картинка, изображающая Иисуса в Гефсиманском саду. Печальное лицо, молитвенно сложенные руки. Иисус на коленях склонился у камня. Кажется, он абсолютно спокоен, но один стих развеивает этот образ спокойствия. Иисус пал на землю. Матфей говорит, что Иисус начал скорбеть и тосковать. Говорил ученикам, что душа его скорбит смертельно. Согласно Луке, Иисус был исполнен боли. Как бы вы в своем воображении нарисовали эту сцену? Иисус распростерт на земле? Лицом в грязь? Широко раскинутые руки вцепились в траву? Тело сотрясается от рыданий? Лицо искажено, подобно искривленному стволу оливкового дерева? К этому тексту мы обращаемся, когда сами оказываемся в похожей ситуации. Мы читаем эти стихи, когда испытываем подобные чувства, когда нам страшно. Разве не очевидно, что наряду с другими эмоциями Иисус испытывал страх? Впереди Он видел такой беспредельный ужас, что молил Бога изменить Его замысел. «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Лука, 22 глава, 42 стих. Что побуждает вас молиться словами этой молитвы? Страх перед посадкой в самолет? Перед лицом толпы? Перед публичным выступлением? Перед новой работой? Перед предстоящим выбором супруга? Или перед поездкой на машине по шоссе? Возможно, в глазах других людей причина вашего страха ничтожна, но для вас-то все обстоит именно так. От страха у вас холодеют ноги, учащенно бьется сердце, и кровь бросается вам в лицо. То же самое происходило с Иисусом. Ужас, объявший Иисуса, был столь велик, что тело его кровоточило. В медицине это явление известно как гематидроз. Сильное волнение вызывает активное выделение в кровь химических соединений, которые разрывают капилляры потовых желез. В результате пот выделяется вместе с кровью. Иисус не просто волновался, Он боялся. Страх – старший брат тревоги. Если тревогу можно сравнить с маленьким мешком, то страх – с грузовиком цемента, который не сдвинуть с места. Как замечательно то, что Иисус пережил такой страх. И как хорошо, что Он рассказал нам об этом. Мы же стараемся поступать иначе. Замалчиваем свои страхи, скрываем их, прячем в карманах вспотевшие ладони, маскируемся, чтобы не выдать головокружение и сухости во рту. Но у Иисуса все не так. Он не надевает маску сильной личности. Мы слышим Его мольбу дать Ему сил. «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Отец первым увидел его страх. Иисус мог бы пойти к матери, мог бы поделиться своими чувствами с учениками, мог бы собрать молитвенное собрание, все было бы уместно. Но Иисус прежде всего обратился к Отцу. Но как часто мы стараемся куда-нибудь пойти, сначала в бар, потом за психологической консультацией, или обращаемся к книжкам и серии «Помоги себе сам», или идем в гости к живущему по соседству приятелю. Но не так поступал Иисус. Первым, на кого Он устремлял свой взор, всегда был Его Небесный Отец. За 1000 лет до этих событий Давид советовал испуганным людям поступать точно так же, говоря: «Не убоюсь зла». Почему Давид смог сделать такое смелое заявление? потому что знал, кому следует обращаться, когда накатывает страх. Ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вместо того, чтобы обратиться к другим овцам, Давид обращается к пастырю. Вместо того, чтобы самому решать свои проблемы, он взирает на жезл и посох своего пастыря. Только потому, что Давид смотрел в правильном направлении, он мог сказать «не убоюсь зла». Я знаю одного человека, который страдает страхом толпы. Когда его окружает большое количество людей, дыхание его прерывается, и он сильно потеет, как борец сумо в сауне. Как ни странно, помощь пришла к нему от его же партнера по игре в гольф. Они находились в кинотеатре, ожидая своей очереди войти в зал, когда у моего приятеля началась паника. Толпа окружила его, как непроходимая чащоба. Он должен был немедленно выбраться из нее. Его приятель велел ему сделать несколько глубоких вдохов. Затем в поисках выхода из сложившейся ситуации он ухватился за один из приемов игры в гольф. «Когда ты выбиваешь мяч из неровной поверхности, а вокруг тебя деревья, что ты делаешь в таком случае?» «Начинаю искать просвет». «И ты не смотришь на деревья?» «Конечно нет. Я нахожу открытое пространство и нацеливаю мяч прямо в него». «Попробуй в толпе сделать то же самое. Когда у тебя начинается паника, не смотри на людей. Смотри только на открытое пространство». Очень хороший совет для гольфа. Хорошие советы для жизни. Вместо того, чтобы концентрироваться на своем страхе, сконцентрируйся на решении проблемы. Так поступал Иисус. Так поступал Давид. К этому побуждает нас автор послания к евреям, говоря: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Евреям 12 глава с 1 по 2 стихи. Автор послания к евреям не играл в гольф. Но поскольку он напоминает о бегуне на длинной дистанции и о том, кто его опережает, он вполне мог бы быть любителем бега. Бегущий впереди Иисус – начальник и совершитель веры. Он начальник, то есть автор, который написал книгу о спасении. И он же совершитель, то есть завершитель всего дела. Ибо он не только составил карту, но и указал на ней маршрут. Он возглавляет забег, а мы бежим вслед за ним. И мы, бегущие за ним, не должны упускать его из виду. Я тоже бегун-любитель. Почти каждое утро, с трудом встав с постели, я выхожу на улицу. В отличие от спринтеров, я не умею бегать быстро. По сравнению с марафонцами, я вообще не способен далеко убежать. Но я все равно бегаю. И бегаю, потому что не люблю кардиологов. Нет, не подумайте, здесь нет ничего личного. Дело в том, что я происхожу из семьи, благодаря которой кардиологи никогда не оставались без работы. Один из них настоял на том, чтобы мой отец ушел на пенсию. Другой вскрывал грудные клетки маме и брату. Мне хочется быть единственным исключением из нашей семьи, единственным ее членом, который не держит наготове телефонный номер кардиохирурга. Поскольку сердечные болезни не покидают нашу семью, я не покидаю окрестности, где можно побегать. Солнце еще только всходит, а я уже на дорожке для бега. Пока я бегу, тело мое недовольно стонет. Оно не желает мне помогать. Колено ноет, бедро задервенело, болят лодыжки. Иногда случайный прохожий смеется надо мной, что задевает мое самолюбие. Бывает обидно. Поэтому я научился делать выбор из трех вариантов. Пойти домой, размышлять о своих болезнях до тех пор, пока я в самом деле не начну ощущать боль в груди, или продолжать бежать, наблюдая за восходом солнца. Моя дорожка для бега имеет достаточный угол наклона к востоку, что позволяет мне стать первым свидетелем этого божественного утреннего чуда. Догадываетесь, что происходит со мной, когда я наблюдаю этот процесс перехода сотворенного Богом мира от тьмы к сияющим золотом краскам? То же самое происходит с моими ощущениями. Боль уходит, напряжение в суставах ослабевает, и неожиданно для самого себя я обнаруживаю, что половина дистанции уже позади, а жизнь не так уж плоха. Все меняется, как только я устремляю свои глаза к солнцу. Не в этом ли заключен главный смысл призыва автора послания к евреям взирать на Иисуса? На что были устремлены глаза Давида? «Ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Как смог Иисус вынести муки распятия? Прежде всего, со своими страхами он обратился к Иисусу. И он укреплялся словами псалма: «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Псалом 55, 4 стих. Следуйте его примеру. Не убегайте от реальности, произошедшего в Гефсиманском саду. Войдите в него, но в одиночестве. И, находясь там, будьте искренним. Там можно броситься на землю, там могут литься потоки слез. И если с вашего лица будет струиться кровавый пот, знайте, что это уже было до вас. Поступите, как поступил Иисус. Откройте свое сердце. Будьте искренним. Таким был Иисус. «Пронеси эту чашу мимо меня», — молил он. Подробно излагайте Богу свои проблемы. Номер рейса, которым летите, продолжительность речи, которую вам предстоит произнести, условия перехода на новую работу. У него много времени и много сострадания. Он не считает ваши страхи глупыми или ничтожными. Он не советует вам встряхнуться или крепиться. Он сам был таким, где сейчас находитесь вы. Он понимает, что вы чувствуете. И он знает, в чем вы нуждаетесь. Поэтому в молитве вслед за Иисусом вы говорите: «Если бы ты благоволил». Желал ли этого Бог? И да, и нет. Он не отменил крест.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса.
2: «Ты царь иудеев?»
1: — спросил он. «Ты сам это решил, или тебе рассказали обо мне другие?» — спросил Иисус.
2: «Я что, иудей?» — возразил Пилат. «Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такого сделал?»
1: «Царство мое не из этого мира», — сказал Иисус. «Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда».
2: «Так значит, ты все-таки царь?» — спросил его тогда Пилат.
1: «Это ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой».
2: «А что такое истина?» — спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним.
3: «Уютный вечер» на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Александр Худяков.
1: Я сегодня хотел поразмышлять о молитве. Каждый из нас мы хотели молиться так, чтобы наши молитвы, они были эффективны, получать ответы на наши молитвы, получать удовольствие от того, что мы молимся. И я увидел в Священном Писании несколько принципов, которых нам нужно придерживаться для того, чтобы наши молитвы были эффективны. Конечно же, номер один – это вера. Без веры мы Богу угодить не можем. И чтобы, приходя к Богу, мы веровали в то, что Он есть. И следующие принципы мы можем увидеть в Священном Писании. И Евангелие от Матфея, 6 главе, 6 стихом Иисус говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Первое, нам нужна вера. И написано, что Отец, который в тайне. То есть мы должны верить в то, что Он есть. В другом переводе написано о том, что Бог, Он все видит. И нам нужно приходить с верой в то, что Он все видит. Следующее написано, что «видящий тайно». И это слово как «тайно» можно перевести как «сокровенно». То есть нам нужно приходить к Богу, первое, с верой, второе, искренно, делясь тем, что вот сокровенно, то, что есть в нашем сердце. Следующее – это простота, третье. Мы должны не думать, что в многословии или в говорливости своей будем услышаны Богом. Но наша молитва должна быть простой. И следующее, в нашей молитве мы должны быть постоянными. Дорогие друзья, я верю в то, что Бог отвечает на наши молитвы. Нам нужно номер один – верить. Номер два – наши молитвы должны быть искренними. Номер три – они должны быть простыми. И номер четыре – постоянно молиться. Пусть Бог благословит вас.
2: Вечер на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Всем привет, друзья.
1: Привет.
2: Новая неделя.
1: Ура.
2: А значит, мы здесь, в прямом эфире. 8 июня сегодня, понедельник, и мы начинаем эту неделю. Непростую неделю, я имею в виду по теме этой недели, потому что говорим о святости. А кажется, вроде, ну где святость и где я, да?
1: Ну, знаешь, у некоторых людей с этим проблем вообще никаких нет. Я тебе в новостях расскажу, да.
2: Они просто святые.
1: Да-да-да.
2: Ну, я тут в анонс написал, что если ты объявишь во всеуслышание, что ты святая, то, скорее всего, к тебе будут, ну, как минимум, вопросики, да, может, даже протокол об оскорблении чувств верующих какой-нибудь может составить, да, вот, а, ну, или даже вызвать неотложку и куда-нибудь тебя в психиатрическую лечебницу, ну, на всякий случай проверить, да.
1: Ну, во всяком случае, это будет последствие. Для начала ты можешь очень неплохо на этом заработать.
2: Ну, кстати, может быть, в Африке такие объявляются периодически пророки.
1: Нет, а я тебе почему сказала, что про новостя? Буквально вот недавно была новость, что в Ленобласти задержали вот такую вот женщину, которая объявила себя богиней, лебедью, матерью мира. В общем, со святостью никаких у нее проблем не было. Да, причем она, кстати, кандидат химических наук.
2: Вот. Что-то нахимичила там,
1: походу. Нахимичила. Да, в общем, изъяли кучу всяких ценностей, драгоценностей людей. Она вокруг себя собирала, в основном пенсионеров. В общем, такая матерь-богиня. Ей самой тоже уже 88 лет.
2: Угу.
1: Вот. Но
2: старится.
1: Она очень активная.
2: Знаешь,
1: такая вот матерь.
2: Говорится, иногда мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна,
1: да,
2: к сожалению.
1: Да.
2: Ну, а, кстати, про святость, это ведь особенность какая-то, отделенность, да, такая, скорее. И я тут вчера услышал отзыв о нашей семье такой.
1: Так.
2: Дочка мне говорит. Ну-ка. Мне говорит, подруга наша, соседка, сказала, что вы как будто уже вообще как-то так отсоединились от этого мира и как будто уже присоединились к небесному. Типа,
1: ничего
2: вы такие
1: себе
2: особенные.
1: Ой.
2: Вот это комплимент. Вот
1: я чувствую, что сижу рядом с особенным человеком.
2: Чувствуешь, аж звенит.
1: Добродушный. У тебя даже на футболке написано, что ты добродушный.
2: Я селфи сейчас сделаю, пришлю в чат.
1: Добродушный, да.
2: Вот, так что, видишь, вот эта отделенность, она, ну, я, конечно, сразу же сказал дочери, да просто она нас плохо знает, особенно когда я вас укладываю спать, как я ору на вас. Вот, но...
1: Не бывает, не верю, не верю.
2: От бессилия. Вот, но, тем не менее, элементы, иногда все-таки вот эти проблески Божьей искры в нашей жизни, они могут случаться. Проблески Божьей святости какой-то, когда люди такие, ого, ничего себе. Какой
1: что
2: ты?
1: С ним
2: а
1: не
2: что
1: так?
2: Это, да, что это с тобой такое? Почему ты такие там решения принимаешь?
1: Да, это на самом деле качество, которое поселяется в верующем человеке, и оно не, как сказать, неизбежно, я бы даже так сказала. Если внутри тебя живет Божий Дух, он обязательно светит. И его угасить надо прям приложить усилия по угашению. А если ты не очень сильно гасишь, то Бог сияет. Дух,
2: ну,
1: сияет.
2: В настольном теннисе я гасить могу.
1: А, да, ну вот это да. Примерно так же.
2: Друзья мои, говорим сегодня о святости. Вы чувствуете себя святым? Вам когда-нибудь говорили, что вы какой-то не такой, какой-то вот особенный человек Божий?
1: Ты знаешь, иногда ты вот так вот думаешь, что ты такой особенный. И тогда обязательно появляется человек, который тебя с небес на землю опускает и говорит, какой ты нехорошая редиска.
2: Может быть.
1: Да.
2: Вот такая
1: и такие
2: у нас
1: бывают
2: тема сегодня. Так что пишите, присоединяйтесь. Рассказывайте, как у вас дела, как идет ваше лето. У меня тут был отпуск на прошлой неделе. Ну как отпуск?
1: 2 дня.
2: Ну такой.
1: На 2 дня,
2: микро-отпуск,
1: на 2 дня.
2: Как микрозелень.
1: Все забудьте про меня. А я пью айс-латте, и у меня все хорошо.
2: Вообще замечательно. Я считаю, надо устроить селфи и прислать в чат, как тут у нас какое летнее настроение, летний вайб.
1: Да.
2: В этом часе мы, как обычно, не будем, так сказать, далеко ходить.
1: Вокруг
2: и,
1: да около.
2: Да, почитаем новости, которые мы не могли не заметить, и продолжим чтение Евангелия от Иоанна. У нас сегодня исцеление человека у купальни Вифезды.
1: Точно. И даже есть картина на этот счет.
2: Еще бы, я не сомневался, что у тебя есть картина.
1: От Мурильо.
2: Кстати, а что мы будем делать в следующий раз? Там длинное пространное рассуждение Иисуса и спор по поводу там субботы и по своей божественности. Картины-то нету, наверное, эту тему.
1: Ну, значит,
2: придется тебе выкручиваться как-то.
1: Абстракционизм.
2: Давай, хорошо, договорились. Вот. Ну и пока мы готовим новости, которые мы не могли не заметить, и которые вы наверняка потом расскажете своим друзьям.
1: Ну, конечно, чтобы заполнить все неловкие паузы.
2: Вот. Мы послушаем хорошую музыку. Угу.

0: Свободное радио.
1: Свободное радио.
0: Меняем мир к лучшему.
2: Ну вот они мы.
3: А мы все здесь всегда. Не всегда, видимо, но душой всегда присутствуем.
2: Незримо мы присутствуем. У меня для тебя рейтинг. Ты же любишь рейтинги.
3: Обязательно. И кто на первом месте?
2: Где живут атеисты, называется рейтинг. Рейтинг самых нерелигиозных стран и регионов, согласно последнему новому исследованию. Устойчивый рост атеизма наблюдается в
3: Китае. Предлагаю вариант.
2: Нет, нет. Тут в процентах. Тут не в количестве. Понятно, что в Китае все, больше всего. Да.
3: Так.
2: Особенно в урбанизированных странах, развитых обществах, уровень атеизма продолжает активно расти. То есть религиозность, в принципе, начинает уступать. Вот. На первом месте по соотношению очень странно. Макао.
3: Даже не знаю примерно, что это.
2: Я тоже не знаю. Вот, там 60% атеистов. То есть вообще не
3: религиозное
2: общество.
3: Какие же вы...
2: Северная Корея.
3: Да что ты говоришь?
2: Да, представьте себе.
3: А я думала, такая там у них религиозная. Они верят, только не в Бога Великого,
2: да.
3: В своего предводителя.
2: Ну, а так, конечно, да, Гонконг, Китай, Южная Корея здесь же в этом списке.
3: Нет,
2: тоже. Да,
3: Южная Корея там на каждом углу по церкви. Мега причем церкви.
2: Нет, 55% называют себя атеистами, представь себе.
3: Ну, не знаю.
2: Объединенное Королевство всего лишь 21% атеистов. Тут уже резкое падение. После Макао 60, тут 20.
3: Да. То есть это Великобританию ты так называешь, да?
2: Объединенное Королевство. Конечно, да.
3: Для нас простых. Всего лишь 20% атеистов.
2: Всего лишь 20%.
3: Смотри.
2: По сравнению с Макао.
3: Наихристианнейшая страна, я бы тебе даже сказала.
2: Все говорят, это разлагается.
3: Да, все неправда это. Ну, видишь, какие. Мы молодцы зато. А знаешь, я тебе с небес на землю тебя спущу.
2: Давай.
3: Назван самый простой способ оценить продолжительность твоей жизни.
2: Перспективную. Кукушка, конечно же. Слушай, я тут, значит, был в лесу.
3: И что она тебе сказала?
2: На той неделе. И слушаю, как кукушка кукует. Я как раз жарю мясо на улице и говорю: кукушка, ну-ка скажи, сколько мне осталось? Да, представьте, вот такой вот я суеверный человек.
3: Ох, какой ты человек интересный, да.
2: Так она как начала куковать, и до вечера куковала.
3: Со счету сбился.
2: Конечно,
3: ты уже сказал, я уже все понял, уже достаточно.
2: Просто так много, что она вот и куковала, и не могла остановиться.
3: А сегодня день таинственных знаков и предсказаний, кстати. Вот кукушка, она тоже из этого арсенала.
2: Ну, давай свой способ.
3: Да, так вот, какой у нас способ? В социальных сетях вирусится утверждение, что сила хвата позволяет предсказать продолжительность жизни человека. Что такое хват? Да, вот знаешь,
2: сила ухвата.
3: Рукопожатие, можно сказать. Вот как сильно ты жмешь руку, сразу по тебе все ясно. Вот. Раньше на всяких ярмарках были такие увеселения, что типа сжимаешь, оно тебе показывает, сколько ты выжил.
2: Слушай,
3: выжил.
2: Есть, открою тебе секрет, есть у мужиков такая тема, кто сильнее руку
3: пожмет.
2: Это такое доминирование, когда ты здороваешься с человеком, а он тебя зачем-то изо всех сил жмет руку, и еще они дергают на себя. Вот ты замечал, например,
3: капец.
2: Дональд Трамп, например, так делает, когда здоровается, он всегда сжимает руку и дергает на себя человека.
3: Нет, не обращала внимания.
2: Это такой способ
3: внимания.
2: Доминирования.
3: А, такое это перетягивание каната такое, да?
2: Типа, я тобой управляю, я.
3: Но вот. На самом деле в основе этого заявления действительно лежат научные данные. Провели в нашем любимом Объединенном Королевстве исследование с участием 500 тысяч жителей Великобритании, представляешь? Не просто 500 человек, а 500 тысяч человек. В возрасте от 40 до 69 лет исследовали людей. И обнаружили ученые, что чем ниже сила хвата, тем выше риск смерти в течение последующих 10 лет. Вот так. Подчеркивает, правда, исследование, что это, конечно, не означает, что если у тебя большая сила кисти, то у тебя будет продолжительность жизни большая. Скорее всего, это говорит о том, что хват отражает общее состояние организма. То есть, если у тебя общий тонус пониженный, понятное дело, что выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительность жизни падает. Вообще, потеря мышечной массы и силы – это известное такое состояние. С возрастом появляется у людей саркопения, называется. Вот. Но ученые сказали, что, конечно, наиболее надежным фактором для долголетия будет не прокачивать свою кисть и укреплять рукопожатие.
2: Да.
3: А все так
2: то есть
3: же.
2: Это не выход купить эспандер и просто качаться.
3: Да. Но нужно, конечно, как всюду. Вот это вот все ненавистное нам. Физическая активность, сбалансированное питание, полноценный сон.
2: Скука.
3: Поддержание социальных связей.
2: Это, да, это мы любим.
3: И контроль уровня стресса. Вот это залог долголетия.
2: Как поддерживать без чашечки кофе?
3: Да.
2: Скажите мне, пожалуйста.
3: И эспандер тут вообще не помогает совершенно.
2: Вообще не помогает. Меня вчера соседи так социальные связи поддерживали, что до полуночи
3: дым
2: музыка грохотала, и дым коромыслом, и визги, и крики.
3: Ну, слушай, погода располагает, очень хорошая погода установилась в нашем регионе.
2: Так что, видишь, тут, видимо, то на то. Социальные связи поддерживают, но при этом нездоровый образ жизни ведут. Так что...
3: В общем, эспандер все-таки прикупи себе.
2: Да, а вообще 70 лет при большей крепости 80, я где-то читал.
3: Ой, я сегодня слушала, у нас как раз...
2: Да, у нас по радио.
3: А мы вместе, наверное, ехали и слушали наше радио.
2: Я думаю, что многие тоже где-нибудь ехали и тоже слушали, и то же самое слышали. Представляете, радио как объединяет. Вот раз, и одну мысль... Куча людей в разных точках.
3: Да, а вот отправьте нам какой-нибудь огонечек, если вы слушали сегодня с утра свободное радио.
2: Опасная, скользкая дорожка. Потому что даже у меня, например, сейчас Телеграм не работает, и даже я не могу огонечек отправить, хотя сразу тебе отправил.
3: Но ты выложил зато нашу фотку с тобой.
2: Успел, да, пока работал. Так, значит, еще ВЦИОМ тут нам сообщает, что современная молодежь отказалась от ценностей поколения 90-х.
3: Вот так вот.
2: Вот это вот нам с тобой сейчас
3: отцы, потому что им уже не указ.
2: Хотя мы с тобой немножко разных поколений.
3: Очень разных. Но я все равно себя причисляю к миллениалам.
2: К миллениалам, да? Ты ранний миллениал, я поздний миллениал, наверное. Ну, значит, мы все-таки из одного, наверное, да?
3: Ладно, все-таки, да.
2: Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты.
3: Ой, они вообще другие.
2: Представьте себе, да, отцы и дети, об этом давно уже написано. И отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 90-е. Современная молодежь имеет, значит, конечно, она, нет, если раньше молодежь 90-х воспринималась как поколение выживания и рывка, типа выжить и прорваться.
3: Да, мы прям рвались. Да.
2: Прорваться, ну, мне кажется, вот у моего поколения навязчивой идеей было там подняться, разбогатеть и окружить себя дорогими вещами. Ну, это прям, у современного поколения, наверное, это уже мем. Типа, ну, это ж миллениал.
3: Угу.
2: Я, кстати, тут недавно слышал.
3: Что?
2: На детской площадке сидят два пацана, ребенка. И я прохожу мимо, и они говорят, а кто такие эти миллениалы? Да, это старые.
3: Ну, конечно, это их родители. Родители всегда старые.
2: Ухмыляюсь. Так вот, если это, значит, про нас, то нынешняя молодежь, нынешнее поколение, это поколение навигации в сложном мире. Она не более инфантильная, хотя вам так может показаться, а скорее более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие своим ценностям.
3: О, да. Они не будут зарабатывать деньги, если это им некомфортно.
2: Да. Они не будут добиваться успеха ради успеха. Они оценят, а мне будет в этом комфортно? А если нет, то зачем оно мне?
3: В общем, есть чему поучиться.
2: Да?
3: Илон Маск, наш любимый, заявил тут на Медне, что его компания Neuralink скоро будет творить чудеса Иисуса. Как ты думаешь, это будет? Так вот.
2: Это в тему сегодняшнюю.
3: Это все, да, про святость нашу. Вот, и, кстати, про картину, о которой мы тоже будем говорить сегодня. Текст Священного Писания. Потому что компания как раз Илона Маска разрабатывает сейчас мозговые импланты и стоит на пороге внедрения технологий уровня Иисуса, сказал наш великий и ужасный. Недавно в ходе выступления на международном саммите в Израиле рассказал нам Илон Маск об проектах Neuralink в области интерфейсов мозг-компьютер. Подчеркнул, что компания идет к восстановлению уровня мобильности у пациентов с тяжелыми формами инвалидности. То есть поднять может уже, видите ли, людей.
2: Угу.
3: Да. Подчеркнул, что с помощью имплантации...
2: постель свою, скажет.
3: Это сегодня будет, да. У нас Илон Маск, в общем, хочет примазаться. Ну, кстати, в свое время Битлз погорели именно на том, что сказали, скоро они будут популярнее Иисуса. После этого развалился коллектив. Ну, коллектив
2: а он заявляет
3: развалился.
2: О том, что не популярнее, а то, что он дела сможет делать. Да, ну, что Иисус сказал, будете делать дела, которые я творю, и больше них будете делать.
3: Ну, Илон Маск у нас Маск вообще за христианство. Сделать. Нет, но он говорит не про встань в постель и ходи, может человек тогда при помощи имплантации сделать, а при помощи этого устройства будет зрение возвращено. Угу. Вот. То есть она отменяет слепоту, вот эта инновация. Уже в конце этого года, говорит, будет. Даже если человек потерял оба глаза, зрительный нерв или, возможно, никогда не видел, даже если он был слеп от рождения, устройство обеспечит ему первоначально ограниченное зрение. Но я думаю, что со временем очень точное зрение, возможно, даже сверхчеловеческое, сказал нам
2: даже
3: Илон Маск. Вот так вот, сверхчеловеческое. Не сегодня, mm-hmm. ничего себе. Вот так вот предлагает он нам думать о будущем.
2: Ну, а раз про технологии, тогда я еще одну технологичную новость прочитаю. Но она грустная. У развития искусственного интеллекта есть своя экологическая цена. По оценкам Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при ООН, к 2030 году количество воды, необходимой дата-центрам, может достичь уровня, сопоставимого с потребностями 1,3 миллиарда человек. Это дата-центры только будут потреблять.
3: А зачем им так много воды?
2: Охлаждаться, конечно же. Очень это такая вот нагревающаяся штука. Это создаст угрозу природным ресурсам во многих регионах мира. А теперь подумайте о том, что до сих пор существуют страны и целые регионы мира, где вода является дефицитом, ценнейшим ресурсом, да? Где люди не моются просто, потому что нет воды.
3: Да, Африка. Вся
2: там даже
3: почти
2: попить-то с трудом, да? Не говоря уже о помыться. А где-то есть дата-центры, которые эту воду вот испаряют.
3: И да, это вот как раз к вопросу такого вот перевернутого нашего мира, да. Когда люди, радеющие за вот это вот все зеленое, там, зеленую mm-hmm. повестку, которые отказываются от всяких второстепенных вещей, но зато все время сидят в смартфонах и, в общем-то, не отлипают от технологий, которые, в общем-то, и обеспечиваются вот этими дата-центрами, которые потребляют
2: которые
3: всю эту зеленую энергию.
2: В свою очередь вносят огромный ущерб в экологию.
3: Есть
2: то же самое, как я купил электрокар, типа потому что я хочу не наносить ущерб, не оставлять углеродный след, но ты не задумываешься о том, откуда эта колоссальная электроэнергия берется, которую ты заряжаешь свой автомобиль, потому что где-то угольная электростанция сожгла там тонну угля, и чтобы твой автомобиль мог проездить сутки, грубо говоря, понимаешь? Ну, смешно же.
3: Или
2: а потом эту батарейку утилизировать, это вообще страшно.
3: Вот я хотела про это только сказать, да.
2: Жутко
3: куда?
2: Токсичная ерунда.
3: Аккумуляторы
2: у
3: потом.
2: У нас с тобой вон аккумуляторы стоят от ИБП, это уже сколько? Год.
3: Или больше.
2: Никак не соберемся их утилизировать.
3: Да, ну давай вот о хорошем.
2: Двоякие стандарты, да, вот не очень оно все понятно. Давай о хорошем мы закругляемся.
3: Хорошем. Я знаю, что ты очень любишь собирать лего.
2: Да.
3: И вы даже прям вместе собираете. Я помню, ты меня удивил тем, что на Новый год сам себе, друг другу, вы с женой купили лего.
2: Да.
3: Да, очень мило. Так вот, компания лего.
2: По Гарри Поттеру у нас большой набор, замок этот учебный.
3: Очень прекрасно, потому что компания лего объявила, что выпустит самый большой набор в своей истории. И это будет модель знаменитого храма Саграда Фамилия в Барселоне.
2: Слушай, ну это безумно сложно.
3: Конструктор будет из 12 тысяч деталей. И приурочили его к столетию со дня кончины архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN, который был, собственно говоря, творцом этого прекрасного сооружения. Так вот, 62 сантиметра в высоту это будет, воспроизводит Саграду Фамилию, один из самых известных храмов мира, строительство которого, внимание, продолжается уже более 140 лет. Вот, надеюсь, что построить замок из лего будет все-таки быстрее.
2: Ну, где-то то на то, мне кажется, примерно. У нас, кстати, есть до сих пор набор, но это не лего, это подделка под лего, поэтому мы его и забросили. Трудно очень, потому что собирается, инструкция корявая. Такое большое дерево со всякими, типа, там, домик на дереве, качельки, там, такое, нам подарили дочке. Она начала собирать, психанула, бросила. Я начал собирать, психанул. Бросил, мы в итоге все это разобрали.
3: Не святой.
2: Лежит до сих пор несобранный лего. Вот, наверное, как Саграда Фамилия.
3: Ну, это надо, собирать. Значит, оригинал покупать. Он будет стоить тоже, как крыло Боинга. Да. Кстати, в нем будут даже витражи. Вот. Так что разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм, через окна настоящей базилики. Я думаю, что Прекрасно. Это будет в твоем виш-листе.
2: Да.
3: Да. А все, сегодня...
2: Уже в моем виш-листе.
3: Уже все. Сегодня также напоследок тебе. Что за день сегодня?
2: Что за
3: сайта?
2: День?
3: Какой сегодня праздник? День жизнелюба. Это тебя день, угу. Правильно? Также тоже твой день, потому что день домохозяина и домохозяйки. Угу. Это тоже ты.
2: Да.
3: Что еще? Всемирный день океанов. День социального работника. И день флекситарианства. Что бы это ни значило.
2: Хорошо, пусть так и будет. Если вы флекситарианин, поздравляем вас. А мы с вами уходим на паузу. И пока будет, так сказать, пока мы будем готовиться к изучению, мы послушаем новиночку от наших друзей, от группы Миро.
3: Да.
2: Рамиль тут порадовал своей группой и выпустил альбом. Они были у нас на фестивале в прошлом году. Выступали, кто помнит,
3: горячие
2: молодого человека
3: парни.
2: В майке, когда все в куртках ходили. Вот он.
3: Это он.
2: Он рубил. Рубили они рок. И они нам пообещали. Мы с Инной вели мероприятие. И прям взяли с них обещание, прям когда они были на сцене, что они в этом году запишут альбом с этим материалом.
3: Вот какие ответственные
2: ребята. Не прошло и года. Угу. Все-таки не прошло. Ребята записали альбом, выпустили. Это, кстати, событие вообще в целом, мне кажется, на нашей христианской русскоязычной сцене, когда угу. выходит альбом не там, сингл, а именно альбом полноценный. Вот
3: да,
2: поэтому я хочу это особенно EP. Отметить. Ребят, молодцы, хорошо, качественно. И, ну так вот, по-своему звучат, они ни под кого по звучанию не косят. А, хотя кое-кого напоминает по мелодике.
3: По кому-нибудь что-нибудь напоминает.
2: Вот, ну, в общем, молодцы. Мне очень нравится этот материал. Свою любимую песню поставлю с их альбома. «Машина времени» называется. Очень такой витиеватый, симпатичный и озорной текст. Послушайте.

0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
1: Сегодня читаем 5 главу Евангелия от Иоанна. Там будет одно событие, и потом очень много разговоров по этому поводу, да?
2: Иоанн любит поговорить.
1: Да. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Давайте на этом остановимся. Там уже немножко все-таки...
2: Размышления, да, не такие, будем дальше
1: да,
2: читать.
1: Да, они такие уже дальше идут размышления. Вот. Итак, какой праздник иудейский, точно непонятно здесь, не упоминается, и по контексту тоже не ясно. Ну, праздников много.
2: У них много праздников.
1: Да.
2: Это хорошо.
1: И Иисус снова идет в Иерусалим. Смотрите, он у нас был в Иерусалиме, потом он уходит куда-то, да, идет в Галилею через Самарию.
2: Он постоянно курсирует.
1: А теперь
2: вот
1: опять, да, возвращается
2: туда-сюда
1: в Иерусалим.
2: Да.
1: Опять же, не ясно, в какой последовательности были эти события, потому что Иоанн не очень придерживается хронологической последовательности, но, тем не менее, вот... Откуда-то он опять приходит в Иерусалим. У овечьих ворот купальня была. Ну, вообще, экскурсоводы до сих пор показывают. В храме Святой Анны, кажется, есть такое углубление. Экскурсоводы говорят, что вот якобы это вот фрагмент той самой купальни. Ну, точно непонятно, правда это неправда. Вот, но... Говорят исследователи, что там были два пруда, которые вот сходились, и вот вместе расширения была вот такая

0: спальне. Как, опять же, как перевести в Эфес, да, потому что немножко тоже неясно, комментатор пишет, неясно, что, что как именно перевести, потому что звучание такое плавающее, и типа разные варианты есть.
1: Ну, вроде что-то с милосердием там связанное, да?
0: Да, да. Но, дом милости. Смотри, либо что-то там место милосердия, либо место двух рек или что-то такое. Ну, не суть, опять же. Вот. В общем, место такое, ну, как бы, я бы не пошел просто так туда. Потому что, представьте себе, купальня и множество больных людей, причем неизлечимо больных, тяжело больных. Здесь перечисляются их слепые, хромые, иссохшие, то есть парализованные, частично парализованные. Вот все они там находились. Все это, естественно, ну, смердело, представьте себе, да, такое место.
1: Ну, то есть обычный человек, наверное, вряд ли бы пошел в эту купальню. То есть это купальня, ну, как больница какая-то, да? Ты куда-то идешь, где, понятное дело, находятся люди страждущие, прямо скажем.
0: Вот. Странные вещи там происходили. Вода бурлила иногда. Люди заходили, и вот и получали исцеление. А рассуждает комментатор, которого я читал, ну, типа, мало похоже это на правду, но, с другой стороны, ну, сидели бы люди 38 лет, если бы не видели подтверждений того, что действительно, кто заходит первый, получает исцеление. Либо это было какое-то суеверие, либо это действительно работало. Если это работало, ну, это какая-то, опять же, загадка тайна. Почему ангел сходил?
1: Чудеса.
0: Почему только первый, кто заходил? Почему нельзя второго и третьего? Какая-то нечеловеческая конкуренция. То есть парализованные не могли претендовать.
1: А мне картина такая представляется, что вот такая толпа, и они там все куда-то бросаются.
0: Да,
1: и
0: друг
1: кто-то
0: друга
1: один
0: распихивают,
1: вдруг,
0: расталкивают.
1: А один оказывается вдруг исцеленным, говорит, так это я и был первым. Ну, например. Ну, то есть, как бы тут невозможно, наверное, вот с такой математической точностью вычислить, вот этот первый зашел, этот, значит, он и получил исцеление.
0: Камера как на финише там не стояла.
1: Я думаю, что исцеление все равно по вере происходит. Угу. У кого веры было больше?
0: Ну,
1: моя
0: вот такое
1: догадка.
0: Вот чудесное, необычное место упоминается. Только у Иоанна упоминается. Вот. И там был человек, который был в болезни 38 лет. Это очень много. 38 лет он был в болезни. Неизвестно, сколько он там лежал. Ну, долгое время написано, да, уже лежал он у этой купальни. И никак у него не получалось туда попасть. Интересно, что 38 лет, ну, как бы почти 40. Как будто бы, знаешь, такая аналогия с израильским народом, который тяжело болен, и скитается по пустыне 40 лет,
1: скоро,
0: и никак не может войти. Но вот-вот,
1: да,
0: почти-почти он собирается войти, наконец-то, и получить обетованное. Иисус задает ему вопрос, опять же, кэп очевидность, да, хочешь ли быть здоров? Заметьте, Иисус часто так спрашивает.
1: А это потому что
0: чего
1: в самую точку, да?
0: Спрашивают, ну чего ты хочешь? Ну очевидно, раз ты там прокаженный, ну чего я могу хотеть? Это единственное, чего я вообще хочу. Мне ничего больше не интересует. Нет, он, представляешь, скажет там, нет, хочу колесницу там. Зачем ему колесница? Он исцеление хочет. Тут тоже очевидно, хочешь ли быть здоров? Ну а что я тут делаю тогда, по-твоему, Иисус, если я не хочу быть здоров? Но больной не отвечает ему прямо, да, хочу. Ну, точнее так, он говорит, так, Господи, но тут же начинает оправдываться, да? Типа, хочу, но вот понимаешь, такая ситуация, что вот никто мне не хочет помогать. Все меня, значит, расталкивают, и не успеваю я. Вот, как будто бы сразу же начинает, ну, даже не оправдываться, как будто бы обвинять, что вот он в такой ситуации оказался, и никто не хочет ему помочь. Вот. Иисус без долгих предисловий просто говорит ему, встань, возьми постель и ходи. Вот и все. Хочешь? Хочу. Ну, все, тогда иди.
1: Но интересно, да, что этот вот человек расслабленный, он говорит о том, что проблема во всех,
0: да,
1: кроме него.
0: Да, да,
1: а
0: да.
1: Иисус ему говорит, ты встань. То есть не просто, что, там, не знаю, пусть твои друзья подойдут, или там я тебя сейчас отнесу, или что-то такое.
0: Да.
1: Ты встань. Вот это вообще такая революционная мысль о том, что в проблеме помочь ты можешь, когда ты делаешь шаг. Вот именно делаешь усилия в направлении Христа.
0: На Иисусу не нужны какие-то конструкции, сложившиеся, на которые уповали здесь все. Он ими не пользуется. Он как власть имущий от Бога минуя вот эти вот конструкции, бурлящую воду какую-то, он просто напрямую дает им повеление и силу, такое повеление с исцелением вместе. Вот, и он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. И тут барабанная дробь, было это в день субботний. Иисус снова исцеляет. Та-дам. Субботу, мог бы прийти пораньше, или мог бы там задержаться на следующий день, зайти в эту купальню.
1: Нельзя в другой день, да, вот прошиться.
0: Но нет, именно сейчас, и тут комбо тут и исцеление в субботу, и перенос тяжести в субботу. У иудеев было правило, нельзя в субботу носить тяжести, а вот постель считалась такой тяжестью, которую нельзя с собой носить. Вот. Поэтому совершается тут, понимаешь, по человеческим меркам такой вот серьезный грех.
1: Да, и его тут же обвиняют вот эти, ну кто там, книжники, фарисеи, да, законники. Они сразу исцеленному говорят, ты чего делаешь вообще? Что вообще происходит?
0: Не должен.
1: Иудеи говорили исцеленному, да, сегодня суббота. А за это вообще было серьезное наказание, за нарушение субботы. Это нам сейчас кажется, ну что такого? Ну, взял во время отдыха, что-то сделал. Это ж не убил никого, ни что-нибудь еще там не своровал. А по-моему, если я не ошибаюсь, по закону за это чуть ли не побиение камнями грозило.
0: Ну, так-то нарушение субботы — это нарушение заповеди, действительно.
1: То есть одна из 10 заповедей нарушена, и эта заповедь одна из первых, кстати, в перечислении стоит, поэтому это важное очень упоминание. И исцеленному становится очень-очень неуютно.
0: Страшновато. И он переводит стрелки, и он говорит, а это я что, а это вот тот, кто меня исцелил, это он мне сказал взять постель и ходить. Я-то не хотел, я вот лежал и лежал себе бы.
1: Отлично проводил время, да?
0: Но это вот он все мне сказал. Они говорят, а кто это такой? Кто тебе такой сказал? А вот. А он оглянулся, посмотрел, а Иисуса уже и нету, непонятно, да, кто это был.
1: Да, и просто в этой же главе последствия как раз они встречаются с Иисусом в храме, и этот исцеленный тут же говорит, а вот этот вот меня и исцелил.
0: Да, Иисус встречает его в храме.
1: История-то.
0: Вот, мы тоже читали, да, что Иисус встречает его в храме и говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше. Опять же, мы встречаем подобную фразу, да, у Иоанна, когда он женщине говорит, которую хотели побить камнями, и он ее спасает. Он говорит, что, твои обвинители где они? Разошлись куда-то? Она, да, говорит, ну, тогда иди и не греши больше. Вот тут он тоже говорит, вот ты выздоровел, иди и не греши больше, все. То есть он связывает исцеление физическое с началом новой жизни. По сути, у этого человека началась жизнь, он ожил. Он до этого просто лежал. А теперь он может совершенно по-другому провести остаток своей жизни. И Иисус говорит, ты увидел ясное свидетельство от Бога, ты обрел новую жизнь, вот иди и используй ее правильно теперь, эту жизнь. Что бы ни случилось, того, чего хуже. Тут даже и угроза какая-то присутствует. Предупреждение такое грозное. Вот. А человек этот, наверное, кивнул и тут же побежал к иудеям, чтобы сказать, что исцеливший его Иисус вот там, вот он там стоит. Зачем он это сделал, я, честно говоря, не понимаю.
1: Ну как, любое чудо, понятно, зачем Богу нужно. Это знак о божественности Христа.
0: А зачем человек пошел доложить иудеям, что исцеливший его есть Иисус?
1: Неясно. Наша человеческая природа говорит, потому что человек ищет все равно, где будет ему легче, комфортнее и безопаснее. Это такая наша естественная, мне кажется, человеческая природа. Мы не хотим проблем для себя. Мы хотим же вести жизнь тихую и безмятежную, как известно.
0: Да.
1: И чтобы нас не били камнями.
0: Не хотим бить.
1: И чтобы на нас косо не смотрели. И чтобы наши собратья, вот в частности иудеи, были его собратья.
0: И он собирался тут же теперь жить.
1: Они
0: жизнь
1: на меня
0: свою
1: тут
0: среди
1: обижаются,
0: них, да?
1: Да. Угу. Говорят, что я не хороший человек, а я очень хочу быть хороший человек. Поэтому это вот, я тут не виноват.
0: Но смотрите, это же какая-то вот черная неблагодарность. Получил фактически шанс на новую жизнь и тут же сдал.
1: Не всегда получается поступить по святости.
0: Причем даже ведь тут не то, что они его окружили и опять спрашивают. Он специально пошел и объявил иудеям. То есть он вернулся к ним и сказал, вот он там стоит, которого вы ищете.
1: Но это, кстати, к вопросу, который задавал Иисус ему. А чего ты хочешь? Вот чего хотел на самом деле этот человек? Только лишь исцеление? Или он хотел быть принятым в том обществе? Между прочим, как раз иудеи mm-hmm. всегда связывали болезнь с грехом, mm-hmm. С не, как сказать, неугодной жизнью.
0: Да, соответственно, они были отверженными.
1: Да, на них действительно смотрели очень сильно свысока, плевали mm-hmm. и не считали их достойными членами общества.
0: И они не были частью общины Израиля.
1: А тут Иисус его исцеляет, но при этом на него опять смотрят косо и говорят, что ты вообще плохой человек, ты в субботу носишь свою постель, mm-hmm. и человеку оказывается важнее доказать этому обществу, что я вообще хороший, я безгрешный. Я mm-hmm. прекрасный человек.
0: Смотрите, какая история получается, да? Оказывается, исцеление тела не меняет его душу, не меняет его взгляд на вещи, ведь, да?
1: К сожалению. Я, например, была свидетелем того, когда человек приходил в церковь, получал исцеление, прям реальное чудо. Mm-hmm. Исцеление. А потом уходил от Бога и говорил, ну и что, спасибо большое, но я здесь...
0: Спасибо, было здорово, но да. я не готов отдать свою жизнь тебе, да. да, Господь? И тут тоже он получил исцеление, спасибо. И как по-человечески, я уверен, он был благодарен Иисусу за это, но дальше он не готов идти, и он предпочитает выбрать...
1: Да, учеником же, он не стал.
0: Опираться
1: явно.
0: На свой человеческий взгляд на вещи. На человеческий взгляд ему говорил, дружить лучше с сильными. Да. Иисус тут в меньшинстве, поэтому лучше все-таки я пойду и сдам его. Вот. И, собственно, Иисуса действительно после этого находят и снова его обвиняют. Там будет у них диалог непростой такой. Вот. Но Иисус тоже, кстати, не увиливает, не пытается сгладить ситуацию. Он снова повышает ставки. Как специально он идет исцелять в субботу, так тут он вообще заявляет. «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И, конечно, иудеев это вообще выводит из себя. Чего? Не только субботу нарушает, но еще и отцом Бога Всевышнего называет. То есть себя равным Богу делает. Ну да, значит, такой не жалеец.
1: Да, вот такая история. И, как всегда, каждая история – это обращение к нам на наше духовное состояние. Как бы обратить внимание, повод, и подумать, а кто я в этой истории и как я себя веду. Mm-hmm. Может быть, я как раз тот фарисей, который все знает, как правильно и как нельзя, и как нужно, и всем указывает. Или неблагодарный человек, mm-hmm. который получил исцеление, а потом, в общем-то, дал заднюю и ушел mm-hmm. в тень. Говорит, я тут ни при чем. Mm-hmm. Или, может быть, ученик Христа. Угу. Вот об этом, наверное, подумал и наш герой сегодняшний, Бартоломео Эстебан Мурильо, угу. один из величайших испанских живописцев эпохи барокко. Это мы можем посмотреть на его картину, которая так и называется «Исцеление расслабленного у овечьей купели». Кстати, Мурильо был принят даже в Орден Милосердия, делал заказы, поэтому это полотно было как раз сделано для больницы в Севилье, чтобы напомнить пациентам о сострадании Иисуса к их, в том числе, физическим тяготам. Вот. И, как мы уже сказали, «Дом милости» Вифезда, одно из вариантов, что это такой перевод слова Вифезда, это «Дом милости» или «Дом милосердия». И, конечно же, на этом полотне очень говорящий, хочу, вот у нас буквально несколько минут остается, угу. сказать, что всегда обращайте внимание на руки и на свет. Вот на картинах...
0: Свет опять от Иисуса исходит.
1: Иисус светит, да, он прямо освещает этого расслабленного, как мы видим. И руки, они как будто диалог отдельно ведут. То есть все, что хочет сказать здесь человек, лежащий на земле, что у него ничего нет.
0: Вот он разводит
1: руки. Собственно говоря, нет у меня никаких вариантов. А Иисус говорит, ну вот моя рука, на. Вот я даю тебе, да, потому что Господь дает. И очень интересно тоже, как, куда смотрят люди. Вот этот еще тоже момент, всегда очень хорошо на него обращать внимание, что Например, вся толпа людей, которая на заднем плане, занята своими делами. Никто даже на ангела на этого не смотрит, который, между прочим, сходит в этот момент с небес. То есть у всех есть какие-то дела. Собственно говоря, ничего не изменилось и в наше время. И только ученики Христа, как мы их можем идентифицировать здесь, это Петр и Иоанн, молодой Иоанн, постарше Петр, которые, кстати, потом в книге Деяний повторяют этот тоже момент исцеления расслабленного, если вспомните, в третьей главе Деяний. Они смотрят на это чудо. Только вот ученики Христа замечают то, что происходит, то, что делает Иисус. А вообще-то мир, хотя вроде бы ищет чудо, ищет исцеление, занят, собственно говоря, своими делами.
0: И исцеление не означает покаяние, и чудо не означает веры. Вот это, чему нас учит эта история. А на картине, да, прям смотри, Иисус аж светится, у него нимб практически над головой-то. Золотистое свечение, символизирующее Божье вмешательство и Божью силу. Точно так же, как и ангел в этом же золотистом свечении сходит с небес. Спасибо за картину.
1: Спасибо, Екатерина Юрьевна,
0: благодарю вас. Вот, а мы прервемся на паузу, на инструментальную композицию и что-нибудь еще послушаем, а потом вернемся к вам, будем говорить на тему о святости.
1: А нам-то как? Нам-то как? Нам-то быть святыми-то? Что нам-то делать? Да.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио всегда рядом. Свободное радио.

0: на свободном радио.
1: Ну что, страшно тебе?
2: Страшно.
1: Тема страшная,
2: ой,
1: да?
2: Страшно.
1: Про святость.
2: Не, ну слушай, между прочим, в древности святость, она как раз была связана со страхом, потому что святой Бог, если явится, угу, то живым остаться, и это очень проблематично, потому что святость, она как огонь поедающий.
1: Точно, угу, точно. И вот это было восприятие разделения грешного мира и святого Бога. Почему святой? Он отделенный от мира, потому что поэтому он святой. Mm-hmm. Почему за осквернение посуды, которая там в храме, кирдык, башка?
2: Почему священника за ногу привязывали, когда в святое святых идет? Потому что там можно, понимаешь...
1: Да, да, потому что это очень серьезные вещи.
2: Пострадать.
1: И это настолько отделено, это настолько несопоставимо, вот эта Божья святость. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Даже обувь снять, ну то есть вообще прям такое трепетное, патетическое отношение было вот к этому, вот ко всему божественному, что рассуждение Иисуса о том, что вы там, я там Божий сын, и вы там дети Бога. Вот это все было таким странным, революционным.
2: И вот, хотя святость и свет — это как бы похожие слова, но даже в Библии сказано, что Бог обитает в неприступном свете. То есть вот эта святость, она какая-то неприступная. Все, что... Хотя она вроде как и притягательная, мы к свету тоже тянемся, и тем не менее вот эта обжигающая яркость святости, она... Угу. Ты не случайно меня спросил, страшно ли мне?
1: Да.
2: Вот страшно.
1: Вы книгу Левит читали?
2: Лучше не читать.
1: Вот наверняка читали, или если...
2: Все, кто читал Библию за год, книгу Левит тоже прочитали.
1: Хотите, не хотите, да, пришлось прочитать. Вот эти все сложности на сложности на сложности, такие заморочки, столько крови, столько жертвенных животных, столько правил. Все это, мне кажется, для того, чтобы показать, ребята, вот настолько Божья святость.
2: Это недосягаемо.
1: Это недосягаемо и сложно для вас. И настолько вы далеко от нее.
2: Угу.
1: Так что вот просто жертвы приносите, приносите, приносите, и то мало будет все равно. Потому что настолько вы грешны, а настолько я свят.
2: Да, и вообще в нашей культуре, в нашем понимании святость — это что-то очень далекое от нашей обычной жизни. Потому что все, что связано со святостью, обычно это также связано с какими-то чудесами, с какими-то нереалистичными вещами, которые у нас в жизни не происходят. Поэтому угу, мы точно не святые.
1: Абсолютно.
2: Как говорится, такие да, вот мы люди.
1: Потом Господь создает даже отдельное колено. То есть там отдельные священники, священнический род, которые ведут от Аарона отчет. Но чтобы вот это все хозяйство храмовое как-то обслуживать, даже отдельное колено левитов, которые угу, не сеют и не жнут, а просто питаются от десятины остальных колен. Ну, то есть это настолько прям заморочено. И все это, чтобы подчеркнуть вот эту вот святость, да, и в принципе, она осталось, как ты правильно говоришь, и сегодня у нас до сих пор такое отношение к святости, как к чему-то недосягаемому, точно не про нас. И тут вдруг Новый Завет обухом по голове нам бьет, вот с Евангелием Иисуса, который вдруг нам вот эти все вещи говорит, и потом завеса разрывается в храме, которая разделяет святая святых от несвятого грешного падшего мира. Потом дальше идет, представляете, язычникам проповедуют. Дух Святой сходит на язычников.
2: Кому тут вообще выбрали-то, а?
1: Петр просто в шоке вообще. Что значит «закали и ешь»? Я ничего никогда нечистого не брал. Ты что, Господь, я же часть святого народа. Народа, который для тебя живет. Как я могу нечистое есть? Пожалуйста, закали и ешь.
2: Угощайся.
1: Да. Потом этот Корнилий, Дух Святой сходит на Корнилия и его семью. Так даже то, что Иисус субботу нарушал постоянно, даже это уже намекало на вот это вот какое-то совмещение святого Бога и отделенного несвятого мира, какое-то вот такое перекрещение вот этого всего.
2: Угу.
1: А потом читаем книгу Деяний, так там вообще... Ну, просто нечто. А послание, когда читаем, там вообще нас называют царственным священством. Люди, взятые в удел Божий.
2: Причем говорится это всем. Да, правым, да. Неправым, у кого в прошлом было что угодно, кто происходит и из языческого народа, и из иудейского народа, mm-hmm. и все оказываются царственное священство. Это даже по нашим меркам, собственно говоря, мы испытываем пиетет, уважение к людям вышестоящим, которые в священстве, mm-hmm. которые, ну, кстати, подчеркивают тоже такое, что вот мы тут рукоположенные, мы тут непростые люди.
1: Да, да. А, кстати, у нас есть и пиетет, и к Святой Земле. Согласись, есть такая история. Ты же была на Святой Земле?
2: Я была. А ты был?
1: Нет, я не был.
2: А почему?
1: Говорят, места какие-то особенные. Что-то испытываешь особенное. Это какой-то наш вот пиетет именно к святому, к Божьему народу.
2: Ну, вот есть такое, да. Не случайно паломничество в Святую Землю начались даже еще до Константина и Елены. Они, в общем-то, тоже большую вложили туда лепту, потому что люди хотят куда-то, где ходил учитель.
1: Нога, где его ступала.
2: Да, и вот как говорят, что в Святую Землю люди едут либо за каким-то особенным откровением, либо за исцелением, либо для покаяния.
1: Вот. И вот этот институт святынь, например, или святых намоленных мест, которые имеет место. Везде, кстати, мне кажется, и в католичестве, и в православии, да?
2: Да даже в исламе есть такое.
1: Ну, и в исламе тоже. У нас много есть каких-то особенных святынь, где особенные святые старцы жили там, например, и какой-нибудь ручей бьет, и люди ходят туда, веками воду набирают.
2: А ты знаешь, что даже
1: там особенный ручей.
2: В доме Билли Грэма сделали музей.
1: Вот. И у него из-под крана вода святая.
2: Людям тоже хочется пойти и прикоснуться.
1: То есть институт святынь, он уже и в протестантизме тоже есть. Хотя вроде как начиналось с того, что давайте от этого откажемся, да?
2: Ну, тут так, конечно, не преподносится это все. Но, тем не менее, все равно есть какие-то люди...
1: То есть мы к этому тяготеем, да?
2: Да, более святые.
1: Получается, для человека естественнее состояние отделения святого и такое почитание святого на расстоянии, да? А Евангелие как будто намеренно сближает нас, смешивает вот это вот святое, отделенное с нами, с грешными, как будто какой-то замес просто происходит.
2: Очень это сложно понять, потому что это не укладывается в человеческой вообще структуре отношений.
1: Царство Божие вообще не укладывается. Вот логика Царства Божия, она вот против шерсти абсолютно идет, против нашего понимания.
2: Я тебе больше скажу, вот те христианские общины, которые пытались так жить, они всегда оказывались маргинальными. Они как-то не в мейнстриме вообще. Например, квакеры. Вот они утверждали, что раз Иисус сказал, что все мы царственное священство, значит, мы реально в церкви должны быть все равны. Мы все священники. Mm-hmm. Все, кто хочет, может быть священником. Mm-hmm. Причем это было возмутительно для того времени, потому что там и женщин тоже за людей начинали считать.
1: Да ты что?
2: Да. Как будто бы и им тоже можно чего-то говорить. Но тут, понимаешь, начинается противоречие. Сказано же в другом месте. Женщина да молчит. И священство. И все вот, понимаешь, вот так вот. Вот все вот так вот. Нет бы одним только способом все было написано. Нет, можно и так читать. Читай, как написано.
1: Ну да, вот и получается, что и логика Ветхого Завета, и наша человеческая логика, они как бы тут созвучны, да? Святое, как нечто отделенное, что-то очень далекое от нас, к которому можно изредка прикоснуться, может быть, если повезет. Аккуратненько так, знаешь, со стороны так.
2: Как-то. А и с этим надо как-то особенно обращаться, чтобы оно тебе не навредило.
1: Да, ну и куда нам тогда эта святость? И мы-то люди маленькие, люди простые. Вот такое отношение для нас естественно. Новый Завет нам говорит другие вещи, Иисус нам говорит другие вещи, что вы дети Небесного Отца, дети Всевышнего. Вот, и будете делать дела, которые я творю, и больше сих будете делать, говорит Иисус.
2: Очень интересная тема. И, друзья, кстати, вот как у вас все-таки получается относиться к Богу как, не знаю, как к тому, кто действительно является той же святостью, что и в вас? Или это все-таки другая совсем история? Или это отношение как к тому, с кем надо наладить контакт, знать подход и не попасть на проблемы? Если делаешь неправильно.
1: Даже на бытовом уровне, кстати говоря, кто-то молится и так по-небратски говорит «папа».
2: Папочка молится, тоже, папочка. Слышала.
1: Вот, а для кого-то это табу.
2: Отец.
1: Потому что это что-то святое.
2: Ну, даже в словах «отец» и «папочка» уже заключена большая разница. То есть, когда ты относишься к Богу как к отцу, тут иерархия. И более такое традиционное общество. Мы знаем, что в традиционной культуре отношение к отцу это очень строго регламентированное.
1: Хозяин, по сути, хозяин.
2: Да, это не так, что ты залез к нему на колени и обнимаешь за шею. Так не делалось никогда по отношению к отцу. Потому что отец в том же римском обществе, он и прибить мог до смерти.
1: Физически, реально.
2: Да, да. А если ты говоришь «папа», или папочка,
1: ты уже его
2: отче.
1: Ты и себя до его уровня поднимаешь, и его принижаешь до своего уровня, да? Вы уже на одной плоскости, получается, если папа.
2: Ну вот вопросики, вопросики.
1: А Иисус разве не сделал нас на одной плоскости благодаря Иисусу?
2: А что же за панибратство-то такое?
1: Вот и вопрос, понимаешь, вот это вот святость и панибратство. Вопрос. Подвесили? Висит?
2: Подвесили.
1: Вот он.
2: Ух.

0: Присоединяйся к общению.
1: Присоединяйся к общению.
0: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.
2: Кто может, присоединяйтесь в телеграм-чат.
3: Да, есть у некоторых еще такая возможность.
2: У кого есть, как говорится, сейчас КВН.
3: КВН, если у вас есть, а если нету, то у нас есть сообщество ВКонтакте, где тоже можно писать.
2: Да, там можно общаться, кстати. Можно не только подписываться. Я смотрю, народ, ну, группа растет, растет, народ подписывается, а активности как-то нет, люди не общаются.
3: Вот
2: можно
3: давайте общаться.
2: Общаться ВКонтакте, а почему бы нет? Я тут слышал, как зумеры открыли для себя ВКонтакте.
3: Да?
2: Был на семинаре по СММ, и девочка зумер рассказывала про площадки, которые сейчас существуют. Она рассказывала мне про площадки.
3: Удивительность, да.
2: И она говорит, что вы знаете, есть такой инструмент, называется ВКонтакте.
3: Вау.
2: Он объединяет в себе столько много полезных подинструментов. Там можно представить о себе и сообщество, и вот это, и видео. Там,
3: я такой сижу, думаю... Дуров, верни стену.
2: А я сижу и думаю, я создал сообщество ВКонтакте, когда, возможно... Ты еще в школу не ходил, девочка.
3: Когда дед твоего прадеда еще не родился, а мне уже было 10 лет.
2: Не, более того, да, я, скорее всего, да, я уже делал фестивали, как тогда, когда она еще не родилась, и мы собирали большую аудиторию благодаря группам ВКонтакте. Вот, но зумер открывал для себя ВКонтакте заново, и это очень интересно наблюдать. Так вот, откройте для себя ВКонтакте заново, друзья, свободная FM.
3: Удивительный
2: на наш адрес там vk.com, свободная FM, или найдите на свободное радио, добавляйтесь. Там всегда вся свежая актуальная информация, плюс возможность комментировать и общаться. Но это было в топ. А мы с вами говорим про святость. И сегодня, знаешь, благая весть. У нас с Катей сегодня для вас благая весть.
3: Хорошие новости.
2: Да не смущается сердце ваше.
3: Так.
2: Вот. Пусть вас не смущает и не пугает то, что вы там где-то не дотягиваете до какой-то планки.
3: Но те же не идеальный.
2: И ничего страшного. Смотрите, что пишет апостол Павел в Коринф. Напомним, что церковь в Коринфе, наверное, собрала бинго из всех косяков, которые только можно собрать.
3: Они были активные ребята, да.
2: Даже чрезмерно активные. Церковь в Коринфе, прямо с самого начала здесь, это церковь, которая разлагалась на подобщины, конкурирующие между собой. Там люди говорили, я Павлов, я Кифин, я Аполосов. Вы там ничего не понимаете. Церковь в Коринфе, у них были такие моральные проблемы, о которых даже в приличном обществе, Павел говорит, я бы...
3: Да, не хочется упоминать, не сказал, неприлично, да.
2: У них были такие косяки, перегибы богословского плана, духовного плана, злоупотребление имитацией какой-то, или там... не знаю, непонимание сути даров Святого Духа.
3: Да, духовные проявления были очень необычные.
2: И не поймешь, где там настоящие духовные проявления, а где там, ну, что-то,
3: видимо,
2: нездоровое уже было.
3: Видимо, какие-то языческие были очень сильные влияния, поэтому они использовали то, что в других местах были, да, уже наработаны. Да.
2: Вот. И вот это все, вот эта вся Коринфская церковь, которая изобиловала косяками, как начинает апостол письмо Коринфянам, зная, что он собирается им написать в последующих главах. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат которого там побили камнями при синагоге, это в книге Деяний, прекрасная история, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Слушайте внимательно. Вот эта церковь, во-первых, Божья, находящаяся в Коринфе, во-вторых, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас, благодать вам от Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
3: Призванные святые.
2: Призванные святые, освященные в Иисусе Христе. Mm-hmm. Вот так он обращается вот к этим самым коринфянам, которые, возможно, другой бы сказал, оторви да выбрось, новую церковь открой, это уже все. Тут не с чем работать просто. Поэтому, друзья, дело, наверное, не в практической идеальности. Дело в чем-то другом. А в чем? В освящении в Иисусе Христе, в какой-то новой сущности, которую дает нам вера в Иисуса Христа. Не по нашим заслугам, апостол много об этом говорил, а потому что он так захотел, да? Он родил нас, он восхотев, да? Не мы родились там, опять же, не от плоти. Это что-то другое, это какая-то новая сущность, которую Бог нам дает не по нашим силам и заслугам. И я тут и проповедовал, и вел причастие в минувшие выходные. И мы про причастие говорили, Евхаристия, Новый Завет, это как раз то, что дает нам вот эту новую сущность благодаря жертве и воскресению Иисуса Христа. Благодаря Его крови у нас есть новая жизнь.
3: Да, вот это сверхъестественная, на самом деле, истина, которую трудно понять, наверное, вот так вот сразу, но она реальна. То, что Бог нас усыновляет, и не только усыновляет как чужих людей, а Он делает нас, дает нам новую сущность, вот как ты сам только что сказал, это... Ну, крышесносная такая идея, потому что она не укладывается в естественный какой-то, вот, не знаю, наш мир. Мы знаем, что есть люди, которые рождены разными родителями, ну и кто-то может собраться вместе вот в церковь. Мы собираемся в церковь. Но то, что Бог дает нам изнутри какую-то новую природу, вот это у нас в голове не укладывается. А ведь Бог, давая свою нам природу, делает нас действительно другими людьми. Но это как-то непонятно.
2: Как нам. Мы с тобой... Когда читали третью главу Евангелия от Иоанна, про Никодима говорили, да? Никодим хотел воспользоваться своим преимуществом, тем, что он там еврей, иудей, там учитель. Действительно, серьезные преимущества у него есть. И он хотел что-то добавить. Он спросил, что мне там не хватает, что мне нужно добавить, чтобы обрести Царство Божие, жизнь вечную в Царстве Божьем. Иисус ему говорит, что забудь про все, что у тебя было, вот это по плоти, выкинь все на помойку, заново тебе надо родиться. Вот это все забудь и родись заново. Ну, тот говорит, как я рожусь заново? Это же невозможно. Та-та-та-та-та. Вот. Но Иисус ему это все разъясняет. И вот это новое рождение, как ты говоришь, новая жизнь, новая сущность, оно действительно... Мы как Никодим такие, ну, в смысле? Как это?
3: Я могу притвориться, я могу натренироваться, я могу очень хорошо имитировать.
2: Ой, точно, да.
3: Мы этим вообще хорошо пользуемся, используем.
2: Особенно раз в неделю это несложно.
3: Да.
2: Имитировать верующего человека.
3: Приходишь, оделся прилично.
2: Может, даже приятно, знаешь, какое-то вот такое чувство, лицо какое-то вот очищение какого-то внутреннего.
3: Да.
2: Прям вроде как-то и осветился.
3: А вокруг тоже все восхищаются. Какая семья красивая, дети.
2: Румяненькие.
3: Какие вы нарядные, все ходите. А если еще и выступаете со стихами перед собранием, то это просто елей на душу.
2: Ребеночек псалом прочитал, какой.
3: А что потом делается за закрытой дверью? Какая разница? А Бог-то все.
2: А Иисус про другое говорит, да? Иисус говорит про новое рождение и вообще новую сущность. И, как ты правильно сказала, про сыновство, да? Немалое, говорит Евангелие. Почему Иисус создает эту конструкцию? Точнее, Он ее развивает. Там была до этого конструкция «Бог как бы отец наций, народа».
3: Народа, да.
2: А тут Бог становится отцом личным каждого человека. И вот даже в этом приветствии и послании к Коринфянам, которое мы прочитали, мы так пробегаем мимо, да, не обращаем внимания, но ведь тут благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть Он наш Отец, а мы Его дети. Вот она, новая сущность, новое рождение в Божьей семье уже. Как дети, как, да, мы рождаемся не как дети, не знаю, там, от плоти, дети Адама, если хотите, наследники, да, греха Адама. Мы рождаемся как дети Бога, как наследники святости Божией. И поэтому вот то, о чем мы сейчас, да, в перерыве говорили, человеку не нужно стараться быть святым в каком-то смысле. Как ребенку не нужно стараться быть похожим на отца, потому что у него генетика уже такая. Он тут хочет, не хочет, а он где-то будет похож. Знаешь, да, иногда проявляется что-то, человек засмеется, так, ой, твой папа также смеялся.
3: Да-да-да, кстати, эти черты очень, да, проявляются. И они тоже нарабатываются. Чем больше ты в общении с отцом, например, или ну, с родителями, да, тем больше ты имитируешь их повадки. Угу. Как говорят, что неважно, что вы детям говорите, они все равно будут делать то, как вы поступаете. Угу. Потому что дети видят ваше поведение и хорошее, и плохое. Ну, это уже к нам относится, но угу, перенося это на отношения с нашим небесным отцом, чем больше мы общаемся с ним, тем больше и в нас видна угу эта сущность тогда тоже.
2: Ну, какая у нас благая весть с тобой.
3: Угу. Хорошие новости.
2: Так что в каком-то смысле отставить панику, расслабиться. Речь про новое рождение. Ну вот, что за этим следует? Да? И о какой практической святости уже говорит Евангелие. Об этом чуть позже тоже поговорим.
3: Давай.

0: Раз, два, три, четыре.
1: Yes.
0: Да. Нет, ну у меня так не получится, как у Маши. Она от этого так спокойно. Раз, два, три, четыре. Давайте, двигаемся.
1: Мы в восторге. Мы в восторге. Абсолютно, да.
2: Живи с радостью. Свободное радио.
1: Под балалайку.
0: Да. Так, про что это мы, собственно, почему мы? К чему мы послушали «Белых кирпичиков»? Ну, во-первых, потому что это всегда в тему. А во-вторых, вообще, потому что мы хотим вам напомнить, что 29 августа. Это уже совсем скоро.
1: Да, не Катя, успеете вы оглянуться. Уже. Вот ты заметил, как весна прошла? Ты в курсе, что была весна?
0: Да.
1: А я сейчас у нас видел. Вообще какое...
0: 8 июня уже.
1: 8 июня. Уже. Поэтому понимаете? То, что произойдет 29 августа, друзья, это очень быстро.
0: Совсем-совсем скоро. Но у нас ничего не готово.
1: Это очень большая радость, потому что будет фестиваль, пикник, День хвалы. Это все мы делаем вместе с вами, Свободное радио и наши друзья. Во-первых, конечно же, это церковь на Бутаковском заливе, где да. находится студия Свободного радио, которая поддерживает Свободное радио и предоставляет потрясающую территорию вокруг церкви на берегу Бутаковского залива. Это залив Москвы-реки. Или канала имени Москвы. В общем,
0: я
1: что-то
0: точно,
1: такое.
0: Не помню, но тут есть водоем, да.
1: В общем, Москва-река и наш прекрасный залив ждут вас 29 августа. И обязательно нужно сказать про служение Russia Worship, которое также называется сообщество...
0: Международное сообщество творческих христиан.
1: Музыкантов.
0: Что такое?
1: Да. Но мы знаем это как Russia Worship. Да. Мы вместе будем делать в этом году этот фестиваль-пикник «День хвалы». «День хвалы на заливе» будет литься песня. И не только песня. Что еще будет? Скажи,
0: что
1: пожалуйста.
0: Что еще будет литься? Я надеюсь,

0: все-таки будет литься. Будет у нас кофе?
1: Чаек. Чаек.
0: Чай, взвар.
1: Взвар.
0: Как там его?
1: Что там? Сбитень.
0: Сбитень, взбитень.
1: Квас.
0: Вот. Вот это все будет литься в зависимости от погоды. Я надеюсь, что все-таки будет тепло.
1: Будет прекрасная погода, будет солнечно. Прям как сейчас, будет так. Да.
0: Вот. А еще будет... Будет смех, будет общение, будут знакомства, будут старые друзья.
1: Это будут уже. Активности
0: будут
1: всякие.
0: Будут активности, будут игры. Смотрите, прямо сейчас, вот пока у нас эфир, Маша Мищенко мне написала из белых кирпичиков, что они хотят свою палатку у нас на фестивале и какие-то активности с детьми проводить.
1: Это всегда
0: смотрите,
1: замечательно.
0: Вот прямо онлайн сейчас, да. Будет ярмарка, магазины. Книжная ярмарка, христианский мерч, сувениры.
1: А поесть-то можно было?
0: Возможно, кстати, керамика со словом Маргариты, которые мы разыгрывали. Вы, наверное,
1: ой, уникальные чашечки.
0: Чашечки ручной работы
1: штуки,
0: уникальные,
1: да.
0: Тоже будут у нас на фестивале. Вот с Маргаритой списались тоже буквально полчаса назад. И, конечно, музыка. Много,
1: я говорю, поесть-то будет
0: музыки.
1: Чего?
0: А, поесть?
1: Музыка, понятно, музыка.
0: Поесть, ну,
1: хлеба и зрелищ нам надо.
0: Мы же пикник называемся, конечно, поесть будет.
1: А все, что ты принесешь с собой, ты хочешь сказать?
0: Нет.
1: На пикник-то с собой приносят? А тут-то что будет?
0: А расскажи нам, что будет. Тебе виднее.
1: Так это я задаю вопрос и сама же отвечаю.
0: Да.
1: Ладно. Конечно же, что-то будет поесть. Запах барбекю будет на весь район.
0: Все корабли на заливе будут съезжаться на этот запах.
1: На этот запах они все придут. Да. Обязательно будет что-то прекрасное, очень вкусное, по самым демократическим и демократичным ценам.
0: Мы постараемся. Мы постараемся это сделать. Это всегда сложно. Это как между Сциллой и Харибдой пройти. Чтобы было и вкусно, и дешево. Но мы постараемся это сделать.
1: Но что самое главное, это точно ты что-то сказал.
0: Это
1: музыка
0: фестиваль.
1: Будет музыка. И это хвала нашему создателю, Господу.
0: Да.
1: На самом деле, любая музыка, которая прославляет Бога, она достойна того, чтобы звучать. И это, может быть, единственная музыка, которая достойна, чтобы звучать. А сделано это будет очень высоко, качественно. Потому что компания Best Stage наших друзей будет также ставить свет и звук. В общем, это будет настоящий день друзей. Приходите, друзья.
0: Так, белые кирпичики откроют наш фестиваль. Возможно, кстати, именно с этой песней мы вместе будем раз, два, три, четыре делать разминочку, зарядочку.
1: Я буду плясать.
0: Группа «Размер неба» ожидается. Наши друзья, наши Новиковы и команда, и компания. По-моему, ни один фестиваль они не пропускают у нас.
1: Ни один.
0: «Размер неба». Вот. Будет у нас группа «Весть».
1: Да,
0: те самые легендарные.
1: Поставь
0: ребята,
1: потом
0: которые...
1: музычку какую-нибудь из «Вести», ладно нам? Вот потом.
0: Сейчас, потом.
1: Потом. Сейчас. Ну, да, у тебя все руки одновременно должны работать.
0: Группа, которая поставила на уши в свое время вообще все музыкальное евангельское русскоязычное сообщество. Я помню этот год.
1: Но они реально фирмачи.
0: Они
1: ну, реально.
0: Выстрелили везде просто, где только можно было. Красавцы. Вот. И они
1: продолжают служить Богу, да. И потому что они сделали тоже, как бы, это, конечно, в тренде, да, сейчас все команды, которые раньше просто писали христианскую музыку, сейчас они также пишут альбомы поклонения. И у группы «Весть» тоже есть альбом поклонения. Они служат в церкви, что я хотела сказать. Что продолжают служить. И это, кстати, тоже большой знак качества, когда на протяжении не одного десятка лет люди продолжают служение в церкви, продолжают идти за Богом и своим талантом прославлять Творца. Вот это очень важно, я считаю. Да.
0: И у них будет, кстати, очень интересное, я так уже заранее спойлер
1: ну-ка.
0: Сделаю, у них будет интересное звучание, необычное.
1: Да.
0: У них будет такой soul gospel. То есть обработки привычных песен вот в таком новом для нас звучании. Ну, ребята, фирмачи и музыканты настолько профессиональны, что они не могут это сделать невкусно. Вот. Потом у нас будет команда RBC Music.
1: Кстати, тоже очень известна и любима многими очень.
0: Я думаю, они больше нам классику такую дадут. Тоже немножко в современной обработке, но, наверное, классические гимны. Я так предчувствую.
1: Ты предчувствуешь?
0: Да. У нас будет «Слово жизни» Music. Да, их любят все, мне кажется, кто не любит «Слово жизни» Music.
1: Карен был в нашем эфире, и именно тогда он нам дал это обещание, и сейчас это уже подтверждается и делами, и более твердыми договоренностями. Так что «Слово жизни» Music мы ждем на нашем фестивале. В общем-то, наверное, это хедлайнер. Если уж
0: да.
1: Не то.
0: И ну, еще один хедлайнер Rush Worship Band. Это сборная, московская сборная из лидеров и таких классных музыкантов поклонений, которые возглавляет Андрей Бережный.
1: мы с Андреем Стародубцем были на дне или вечер обновления, да, который тоже был вечер хвалы. И, конечно же, мы оценили, что Russia Worship Band, они качают по-взрослому, по-взрослому.
0: Не в обиду другим участникам, но вот нам, миллениалам,
1: если уж честно.
0: Да.
1: И они, зашло. Конечно же, будут на нашем фестивале, и это будет круто.
0: А что, собственно, нужно сделать, чтобы туда попасть?
1: Да,
0: нужно зарегистрироваться.
1: Да? А ссылку дашь?
0: Вход бесплатный, но регистрация обязательно. Я сейчас продублирую вам еще раз.
1: Да, мы в нашем и телеграм-канале, и во всех наших соцсетях, какие у нас есть, начинаем активный прогрев этого мероприятия, потому что, друзья, приглашайте ваших знакомых, всех, кого только знаете и видите, на это событие, потому что оно того стоит. Вот серьезно, не стыдно позвать на высококачественнейшее, прекраснейшее мероприятие, которое пройдет в конце лета, в субботу, весь день. Вот перед 1 сентября уже все соберутся с силами и, мне кажется, хорошо зарядятся энергией. И эта хвала будет литься до края земли.
0: Вот так вот.
1: Вот такой
0: ссылочку
1: у нас план.
0: Я скину.
1: Такой план. Да.
0: Так, а мы завершаем разговор про святость. И я сейчас вам тяжелый отрывок прочитаю. Если мы до этого как бы с вас груз сняли с плеч, то как насчет вот такого?
1: Ну-ка.
0: Иисус говорит: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам, которые я творю». Да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Евангелие от Иоанна, 14 глава, «Из песни слов не выкинешь». Что это может означать? Почему Иисус обещает, что мы будем творить дела больше, чем он творил? Ну, во-первых, когда мы смотрим, кому он говорит, ученикам он говорит, во-вторых, мы читаем книгу «Деяний», мы видим, что действительно они творят дела, которые он творил, еще не знаю, больше, но воскрешения тоже были в книге «Деяний». Так что это действительно происходит. Тут слова не напрасны, не пустые, во-первых. А во-вторых, на протяжении всей истории церкви продолжаются дела. Дела его церкви, его тела, дела милосердия, когда люди жизнь свою отдают, чтобы служить другим. Да? Во-первых. Во-вторых, дела проповеди Евангелия. И в каком-то смысле это даже больше, потому что Иисус проповедовал о Царстве Божьем, но мы проповедуем об Иисусе, его жертве, его воскресении уже.
1: Это уже
0: новая ступенька.
1: Весть с ответом. Да,
0: да.
1: То есть
0: да,
1: не просто в
0: каком-то... Целиком весть уже такая.
1: Да, надежде какого-то упования, что, может быть, у вас будет возможность. Мы знаем, что эта возможность есть, и она явлена во Христе, мы уже о ней говорим сознанием дела. Ну, вот, да.
0: И у одного пастора слышал ответ как раз на этот вопрос, вот именно в таком ключе, что почему он говорит «дела большие», потому что вы проповедуете Евангелие. А Евангелие — это уже завершенная целиковая весть, ради которой Иисус и пришел. Вот. И это как раз те самые большие дела. Когда мы проповедуем то самое удивительное, что не умещается в голове, о чем мы до этого говорили, проповедуем присоединение к Божьей семье. Что может быть вообще круче?
1: Да, потому что, когда ты слышишь вот такое словосочетание «делает дела больше, чем делал Иисус», ты думаешь, в смысле, как это, что я могу большего сделать? И это как-то в голове точно никак не укладывается. И попросить объяснить даже не знаешь кого. Но вот ты хорошо растолковал, оказывается.
0: Ну, как могу. Поэтому, друзья, давай будем закругляться.
1: Будем. Ой, правда, что уже время-то?
0: Время-то уж. Времечко-то уж, да, что мы про фестиваль так вот говорили. Поэтому, друзья, такое сегодня у нас слово ободрение для вас. Мы хотим вам сказать, ребята, если вы веруете в Господа Иисуса Христа, если вы веруете в Отца Небесного, то вы святые. Вы отделенные для Бога, вы рожденные в Его семье. Вот. И святость — это не что-то страшное, недосягаемое, такое вызывающее ужас и трепет. Святость — это отделение для Бога, это даже воссоединение с Богом. Это воссоединение порядка вещей, который был нарушен еще в Эдеме, вот этим разрывом. Если нету разделяющего греха, то мы с Богом, а значит, мы святы.
1: Да, и у вас появляется то самое ДНК Христа, как в одной песне поется.
0: Ум Христов, кстати, да, апостол Павел Коринфянам тоже пишет. Вот тем самым Коринфянам, опять же, которым живого места нет
1: все от, им от написали грехов, уже, да.
0: А он им говорит во второй главе этого послания, говорит, а вы имеете ум Христов, и у нас есть этот ум, то есть способ смотреть на мир и видеть мир глазами Божьими и глазами Христа. Вот, поэтому не унывайте. Вы святые в Боге. Веруйте, главное. Не теряйте веру, держитесь
1: Веруйте, продолжайте держаться за Христа, проводить с Ним как можно больше времени, чтобы эта святость и этот характер Божий проявлялся в вашей жизни естественным образом, вот не и, натужно.
0: И в тему «Хватайся, цепляйся», собственно говоря, песня «Хватайся, цепляйтесь за Бога, держитесь за Него», а Он сделает на самом деле все. От нас мало очень зависит, но вот он сделает все остальное.
1: И это та самая группа «Весть», которую вы услышите 29 августа на фестивале «Свободного радио».
0: Всем спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока-пока.

0: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 9 июня 1946 года японские христиане на Генеральной ассамблее Объединенной Церкви Христа в Японии заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну. Они обещали, взяв свой крест, проповедовать Евангелие Иисуса Христа на островах архипелага, а также помогать тем, кто после войны страдает от голода и нищеты. В покаянном письме, в частности, было сказано: «Теперь мы по-настоящему осознали ошибки, которые мы, как церковь, совершили в военные годы. Поэтому мы ищем милосердия нашего Господа и прощения наших ближних. Наша страна совершила грех, и мы, как церковь, впали в тот же грех. Мы пренебрегли выполнением нашей миссии стража, и теперь с глубокой болью в сердце просим у Господа прощения. Мы также ищем прощения у всех народов, особенно в Азии и их церквей, а также наших братьев и сестер во Христе по всему миру, и прощения народа нашей собственной страны». После войны в Японии начался настоящий христианский бум, во время которого в церковь пришло много японцев. Рост, однако, приостановился после того, как союзные войска покинули Японию. Хотя доля христиан в Японии не превышает 1% населения, в японской истории было 8 премьер-министров, исповедующих христианство. 9 июня 1946 года японские христиане заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну.
3: След в

0: которая меняет все.
1: Молитва — это отзвук свободы и самодостаточности Бога в сердце беспомощного человека. Христианский богослов и инициатор реформации Мартин Лютер.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Он пострадал за наши грехи. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы привести нас к Богу. Ради этого Он пострадал на кресте. Какое утешение для тех, кто чувствует, что их отношения с Богом не в порядке. Иисус может привести нас к Богу, ибо Он открыл этот путь. И это поистине хорошая новость. Через Господа Иисуса Христа Бог протягивает нам руку. По своей природе мы далеки от Бога, мы совратились каждый на свою дорогу. Так было в начале истории человечества, когда Адам и Ева скрылись от Бога, так и сегодня, ибо никто не ищет Бога. Послание к Римлянам, 3 глава, 11 стих. Возможно, кто-то из наших читателей стал чувствовать, что у него с Богом что-то не так. Тогда следует поблагодарить Его за то, что Он пробудил вашу совесть. Ведь тому, кто пребывает в таком состоянии, можно помочь. Наши грехи — это бесчисленные преступления против Бога, против Его воли, и они преградили к Нему путь. Но Он, желая расчистить этот путь, отдал Своего Сына, Иисуса Христа, который пострадал на кресте. Каждый, кто обращается к Нему с искренним признанием своей вины, обретает спасение. Иисус Христос — праведник. Он ответил на все требования Бога, сами мы не смогли бы этого сделать. Поверьте в Христа и в искупительную жертву Его крови, которая пролилась на кресте Голгофы, и вы навсегда станете одним из возлюбленных детей Бога.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Вдохновение, а не потение. Увязла на головах, их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их также должна быть льняная. В поту они не должны опоясываться. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 18 стих. Когда мы думаем о потении, мы думаем о плотской деятельности. И могут быть причины, по которым, служа Господу, мы потеем, например, во время строительства проектов и тому подобное. Но когда дело касается поклонения Богу, выражения хвалы, восхищения и благодарения, Бог сказал, что Он не хотел бы, чтобы что-то вызывало потение. Бог не хочет, чтобы вы поклонялись или служили Ему из-за давления или эмоционального неистовства. Господь не хочет, чтобы вы чувствовали, будто Он возложил на вас какую-то невыносимо тяжелую ношу, что вам нужно напрягаться, чтобы выполнить Его волю. Некоторые говорят о великих жертвах, которые они принесли ради того, чтобы служить Господу, но Бог никогда не требует, чтобы вы оставили хоть одну стоящую вещь для следования за Иисусом, только тот ненужный хлам, который загромождает вашу жизнь. Бог хочет, чтобы вы поклонялись сердцем, переполненным любовью, просто потому что вы отвечаете на любовь, которую Бог проявляет к вам. Без потения, без фальшивой симуляции, только чистое, естественное выражение благодарности. Да будет наше поклонение вдохновлено чистым сердцем, с благодарением за то, что Бог сделал в наших жизнях, и благоговением перед Его славой, Его величием и Его красотой. Отец, мы просим служить с позиции радости и благодарности. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Вдохновляет. Проверено.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Тот, кто не любит, остается во власти смерти. Всякий, кто ненавидит брата, — убийца. А вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем. Вот как мы можем узнать, что такое любовь. Он отдал за нас свою жизнь. Так и мы должны отдавать за братьев свою жизнь. А в том, который в этом мире живет в достатке и видит брата в нужде, но запирает сердце для жалости, разве в нем может жить Божья любовь? Детки, так не будем любить на словах одним только языком, но докажем истинность своей любви на деле.

бумажным. Меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо,

Я тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Паша, я родом из Иркутска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я его видел, действие Бога в своей жизни, ну и поэтому я в него верю. Поверил уже в сознательном возрасте, несколько лет назад, когда я стал жить один, я увидел, что Бог есть, вот поэтому я в него верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я не скажу, что я вот прям идеальный, там, ну, да, иногда поступаю как-то неправильно, но мне кажется, чем отличается христианин, ну, вот, как какого-то человека, тем, что есть надежда, что, ну, эта жизнь, она имеет смысл, а внешне, ну, я даже не знаю, ну, и как бы я стараюсь быть лучше, вот, но я знаю, что это не такое хорошее, это Бог меня изменил.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И уже не я живу, но живет во мне Христос, потому что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ну, такой ободряющий стих, что иногда, конечно, не все получается, а Бог дает силу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Со стороны, ну, такого мирского человека, это, наверное, ограничение, что вот это делать нельзя, то делать нельзя. Ну, как бы со стороны верующего человека, это, наоборот, свобода. Поэтому вот с какой точки зрения смотреть.

0: Стих дня.
1: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 2 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия, ректор межцерковной семинарии. Стих дня на сегодня, книга Левит, глава 19, стих 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш». Господь через Моисея обращается к народу, всему сообществу, не только к левитам, служащим при скинии, или священникам, совершающим приношения. Господь обращается ко всем, к каждому. Будьте святы. Святость, к которой призывает Господь, это состояние отделенности, посвящения, праведности. Легким был бы подход, при котором левиты и священники должны иметь святость, быть праведными. А народу не обязательно отделяться и жить в праведности. Вроде как есть специальные люди, которые предстоят перед лицом Бога. Но мы видим обращение ко всему народу. И после фразы «Будьте святы, потому что я свят» следует перечисление заповедей, чего следует и не следует делать народу. И каждый раз завершается словами «Я Господь». Много написано в книге Левит о том, что такое святость и как она применима в нашей повседневной жизни. Господь ожидает, что мы будем святы не только во время посещения храма, церкви, собрания своего, но и в любой день нашей жизни. Тема святости Бога, которая передается верным последователям Его, повторяется в послании Петра, где он напоминает церкви слова из книги Левит, но добавляет важный элемент – уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Заповеди Божьи не тяжки, если мы принимаем благодать, дарованную во Христе. Многое из закона выполнить самостоятельно крайне сложно. Но через благодать во Христе святость, которую принимает Господь, становится достижимой и возможной для каждого, кто следует за Ним, то есть для каждого из нас.
0: Свободное радио рядом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Елена Павловна. Урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская вышла замуж за великого князя Михаила Павловича, сына императора Павла I, и приняла православие. Была наречена Еленой Павловной. Снискала славу не только при дворе, но стала заниматься государственными и общественными делами. Была сторонницей отмены крепостного права, а также занималась благотворительностью. Поддерживала художников, например, Александра Иванова, Карла Брюлова, Ивана Айвазовского, композитора Антона Рубинштейна, хирурга Николая Пирогова и других известных деятелей науки и культуры. Елена Павловна финансировала проект учреждения Русского музыкального общества и консерватории. Предоставила свой дворец для размещения в нем начальных классов консерватории. Но настоящую мировую славу ей принесло создание крестовоздвиженской общины сестер милосердия, первого отряда будущего Красного Креста, о котором основатель этой организации Анри Дюран сказал так: «Сегодня Красный Крест охватывает весь мир благодаря примеру ее императорского высочества великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга притчи Соломона, 19 глава, 17 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something behind.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги «Евангелие от Матфея». Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу. А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус, что он вошел в Дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам. Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой.
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Наталья Мелешко. Моление. Дай выплакать сердце мое пред тобою, склонившись в молитве ночною порой. Услышь эту боль, от тебя не сокрою я стоны свои в той молитве простой. Кому же идти? Все под Богом мы ходим. В деснице Господней истоки земли. Твоя благодать на народы нисходит, твой дух исцеляет и раны мои. Как много в округе и слез, и страданий, как мало тепла, доброты и любви. Среди бесконечных житейских скитаний направь наши души на стези твои. К мольбе прихожу и душой припадаю. Ты сможешь утешить, понять и простить. И горе и радость с тобой разделяя, о душе спасения буду молить. А волны мирские все выше вздымают, невзгоды встают, как прибрежный гранит. И снова я к небу в молитве взываю: помилуй, о Боже, спаси, сохрани.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: better than I used to be. Всем привет! Свет солнца приходит примерно с опозданием на 8 минут. Получается, что если солнце отключат, то мы узнаем об этом только спустя 8 минут. Так и в жизни. Иногда решения или события приносят свой плод спустя какое-то время. Наберитесь терпения, так чтобы все и сразу не бывает. А если и бывает, то нередко ведет к чему-то нехорошему. А пока ждете, послушайте «Свободное радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: золотые библейские стихи.
1: Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой везде, куда ни пойдешь. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. Влюбленный горбун. Вы, конечно, слышали о композиторе Феликсе Мендельсоне. Да-да, том самом, который написал свадебный марш. Однако речь пойдет не о нем, а о его деде Моисее Мендельсоне. Он был выдающимся философом. Его даже прозвали немецким Сократом. Внешность же его нельзя было назвать привлекательной. Моисей был горбат. И, как многие горбуны, отличался невысоким ростом. Во время путешествия по дорогам Германии судьба привела его в Гамбург, где он подружился с купцом по имени Авраам Гугенхайм. У купца была дочь, и она была ангельски прекрасна. Философ влюбился в девушку с первого взгляда и попытался сдружиться с красавицей. Однако Моисей понимал, что с его внешностью вряд ли можно рассчитывать на взаимную любовь и серьезные отношения. Когда же настало время уезжать из Гамбурга, он набрался смелости и попросил у купца руки его дочери. Тот долго молчал и, наконец, произнес:
1: «Что ж, у вас прекрасная репутация. Несмотря на свой молодой возраст, вы заслужили славу одного из самых выдающихся деятелей Германии. И все же, как бы это выразить? В общем, простите за прямоту, но когда моя дочь увидела вас впервые, она, скажем так, была несколько напугана».
0: «Это из-за моего горба?» Купец кивнул. Тогда удрученный, но не спешивший сдаваться молодой человек и спросил разрешения в последний раз увидеться с девушкой. Войдя в комнату, он застал ее за вышиванием. Слово за слово у них завязалась беседа. Сперва они говорили о разных житейских мелочах, но вскоре Моисею удалось перевести разговор на интересующую его тему. «Скажите, а вы верите, что браки заключаются на небесах?»
2: «Да, разумеется, верю. А вы?»
0: «И я верю. Не секрет, что всякий раз, когда рождается мальчик, на небесах ему уже назначена будущая жена. Господь даже показывает мальчику, кто это будет. Так произошло и со мной. Когда я родился, Бог указал мне на будущую невесту и сказал, что она будет горбатой. Но я взмолился: «Нет, Господи, молю тебя, сжалься над ней. Женщина с горбом – это трагедия. Ей придется очень туго. Прошу, отдай ее горб мне, а ей позволь вырасти красивой и душой, и телом». Выслушав этот рассказ, дочь купца наконец заглянула в глаза своему собеседнику и тепло улыбнулась. А 22 июня 1762 года в древней ратуше славного города Гамбурга влюбленные заключили брак. Как похожа эта история на библейскую. Люди отворачивались от распятого, изуродованного римскими бичами Христа, а если и смотрели на него, то с презрением и отвращением. Они были уверены, что Иисуса настигла Божья кара, а значит и позорную пытку он заслужил. Но не знали они, что Спаситель страдает за их грехи, их вину и наказание Божий Сын взял на себя. Он был обезображен, чтобы их души могли преобразиться. Он испытал адские муки, чтобы им не мучиться вечно. Впрочем, это ведь касается и нас. Так давайте с благодарностью взглянем на Христа, умершего за нас и воскресшего. Он достоин нашей любви, почтения и самого пристального внимания.
3: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Вы когда-нибудь приходили в церковь, будучи в другом городе или даже в другой стране? Удивительное ощущение. Несмотря на отсутствие социальных связей, иную культуру или даже религию этой страны, оказываясь в церкви, мы оказываемся в семье. Несмотря на то, что до этого момента вы не были знакомы, единый фундамент веры во Христа дает возможность понять друг друга и ощутить глубокое духовное единство. Церковь – потрясающее и прекрасное творение Бога на земле. Если вам вдруг наскучили песни и проповеди, подумайте о ней с этой стороны.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Наталья Мелешко. Встреча. Эта встреча изменила жизнь мою. В сердце я за эту встречу Богу славу воспою. Эта встреча, жизни встреча, главное в моей судьбе. Я теперь, Господь, отвечу послушанием Тебе. Я любовью лишь отвечу, припаду к Твоим ногам. И, Господь, за эту встречу сердце я свое отдам. Ты его, Господь, наполни светом, верою живой. И напомни, вновь напомни встречу главную с Тобой. Как в плену греха томилась, как тоска до слез брала. Но теперь все изменилось. Встреча со Христом была. Эта встреча изменила жизнь мою. Я теперь за эту встречу славу Господу пою.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 9 июня 1946 года японские христиане на Генеральной ассамблее Объединенной Церкви Христа в Японии заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну. Они обещали, взяв свой крест, проповедовать Евангелие Иисуса Христа на островах архипелага, а также помогать тем, кто после войны страдает от голода и нищеты. В покаянном письме, в частности, было сказано: «Теперь мы по-настоящему осознали ошибки, которые мы, как церковь, совершили в военные годы. Поэтому мы ищем милосердие нашего Господа и прощение наших ближних. Наша страна совершила грех, и мы, как церковь, впали в тот же грех. Мы пренебрегли выполнением нашей миссии «Стража», и теперь с глубокой болью в сердце просим у Господа прощения. Мы также ищем прощения у всех народов, особенно в Азии и их церквей, а также наших братьев и сестер во Христе по всему миру, и прощения народа нашей собственной страны». После войны в Японии начался настоящий христианский бум, во время которого в церковь пришло много японцев. Рост, однако, приостановился после того, как союзные войска покинули Японию. Хотя доля христиан в Японии не превышает 1% населения, в японской истории было 8 премьер-министров, исповедующих христианство. 9 июня 1946 года японские христиане заявили о своем покаянии за Вторую мировую войну.
3: След выстрела.